FM. В Сочи 4 часа. В эфире средства массовой информации радиоканал МАКС-ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-2301-548 от 14 марта 2016 года выдано Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Информационная продукция СМИ предназначена

Кросс ФМ. Слушай в Красной Поляне на 105.1 и онлайн в любой точке мира. Макс ФМ. Сочи 5 часов.

Relax FM. В Сочи 6 часов. В эфире средства массовой информации радиоканал Max FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-2301-548 от 14 марта 2016 года выдано Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Информационная продукция СМИ предназначена

0: words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours. Max FM.
1: В самом прекрасном городе на свете, 7:00. Всем доброе утро.
2: Дамы и господа, вы готовы? Представляем вашему вниманию утреннее шоу «Профитроли 2 плюс 1».
3: «Профитроли 2 плюс 1».
2: Макс Масленников. Юлия Романовская.
4: И Артур Киш.
2: Редакторы, журналисты, сценаристы, актеры шоу и самые бодрые люди этого города.
4: «Профитроли 2 плюс 1».
2: Каждый будний день на Макс FM с 7 до 11.

0: Так, собственно говоря, я сегодня пришел к выводу, что неважно, в каком обличии дама находится, я сейчас проясню, о чем.
1: Так.
0: Если она не в духе просыпается, то, соответственно, ничем хорошим для тебя это не закончится. Доброе утро.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Я рассказываю про девушек, которые, собственно говоря, если не в духе просыпаются, то вот могут
1: оставить. Все, да, могут
0: тебе... Я про курочку просыпаю.
1: А что она?
0: А я перевернулся сегодня, на бочок не очень удачно.
2: Вы представите, ау, что я тут уже в студии.
0: Да, доброе утро, Юля.
2: Я в студии, а обсуждают котов. Нужно же поприветствовать человека, который зашел в студию. Доброе
0: утро
2: всем.
0: Два раза же мы уже поздоровались.
1: Все с тобой поздоровались,
2: сказали. Да я не расслышала же, я же не в наушниках.
0: Юлечка, доброе утро.
2: Доброе утро,
0: да,
2: во-первых.
0: Что, почему если так долго ехала?
2: Если вы помните, то вы говорили, что девушка не в настроении. Судя по всему, не в настроении сегодня буду я.
1: Да, это мы уже заметили.
2: Это вы уже заметили, да. Спасибо большое.
1: Спасибо, хорошего дня.
2: Да, вы знаете, что нужно вставать с нужной ноги. Здесь только нужно разобраться, с какой. Потому что никто нам в жизни не сказал, с какой. С левой или с правой. Согласитесь?
1: А каждый сам себе выбирает счастливую ногу.
2: А то как определить, какая нога счастливая?
0: А ты ноги между собой утром на камень, ножницы, бумага. Знаешь, так
1: посидел. Надо провести статистику. Вот ты встаешь, запоминаешь сегодня с правой, вечером хороший такая. Вариант. Хороший был день, все.
0: И потом смотришь, значит. Так, правая.
2: Что самое интересное, мне просто кажется, что на самом деле эти же поговорки не просто так получались, да? То есть человечество не придумает просто так какую-то ерунду.
1: Придумывает.
2: Нет, не придумывают.
0: Андроидный коллайдер.
2: Там все время должна была быть какая-то история, понимаете? И вот встать с нужной ноги. Ну реально, неужели кто-то заметил, что если кто-то встает с левой, то все идет наперекосяк?
1: Нет, мне кажется, вот как раз-таки такие моменты люди просто так придумывали, наобум.
2: Нет.
1: Просто чтобы было о чем поговорить.
2: Просто на самом деле нам же нужно передавать знания без письменности и без интернета. И самое важное знание люди передавали из уст в уста. Осознайте эту мысль. Сейчас мы, если хотим что-то вспомнить, мы обращаемся либо к книге, либо к интернету. А раньше важное знание передавали в поговорках. Видимо, это было очень важное знание, что его передали аж до сегодняшнего дня.
1: Да, такое важное, что его аж не до конца передали.
0: На самом деле, я хочу сказать, знаешь, как это было? Сидит там 300 лет назад мужик, собака лапоть утащила у него, он раз, ну не с той ноги встал, понимаешь, оп. Жена записала лучиной, понимаешь, углем где-то на печке. И пошла передавать знания.
2: Друзья, помогите нам, пожалуйста, разобраться, в чем соль этой поговорки. Ну а мы пока приходим в себя. Здесь шоу «Профитроли 2+1».
1: Артур Киш.
2: Юлия Романовская.
0: И Макс Масленников.
1: Доброе утро.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Да и неплохая погода, на самом деле. В центральной части Сочи 12 прямо сейчас. Воздух в течение дня прогреется до 15 градусов. Синоптики вчера еще обещали дождь. Сегодня Яндекс дождя не прогнозирует. Но, правда, и солнца будет немного.
2: Не могу понять, почему, если у нас в центре, в Лазаревском районе, хорошая погода, будет солнечно на протяжении всей недели, почему Красная Поляна такая дождливая? Я вот смотрю прогноз на ближайшие 10 дней. Только представьте себе, в эти 10 дней нет ни одного дня, когда нет осадков. Температура сегодня плюс 13, 80% вероятности дождей.
3: Но в Лазаревском вероятность дождей сегодня минимальная, а вот завтра они, возможно, и будут. А сегодня плюс 14, облачно.

0: Встать! Суд идет!
1: Осуждаем!
2: Ну, во-первых, мы с вами не обсудили важнейшее событие, о котором вчера, мне кажется, весь интернет, все социальные сети, все средства массовой информации говорили.
3: Я знаю о чем-то.
2: Да.
3: Медгала?
2: Абсолютно верно. Есть такой институт костюма, и вот каждый год вместе с Анной Винтур они устраивают бал.
3: Да.
2: И здесь удивительно не только то, что люди как-то в каких-то одеждах приходили, удивительно то, что некоторые звезды не пришли, и они отказались по одной причине.
3: А по какой?
2: Зендея и Мэрил Стрип бойкотировали бал из-за главного спонсора мероприятия. Кто не знает, там была жена Джеффа Безоса, это Лорен Санчес, и оказывается, что это все мероприятие спонсировали Amazon, то есть Джефф Безос и жена Лорен Санчес. Не знаю, в курсе вы или нет, почему вообще Amazon не любит?
3: Нет.
2: Знаете? Так вот, оказывается, что стало известно, что на складах Amazon ужасные рабские условия труда. И, подождите, да, в 21 веке для демократичной Америки, поверьте, любые подобные вещи, где права человека попираются, это действительно очень неудобно.
3: Я скажу даже так, это не в 21 веке, это в любом веке в Америке это всегда вызывает удивление. Каждый раз они чему-то удивляются, но всегда большие корпорации именно на этом и горят.
4: У меня вопрос, Юль, ты помнишь, мы пробовали с тобой шоколад, к которому не притрагивались руки детей, не использовался арабский труд, а Amazon не продает случайно этот шоколад? То есть вот как здесь, у меня что-то в голове не укладывается. Там, значит, все чистенько, а вот непосредственно в самой Америке, там, бедолага какой-нибудь шестую смену к ряду с этой шоколадкой несет ее, чтобы в Россию потом доставить, и чтобы мы ее здесь в студии
2: попробовали. Здесь важно понимать, что этот шоколад производят, по-моему, не в Америке, а по поводу труда в Америке это для них очень ценно, потому что для них, понимаете, вот этот шлейф, который за ними тянулся, ну, условно говоря, для любого немца шлейф, например, нацизма, это ужасно. Это то, что они никогда не хотели бы повторять, потому что это определенное ощущение дискомфорта, позора, может быть. Для Америки, вы знаете, да, гражданская война, черное рабство и вообще слово «черный» там вообще в принципе, запрещено произносить, да? Ну, у каждой страны есть правила. У нас нельзя что-то про власть говорить, там нельзя говорить что-то про черных. Ну, короче, у каждого своя игра. И для них воспоминания о рабстве, вот в любом контексте, не знаю, посмотри, это действительно проблема. И они стали бойкотировать.
3: Давай будем честны. Если мы сравниваем их с Германией это случилось всего 80 лет назад. Рабство отменили у них уже. 200 лет прошло. Сейчас уже об этом говорят просто поколения, которые вообще никакого отношения к этому не имеют. Ни капельки. Вы живете в офигенной стране. У меня просто живет двоюродный брат там, и мы с ним вот буквально недавно разговаривали, и он говорит, самая большая проблема здесь, в Америке, это как раз-таки черные. Потому что, он говорит, им позволено все. Вот все, что ты можешь себе представить, они могут делать. Они могут воровать, они могут бить, они могут пить. Все, что угодно, он говорит. Им вообще ничего за это не делают. Абсолютно.
2: Ну, есть же какие-то правила закона.
3: Никаких, понимаешь, ничего. Их не трогают. Понимаешь,
2: он говорит, наверное,
4: потому что все боятся вот того, о чем ты говоришь.
3: Он говорит, я переживаю, хоть я приехал легально, я легально нахожусь в стране, работаю, но я переживаю, что меня могут выгнать, а они в этот момент могут зайти в любой магазин, взять все, что хотят, убежать и их даже искать не будут, понимаешь? Он говорит, вот в чем проблема. Слишком много разрешили. И то, что сейчас они вот на это ссылаются, меня уже просто, если честно, раздражает.
2: Да я это вижу.
3: Вообще.
2: Но в любом случае.
3: Поэтому мы сделаем звук, который они уже давно не слышали.
5: Опа!

0: Мальчишник.
1: Ну, сразу о новостях, почему я не выспался. Вчера состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Арсенал» против «Атлетико Мадрид». Я знал, что матч будет скучным, он таким и оказался.
2: Но что до такой степени.
1: Да, но досмотреть все-таки нужно было.
3: Ну, подождите, если ты не выспался, значит, все-таки не уснул на середине.
1: Я не уснул, я досмотрел, конечно, но мои подтверждения подтвердились, что матч ужасный. 1-0 «Арсенал» выиграл, ничего интересного там не происходило. Абсолютно.
3: Но это уже же полуфинал. Как должны же были доходить суперсильные команды?
1: Так они суперсильные, просто эти обе команды, они не атакующие.
3: Да. Они больше экономят силы.
1: Да, они больше о защитном футболе. То ли дело матч, который состоится сегодня. Так. ПСЖ против Баварии. Сегодня ответный матч. В первом матче голевая феерия. 5-4 выиграл ПСЖ. Там просто вообще там только атака и никакой защиты абсолютно. Понимаешь, весь матч. И все ждут матч сегодняшний. Потому что, во-первых, Матвей Сафонов, наш голкипер, имеет все шансы на то, чтобы сыграть в финале Лиги чемпионов и стать основным голкипером. Именно на финальный матч. Его в матче после первого полуфинала ставили в запасе, потому что там на чемпионат поставили второго вратаря, чтобы он подготовился...
2: Шевалье играл, да?
1: Да, я даже не обратил внимания. Чтобы он подготовился к этому матчу. В общем, сегодня будет невероятная игра. ПСЖ, Бавария, и там точно голы будут.
2: Во сколько?
1: Также в 22:00.
2: Поэтому ты завтра, да, на работу не придешь.
1: Поэтому я завтра тоже не выспался.
3: 22, с другой стороны, помните, были времена, когда, по-моему, чемпионат мира, по-моему, был, и там матчи иногда в час ночи начинались.
2: А некоторые поклонники ММА, Юль, могут и в 4 утра, понимаешь, будильник заводить, потому что южно-калифорнийское время.
1: Для меня 22:00 это вообще идеальное время, потому что я же жил в Хабаровске, и там все матчи европейского футбола для нас начинались в 5 утра. Понимаешь, то есть... Поэтому... У меня вообще не было шансов вот так сидеть, смотреть футбол.
3: Поэтому в 22, это когда уже все улеглись, ты сел, да, взял чаек себе. У меня, кстати, вопрос к вам. Какая команда, как вам кажется, имеет больше результатов? Та, которая обороняется, или та, которая нападает?
1: Та, которая нападает.
3: Да почему тогда вот эти две команды, они обороняющие? Посмотрели бы на Баварию.
2: Послушали бы Артура.
3: Да
1: я не знаю, почему. Ну, Атлетико Мадрид всегда был таким.
3: Так давайте им скажем, чтобы они просто шли в атаку.
1: Вот они не хотят. Они думают, что просто за все время, которое находится у власти там Диего Симеоне, он же там больше 10 лет, я не знаю, лет 15, наверное, он главный тренер Атлетико, они там всего 2-3 раза выиграли чемпионат Испании, и все. Uh-huh. То есть, а в остальном это как бы не работает. Понятно. Его тактика, но тем не менее он там. И работу мечты предлагает телеканал Fox. На чемпионате мира они создадут на Таймс-сквер специальную оборудованное место, куда
2: поехали.
1: Они наймут одного болельщика, который uh-huh. должен будет, обязан посмотреть все 104 матча чемпионата мира от начала и до конца, плюс заводить толпу и так далее, и так далее. За все это человеку заплатят, между прочим, 50 тысяч долларов.
2: Едем.
3: Ну, что-то маловато, если честно.
2: Да пофиг, едем.
1: Маловато?
3: 50 тысяч долларов, если
2: это 500 тысяч рублей
3: это
2: всего.
3: 500 тысяч. Это сколько времени?
1: Алло, вы считаете неправильно. 50 тысяч долларов, это не 500 тысяч
3: это
1: рублей.
3: Это 5 миллионов, да?
1: Да.
3: Всего
1: да.
3: лишь 5 миллионов.
2: Едем.
1: Всего лишь 5 миллионов. Да, вообще нормальные.
3: Мяу. Мяу.
0: Твой город. Твое радио. Макс FM.

0: Сочиведение.
1: Собственно говоря, ну, нет, естественно, никакого финансового кризиса, но вот, значит, по данным Коммерсанта, срок окупаемости гостиничных комплексов в Сочи вырос аж на 30%.
2: Проще, это как могло произойти, если у нас у людей, а, нет денег, люди к нам, б, не приезжают, да даже если бы хотели, то, как вы видели вчера, у нас аэропорты не позволяют.
1: Да-да-да, я, собственно говоря, об этом же. Ну, то есть, смотри, раньше ты вкладывала, например, 100 миллионов в проект по постройке гостиницы. Он у тебя окупался раньше за 7 лет. А теперь за 10. Это как раз-таки к моменту о том, что для что нужно для того, чтобы гостиница работала? Нужны люди.
2: Да,
1: а,
2: да,
1: а людям что нужно в гостинице? Деньги. Соответственно, вот давайте посчитаем. На примере гостиницы наша доходность, по мнению Коммерсанта, у людей снизилась на 30%.
2: Да, у меня, кстати, есть люди, которые занимаются апартаментными комплексами в Красной Поляне и в Сириусе. Они рассказали, что в этом году, они честно об этом заявляют, существенно снизилась доходность тех людей, которые вкладывались. Но вы же понимаете, что также, когда ты инвестируешь, например, в акции, в облигации, там тоже есть вилка, когда ты опускаешься, да, потом когда ты поднимаешься. Но в целом это как бы все равно, да, экспоненты, растущие вверх. Но, вы знаете, так любопытно, я же вчера по предложению таких состоятельных отелей, они очень сильно попросили записать видео, где было бы от первого лица сказано, какое у нас море, какой у нас климат и так далее.
3: Я просто представляю, что ты записываешь на фоне, и на фоне включается сирена. Да все хорошо у нас, вообще все четенько.
2: И что самое ужасное, я вчера записала это видео, оно там набирает просмотры, и там в конце у меня знакомый, который является владельцем большого паблика, он говорит, Юля записывает видео, но я говорю, так, сирена, сирена, сирена. Думаю, ну последний типа месяц вроде бы их не было. Юля записывает видео, в этот день
3: бум.
2: 555 сирен.
1: Просто, да.
2: Задержание всех
3: рейсов, там
2: всех рейсов,
3: да,
2: которые только возможны, и это, конечно, полный коллапс. Но по поводу отелей, мне написала девушка, и она говорит, вот вы записывали это по просьбе дорогих, ну, как бы, серьезных отелей. А серьезные отели не хотят чуть-чуть снизить цены?
3: Вот именно, вот именно.
2: Mm-hmm. Да, не вот. Хотят ли они снизить?
1: Это а вот давайте люди. Я вам статьей, кусочком статьи. Эксперт отмечает, что критический порог гостиничной экономики, загрузка ниже 60%, в принципе, почти достигнут в городе Сочи. Отсюда он говорит, есть два возможных варианта развития событий. Либо отели начнут снижать стоимость при том же качестве услуг и подтянут новый кластер людей, которые не могли раньше себе позволить Сочи именно из-за проживания в формате таких отелей, ну, либо, соответственно, мы продолжим это пике.
3: Просто вчера я наткнулся на видео, где какой-то блогер рассказывает, какие отличные отели есть на Черноморском побережье. Вот, посмотрите, в каком-то там Веселовке, Веселки какие-то.
1: Веселые.
3: Да, вот, шикарный отель, и человек пишет, а это нормально, что здесь обычный стандарт стоит за две ночи 98 тысяч рублей?
2: Ого.
3: И человек такой, ну вы получаете за это питание, там, то есть все.
2: Да, да, да,
3: и я просто забиваю 98 тысяч, Таиланд, 2 дня. Я получаю роскошную виллу просто на острове. Вот на 2 дня я могу снять.
2: Там, честно говоря, за эту сумму в Таиланде ты и остров можешь, честно говоря,
3: арендовать. А здесь 2 дня. Но зато с питанием у тебя баня.
2: Ужас.
0: Макс ФМ. Слушай в Сочи на 107.4 и онлайн в любой

0: А вы знаете... Ну, да. Говори, парень.
1: Все, у меня вышло. Вышло.
0: Мысль как зашла, так и вышла.
2: Судя по всему, она вылетела просто реактивно. И все.
0: Какая интересная мысль была.
2: Емкая, самое главное.
0: Возможно, знаете, это когда, вот, например, кот, да, что-то съел, и у него в конце такой...
1: Да, да.
2: Это мысль вышла.
1: Там нельзя сбивать ее, она же вот летит, я ее поймал.
2: Это что за хабаровские варианты? А наушники тебе для чего? Чтобы мысли не вылетали.
0: Да, мы наушниками заткнули уши, чтобы проход оставался. Через рот все выходило.
1: Где-то продувают у меня здесь.
0: Смотри, мысль вошла, через рот вышла.
1: Точно. Вот она у меня просто вышла с этим звуком.
2: Через рот,
0: ладно,
2: да,
0: пока собственно. Ты думаешь и собираешься, в следующем выходе сделаешь свой выход. Я хотела рассказать, что намечается большая проблема. Молодое поколение не танцует. И вы знаете, по какой причине?
2: Реально? Да. Знаю, потому что они смотрят на таких, как я, которые не умеют танцевать, и говорят, черти дери, неужели я так же нелепо буду выглядеть? И, собственно, нет.
0: Говорят, что современные технологии, которые фиксируют абсолютно все, твой каждый шаг и каждый твой провал, заставляют людей, если вы находитесь на вечеринках, не танцевать. Мы были, например, в Армении. И там была вечеринка. И знаете, это такая очень странная вечеринка, где куча людей, хорошая музыка, все стоят с какими-то, не знаю, напитками у каждого свой. Но никто из них не танцует. Ну, конечно, ворвались мы, илфы, сами понимаете, какие, да?
1: Да.
0: Я пропустила одну букву. И у нас, понятное дело, знаете, если бы у нас были сумки, мы бы еще поставили их прямо в центр.
2: О, да.
0: И начали бы танцевать. Потому что я не понимаю, если есть музыка, если есть собрание людей, ну, нужно танцевать. Современные, и они говорят, мы не танцуем, вы нас заснимете, потом покажете.
1: Потом где-то выложите, да.
0: Выложите нам.
3: Если вам не...
0: И современные технологии, получается, заставляют людей просто не жить свою красивую жизнь. Это очень ограничивает людей в каких-то проявлениях, понимаете?
1: Ну, раньше же тоже было так на дискотеках, но девочки танцевали, а парни все стояли вокруг.
2: Ты потом барьер этот преодолевал все-таки и превращался во что? В миллениалов, такого как я, которому, в принципе, плевать, куда что снимут, куда что выложат. Как не умел танцевать, так
0: вот
2: не
0: просто
2: умел.
0: Давайте, чтобы вы понимали, как танцует Макс. Представьте себе на заправке надувного человека, который стоит, и у него руки и верх ноги еле сгибаются. Или... Вот это точные копии движений Макса.
2: Это с меня просто этих человек, понимаете? Это
1: или вот так, возьмите камень, вот так камень кидаете, вот он как катится, вот это так Макс танцует. Вот. То же самое.
0: Это какое-то рандомное телодвижение, но...
2: Ну подожди, а фольклорный медведь, мне кажется, очень похож. Похож на Макса тоже, вот эти вот движения.
1: Нет, это ты так ходишь, понимаешь, это не танец.
0: Да, у тебя, понимаешь, все-таки есть какие-то свои спецификации в ходьбе, в танце. Если ты пропустил Артур, он, кстати, собирается идти 100 тысяч шагов, сейчас к этому готовится.
1: Он уже собирается 2 года к этому.
0: Не-не-не, сейчас у него уже целая команда помощников.
2: У меня тренер-реабилитолог, травматолог, ортопед.
1: А пусть идет.
2: Да, она мне угрожает.
0: Я угрожаю тем, что ни одно СМИ об этом не напишет, что мне, он зря это
2: сделает. Мне это не надо для себя делать. Вообще, я даже никому не сообщу.
1: Если бы ты для себя это делал, ты бы это никому не сказал, спокойно прошел и сказал бы, вот вам, пожалуйста.
2: Выход посвящен бичеванию Макса. Лучше бы ты свою идею вспомнил, а не упустил бы ее вначале.
4: Твой город. Твое радио. Макс FM.

0: Я получаю удовольствие от просмотра фильмов, в частности, новинок. И прямо сейчас фильм, который произвел на меня неизгладимое впечатление.
1: Я правильно понимаю, что это русский
2: фильм?
1: Это... Я правильно понимаю, что это русский кинематограф?
2: Конечно, который так полюбился Артуру.
1: Также настолько сильно вошла любовь к русскому кинематографу, прям в него, я прям чувствую.
2: Да.
0: Нет.
2: «Крылья Ладоги» же, ты же, мне кажется, посмотрел.
1: Не будем его провоцировать, какой фильм?
0: Нет, фильм называется «Проект Конец Света». Или в оригинале он называется «Проект Аве Мария». Собственно, об этом речь. Там играет Райан Гослинг. Великолепно.
1: Кстати, фильм показывают в кинотеатрах сейчас.
0: Да, сейчас уже нет. Сейчас в наших кинотеатрах показывают только российское кино.
2: До 11 числа.
0: Да, его, возможно, будут еще показывать после 11-го. И я рекомендую всем пойти именно в кинотеатр на этот фильм. Если вдруг вы увидите где-то сеансы, сходите на него в кино. Это невероятно красивая картинка. Это про космос, история про космонавта.
2: Астронавта, да.
0: Астронавта. Угу. Точнее, это учитель химии.
2: Я смотрел, да. Угу.
0: Это учитель школьный.
1: Вот он написал «Эдуард», так себе фильм.
2: Согласен с Эдуардом. Но я боюсь просто, боюсь Артуру перечить. В прошлый раз мое перечение не привело ни к чему хорошему.
1: А давайте спросим у Эдуарда и вообще, кто нас слушает, скажите, пожалуйста, почему вы так считаете?
0: В чем причина? Вот давай ты расскажи.
2: Я досмотрел, значит, до половины.
0: То есть ты даже не до конца досмотрел?
2: Не до конца.
0: Как можно судить фильм, не досмотрев его?
2: А как его можно смотреть, если он тебе не заходит и не интересен? Я «Звездные войны» все посмотрел, а ты не смог даже половины посмотреть.
0: Потому что я три раза пытался.
1: Ну, миллиард людей, кстати, обожают «Звездные войны». Это прям огромный класс.
2: Ну вот и миллиард людей, возможно, будет этот фильм обожать.
0: Не знаю, судя по рейтингам, которые показывают, фильм этот не нравится только тем, кто хочет, вот я специально буду против, чтобы мне не понравился.
2: Эдуард, мы с Эдуардом не такие.
0: Ну, это, конечно,
1: мне кажется, Макс был более-менее настроен на то, чтобы посмотреть, вообще не составить никакого оценочного.
2: И я, заметь, даже не стал комментировать до того, как Эдуард не вступил в нашу игру, понимаешь? А Эдуард наш Эдуард?
1: Нет.
2: Другой Эдуард?
0: Нет, другой Эдуард. Да, судя по рейтингам, на всех, собственно, агрегаторах у фильма шикарные показатели. Ну и, собственно, сам фильм действительно это история одного человека, которого
2: отправили в
0: космос.
2: Он смог на Землю в итоге вернуться или нет?
0: А вот ты досмотри фильм.
2: Не хочу.
0: И он там встретил другую цивилизацию. Он встретил, он его назвал Рокки. Это невероятно крутой персонаж. Это добрый фильм, классный фильм. Он ничего не должен вас вызвать, там, не знаю, патриотичного или каких-то...
1: Вот Екатерина пишет, я смотрела его в кинотеатре, мне понравился этот фильм. Короче, мы очень ждем, что там Эдуард там скажет, потому что вот эти оценочные фразы «нравится», «не нравится» — это чуть-чуть поверхностно.
0: Конечно.
1: Нужно включить аналитику, Эдуард.
0: Да? Для меня это отличный, добрый фильм, которых вот сейчас не хватает. Знаешь, когда ты можешь просто прийти, посмотреть и расслабиться. Есть классный юмор, есть классный Райан Гослинг, есть классный персонаж, которого придумали. Это, собственно, сам вот этот Рокки, пришелец. И смотреть и следить за их развитием, за их отношениями очень интересно. Вот. Поэтому я рекомендую всем посмотреть от начала и до конца.
2: Uh-huh.
0: Вот. И я уверен, что вам понравится. А еще очень классный режиссер, там Фил Лорд, которого спросили, почему так много русского в этом фильме.
1: Там были русские?
0: Русских не было, но там космические аппараты и прочее. И он сказал, русские для космоса сделали чуть ли не больше, чем все остальные страны вместе взятые.
1: Это очень приятно.
0: Так вот.
3: Реклама на Макс.ФМ. Бассейновая компания «Риф». Полный комплекс услуг по производству и эксплуатации бассейнов, купелей, спа-комплексов в городе Сочи. Огромный ассортимент. Сеть розничных магазинов в Сочи. Улица Конституции СССР, 46. Яна Фабрициуса, 15/3. И в Адлере. Авиационная, 15, ТЦ «Мишутка». «Риф». Бассейны высшего качества. rifdefispool.ru.
4: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары. Техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
3: Царапины на дисках, сколы и ржавчина портят вид автомобиля. Не меняйте диски, восстановите их. Профессиональная покраска, реставрация и восстановление геометрии колеса. Быстро и по выгодной цене вернем дискам заводскую красоту и безопасность. Звоните прямо сейчас. 8-988-503-02-39. Сервис центр «Виктория». Диски как новые.
5: Я из Сочи, а я из Сириуса.

0: на курс оздоровления. Просто назвали промокод «Живу в Сочи» при записи на водолечение. Звоните по телефону 8 800 301 04 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня 2026 года.
1: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчун». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчун.ру. Стройка без проблем.
2: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Медаль 5.
1: Есть извечные вопросы. Машет или махает?
2: Машет.
1: Машет.
3: Что же махает?
1: Дети махают.
3: Махаю.
2: Это какой-то язык для вот этого героя из фильма с Райаном Гослингом. Ну, махает.
1: Помните, у нас в детстве был такой глагол махич, или это слово
3: Махаться можно.
2: Махаться давай.
3: Махаться
1: да,
3: будешь?
1: Да, да. А, кстати, откуда ой, это слово?
2: Ну, драться, махать
1: ой,
2: руками.
1: Ой, а, кстати, ну вот, пожалуйста. А, конечно же, правильная форма, глагол в третьем лице настоящего времени, это только машет и машут. Но когда ты начинаешь долго произносить машут,
3: машут.
1: Ясно.
2: И машет.
1: Но вы не поверите, с недавних пор форма махает считается допустимой в разговорной речи.
2: Господи, ну нет, давайте. Следующий шаг будет экспресса, и тогда я точно вздернусь.
3: Этот еёшный махает нам. Вот так можно будет говорить, да?
1: Давайте вернемся к такому слову, как вот есть «победить». Убедить. И если вы хотите сказать это в единственном числе в будущем времени...
3: Убедить.
1: Вы как сказали бы?
2: Так, в единственном числе слово «победа» ты имеешь
1: в будущем времени. Победить и убедить. Я тебя...
3: Победю и убедю.
1: Макс все пытается побежду. Понять, что такое единственное число.
2: Да нет, я прекрасно понимаю, о чем речь. Я пытаюсь тоже в голове расставить, как это правильно. Я...
1: Убедю.
2: Убедю.
3: Побежу.
1: Я убедю тебя. Убедю.
3: Побежду.
1: Побеждю.
3: Побеждю.
1: Я побеждю тебя.
3: Я тебя...
2: Я выиграю. Я одержу над тобой победу.
1: А если убедить, то я тебя...
3: Я тебя уговорю.
1: Уговорю. Короче, оказывается, у нас в русском языке есть такие глаголы по горизонтали, которые являются недостаточными, представляете?
3: Да.
1: И вот победить, убедить — это недостаточный глагол. Им нужно, как в английском языке, дополнительное слово. Давайте вспомним, какое это слово.
3: Я тебя буду побеждать. В будущем.
1: Это слишком много.
2: Одно слово надо, а не целое предложение.
1: Давайте еще раз. Убедить — единственное число, множественное, вернее, будущее время. Какое слово мы возьмем, чтобы...
2: Смогу убедить.
1: Абсолютно верно. То есть я смогу победить, я смогу убедить. И многие забывают, что это просто глаголы, которые требуют дополнительного слова. Поэтому
3: кто
1: я
3: это
1: тебе...
3: все придумал?
2: Дали, ёшкин ты, матрёшкин, чтобы ему пусто было.
1: А Розенталь попытался все это упаковать в какие-то правила.
3: Зачем? Я вообще не... Напридумывали?
2: Немец и еврей между собой, значит, русский язык распилили, а мы теперь мучаемся, понимаешь?
3: Да-да-да, они там просто в свое время что-то накалякали, а нам теперь думаете, что тут добавлять, там убавлять.
1: Кириллу и Мефодию тоже несколько претензий.
2: Ну, эти хоть наши, ладно.
1: Они не наши, они из Византии.
2: Ну все, итальянцы тут же, понимаешь?
1: Это в Византии, ты знаешь, где Италия?
2: Греки, значит.
1: Это вообще не та область.
2: Где Византия?
3: Итальянцы, пусть будут, мне нравится.

0: Релакс FM.
1: Сочи 8.00. Всем доброе утро.
0: Новости на Макс FM.
2: Доброе утро, с вами Алексей Петров. Крайжилкомресурс запустил акцию по списанию пени, а в России предлагают изменить правила поступления в магистратуру. Спонсор выпуска «Автормоцентр Коновалова», Сочи, Адлер. В Госдуме предложили изменить правила поступления в магистратуру, об этом пишет «Коммерсант». Так, теперь по ряду направлений продолжить обучение можно будет только по той специальности, которую абитуриент уже получил как бакалавр. Авторы законопроекта считают, что за 2 года магистратуры невозможно освоить новую профессию с нуля и получить достаточно фундаментальных знаний для работы. Поэтому профиль магистратуры должен быть связан с предыдущим образованием. Наряду с этим эксперты отмечают, что такое ограничение не должно касаться всех специальностей подряд. Депутаты Госдумы предложили в 2 раза повысить штрафы для авиакомпаний за овербукинг. Об этом пишет РИА Новости. Речь идет о случаях, когда пассажиру не хватает места на рейсе из-за так называемого сверхбронирования. Сейчас штраф для компаний может составлять до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 50 тысяч. Кроме того, перевозчиков предлагают обязать автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере половины суммы этого штрафа. И деньги при этом должны поступать от авиакомпании напрямую, без лишних заявлений и судов. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Крайжилкомресурс» объявил о старте акции «Чистый счет. Спишем пени за ТКО». Акция продлится до конца мая, а ее суть предельно проста. Жители оплачивают основной долг за вывоз мусора, а оператор обнуляет все набежавшие пени за просрочки. Но есть исключения. Акция не распространяется на юридических лиц и на тех, в отношении кого уже вынесены судебные решения о взыскании задолженности, а также на абонентов, которым ранее уже проводилось списание пеней. Чтобы пени исчезли, необходимо полностью оплатить основной долг за услуги оператора, а также написать заявление, приложить документы, подтверждающие количество зарегистрированных лиц и чек об оплате долга. Россияне стали активно готовиться к дачному сезону. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов рынка. Продажи мангалов и грилей в мае выросли в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. И в целом товар для приготовления шашлыка покупают на 47% чаще. Растет спрос и на другие сезонные товары. Бассейны стали продаваться более чем в 10 раз чаще. Товары для бани и сауны в 4 раза, а дачную мебель стали брать в 3 раза чаще. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров. И до встречи через час.
0: Реклама спонсора. Акция в офтальмоцентре Коновалова Сочи «Адлер». Только в мае для ветеранов Великой Отечественной войны скидка 20% на первичную диагностику. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова Сочи по телефону 266-55-20 и в «Адлере» 300-06-78. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Стендап-комик.
1: Я здесь.
0: Радиоведущая.
2: Фу, успела.
0: Мотобайкер.
3: Домчал.
0: Профитроли 2 плюс 1. Поехали.
2: У нас близятся вторые майские праздники. Я всем рекомендую, пожалуйста, не пользуйтесь самолетами во вторые. Потому что это 9 мая. Скорее всего, не будут нормально вылетать самолеты. Пока тебя не было, Макс мне рассказал, как я себе решил устроить выходные.
4: Да, я поеду в Санкт-Петербург на матч Сочи-Зенит. И оттуда перееду на Сапсане в Москву и пойду на матч Динамо-Краснодар. Буду болеть за Динамо.
2: Я так понимаю, что у нас осталось реально две игры, правильно?
4: Да, буду болеть за Зенит сначала, а потом буду болеть за Динамо. И буду отовсюду тебе присылать кружочки.
2: И будешь везде кричать «Сочи!» Хотя Сочи не играет.
4: Не играет. Зенит-Сочи будет играть. Зенит-Сочи. Матч будет.
2: Подожди, да. То есть ты в Петербурге
1: летишь?
2: А когда
1: летишь? Ты вернешься домой?
4: Ну, я...
1: А, у нас же с тобой удлинённый.
4: У нас, ты что, 12 число, у нас же выходной. Поэтому 11 числа в 20:30 матч на Динамо-арене в Москве. И двумя днями раньше в Санкт-Петербурге матч Зенита и Сочи. Я уже все посмотрел. Мне вообще нереально чекается. Два дня в Питере, два дня в Москве.
2: Подождите, главный вопрос. Класс. На матче Зенит-Сочи ты за кого будешь болеть?
4: К сожалению, за Зенит.
1: Да он же глор зенитовский.
2: А что означает глор?
1: Глор — это болельщик, который такой, знаешь... Особо
4: латентный,
1: ни зачем не следит.
4: Латентный болельщик.
1: Да, не настоящий фанат своей команды.
4: Я не фанат, я болельщик.
1: Да.
2: Болельщик.
4: Да, ну...
1: Поэтому он болеет за все, лишь бы Краснодар не выиграл.
4: Нет, я болею... Ну почему? Я болею всегда за «Зенит».
2: Хорошо, хорошо. Это болельщик, которому главное...
1: За Хапоэль какой-нибудь.
4: За Макаби Тель-Авив, да, если уж на то пошло.
2: Самое главное иногда это просто проораться. Друзья, да?
4: Так, ты же знаешь, это моя история, Юль.
2: Спустили пар, выдохнули и пошли счастливыми.
4: Ну, я планирую и проораться, и пар спустить, конечно. Да.
1: Нет, я доволен твоей затеей. Мне нравится.
4: Классная.
1: Я очень сильно надеюсь, что ты и 10-го будешь грустный, и 11-го будешь грустный.
2: День грустный. 10-го
1: ты будешь грустный от того, что Сочи победит «Зенит», а 11-го ты приедешь и будешь очень грустный, потому что Краснодар станет чемпионом России.
4: Ну, хорошо, посмотрим. То есть я буду, возможно, на чемпионском матче.
2: Подождите, реально в эти выходы уже станет понятно, кто чемпион?
4: Если вот все сложится так, как Артур сказал, если «Зенит» проиграет, а Краснодар выиграет, то да. То я на матче «Динамо-Краснодар» увижу чемпионский матч Краснодар.
2: Друзья, какие... Ну, он еще должен туда прилететь, сказка. Понимаете, поэтому...
4: А Юля говорит, что лететь не
1: да
4: надо,
1: нет,
4: поэтому...
1: мне кажется, наоборот. У нас ни одно 9 мая ничем не обходилось. Это наоборот, мне кажется, будет безопасно.
4: Два просики.
2: Самолеты, скорее всего, явно не будут вылетать.
4: Мы поедем на скоростном поезде.
1: Делаем ставки.
2: Да, куда вы поедете? Вторые майские праздники уже не за горами. Пишите 8-900-288-107-4. WhatsApp, Telegram или Макс.
1: Да, здесь профитроли. 2 плюс 1. Артур Киш.
2: Юлия Романовская.
4: И Макс Масленников.
1: Доброе утро.
0: Погода на Макс.ФМ.
4: Спонсор прогноза погоды – многофункциональный медицинский центр «Армед». 14 градусов в центральной части Сочи прямо сейчас. Облачно с прояснениями. Слабый дождь обещают нам синоптики с 15 до 16.00. Что это вообще такое? Какой слабый дождь? Он нам не нужен. Я сегодня на мотоцикле. Воздух больше сегодня уже не прогреется, так что ждем солнца.
2: По поводу Красной Поляны, сегодня обещают 13-14 градусов. Ну и дождь – очень большая вероятность. 80%. Это после обеда.
1: Но в Лазаревском сегодня дождя не обещают, но температура максимальная плюс 14.
0: Реклама спонсора. Круглосуточная МРТ в медицинском центре «Армед». Ночью скидки до 20%. Запись по телефону 8 862 254 55 55. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все

0: Девичник.
1: А мне тут рассказали, что есть разные форматы, разные уровни браков и разные уровни взаимодействия между людьми. Давайте я вам сейчас попробую рассказать. Значит, первый брак – это романтический брак. Угу. Это когда молодые души, когда они все-все-все вместе, когда они не разлепляются, у них все хорошо. Если вы вспомните «Москва слезам не верит», то, помните, была такая вот милая девочка, и вот у нее был муж, и они прожили до самого конца. Помните?
2: Да, конечно, одна из ее подруг, действительно.
1: Тося, по-моему, ее звали.
2: Абсолютно точно. Дачка у них, там, сын.
1: Да.
3: Трое детей у них там.
1: Вот, это такой романтический брак, когда вот все хорошо, когда вот они друг без друга не могут. Это все замечательно. Это первое с точки зрения эволюции вообще человеческого создания и души. Вот это мне просто рассказали, это и не говорит о том, что это истина в последний раз. Но это первый, самый простой уровень взаимоотношений. Второй уровень – это называется, я забыла, как он называется, но там нужно, чтобы мужчина и женщина после взаимоотношений поняли, что есть мужская часть, а что есть женская. И в этом браке начинается распределение. Это мужские дела, это женские дела, и вы пытаетесь уравновесить это через инь-ян, вы начинаете гармонизировать и уже дополнять друг друга.
2: Это, мне кажется, главная актриса. Вот ты помнишь ее последнюю любовь, с которой она в «Электричке» встретилась, где они распределяли роли, где он говорил, я вот мужчина, я вот это делаю.
1: Да,
2: Вера,
1: да,
2: Алентова доказывала обратное, а я женщина, вот я это делаю после начала взаимоотношений. Ты помнишь?
1: Да,
2: действительно,
1: да.
2: Вот как будто бы эту героиню теперь ты описываешь.
1: Это, кстати, интересно. Но потом начинается самое интересное, это третий и четвертый уровень. Значит, третий уровень – это уже уровень идей в браке. Это когда вы не просто выбираете, например, совместную еду, совместный фильм на просмотры, а вы выбираете идею вашего союза. То есть для чего мы здесь собрались? Это, как правило, люди, которые, знаете, Мари Кюри и ее тоже, он же там тоже Кюри был, да? То есть когда они вместе изучают что-то. То есть когда они созданы вместе для какой-то огромной, важной идеи. Это может быть единый бизнес, это может быть единая какая-то мысль, вы что-то транслируете, создаете вместе. То есть это брак идей. И четвертый самый уровень – это уровень духовного родства. Это когда и он, и она абсолютно самостоятельные единицы. Им не нужно быть вместе, чтобы чувствовать безопасность, чтобы развивать, не знаю, там, ребенка, какую-то идею. Они вообще сами зациклены в себе. Но какое великое благо, что они могут выйти из этого чувства независимости и подумать, что я могу разделить свою жизнь с другим человеком. Это называется духовный брак. Не знаю, можете вы прочекать свой брак на предмет вот этих вот каких-то категорий.
3: У меня еще нет брака.
1: Тебе, ну...
3: Вот наступит, буду чекать.
1: Да-да-да.
2: Будешь чекать.
1: Все равно,
2: а у меня уже нет брака. Вот не наступит, и чекать не буду я, собственно говоря.
1: Да.
2: Слушай, Юль, ну, третья вариация, да, вот с бизнесом, там, единением, целью и все остальное, это как правило, самое болезненное расставание. Ты не думала об этом? Потому что помимо сердечно-душевных вещей еще есть теряете. Экономическая составляющая.
1: Да, 13 сторис, посмотрите, да, это у людей как бы потом вся страна сидит, обсуждает, кто, куда, где, с кем, остался ли бизнес, кому принадлежит
2: все
1: бизнес.
2: Все верно.
1: И вообще главное, чтобы он еще оставался, потому что после развода он может и развалиться. Понимаете?
0: Реклама на МАКС-ФМ. Летний кэмп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58.
4: Это правда?
1: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
4: Что будет?
1: Спор, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
0: Спонсор эфира Windrose Fitness на Пирогова 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова 40В. Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба, все вовремя. Metal Market. Строим будущее вместе. Сочи. Переулок Теневой, 18/1. Адлер. Улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market.
5: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
4: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
4: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Колораж.
1: Как-то однажды я опубликовала, что, ну, важно приводить себя в форму, и мне написала девушка, и она говорит: «Я предлагаю вам худеть на моих вафлях». Мне реально, представляете, у человека есть целый паблик, где она разработала какие-то вафли, и она сделала книгу про вафли, и она реально всем предлагает худеть на вафлях. На мой взгляд, вафли — это вообще не тот продукт, на котором ты можешь похудеть. Но неожиданно, буквально вчера, я увидела потрясающий рецепт вафель. Как вы думаете, за основу ингредиента что взяли, чтобы вафли были более-менее комфортными?
2: Юля, не знаю, о чем ты говоришь, но 2 дня назад я пробовал вафли из банана и цукини тертого. И это было так вкусно.
1: Банан и цукини? Это же сладкое и не сладкое.
2: Да.
3: Пенат.
2: Потерли цукини и потерли банан. Отжали жидкость, сделали из этого массу. И в вафельнице приготовили прекрасно зеленую, вкуснейшую вафлю со вкусом банана.
1: Добавляли ли туда яйца, муку, не знаешь?
2: Нет, не добавляли. То, ну, блин, вроде нет.
1: Вроде нет?
2: Вроде нет,
1: а при тебе готовили?
2: Нет.
3: Да я вообще ничего не видел.
2: Да, кстати, это хорошая тема. Но мне точно сказали, что это бананы цукини, это было безумно вкусно. То есть ее кушаешь, как вот когда тебе хочется догнаться чем-то сладеньким, но нельзя. Просто идеальнейший вариант. Я, например, купил себе без сахара сиропчик карамельный. Вот это вафелька с сиропчиком. Просто вау.
3: Класс.
1: Мне рассказали, что можно делать из печеных яблок. То есть ты берешь яблоки, запекаешь, снимаешь кожицу.
3: Это тоже интересно.
1: Добираешь вот эту вот массу. Можешь туда добавить немного миндальной муки, которая, миндальная мука, вы же понимаете, это просто растертый миндаль.
2: Да, конечно,
1: миндаль.
2: Мы это прекрасно понимаем.
1: Вы понимаете, это, конечно, должна быть очень дорогая мука.
2: Она и так дорогая очень, она вот в такой маленьком, она даже килограммами не продается, она продается маленькими такими упаковками.
1: Но вы понимаете, что это даже не мука, это просто орех.
2: Но при этом она не дает, вот она выполняет весь функционал муки, да. То есть она не дает пригореть, она связывает.
1: Абсолютно верно. Поэтому я очень вам рекомендую реально попробовать. Берете те самые яблоки запеченные, растолкли, потом добавили вот тот самый орех в виде миндальной муки. И знаете, что еще? Я буквально вчера купила, и ко мне уже пришел, я купила кленовый сироп. И вы думаете, какая-то ерунда. Короче, это такая тема.
3: Я на самом деле люблю кленовый сироп, это очень
2: вкусно. А он с сахаром?
1: Слушайте, я не знаю, говорят, что он существенно меньше, чем ложка сахара, и он гораздо полезнее.
2: Ну, сироп топинамбура в качестве альтернативы тоже прекрасная вещица.
1: Вы же понимаете, что кленовый сироп, его не добавляют при варке, просто клен вырабатывает какие-то сладкие ингредиенты. Это реально невероятная замена сахару, если вам очень сильно хочется.
3: Мне хочется.
1: У кленового сиропа есть очень необычный вкус. Просто многие люди, которые привыкли к сиропам из сахара, сироп и сироп, но кленовый сироп, боже, я не знаю, что это за вкус. Это я даже не могу его описать. Это клен, карамель, это что-то, это такие ароматы космические. Это безумно вкусно.
3: И с вафлями это вообще особое удовольствие.
1: Ой, ум
2: из печеного яблока.
1: Ум отъешь.
3: Мне кажется, с любой вафлей это вообще супер.
1: Вообще просто.
0: Макс ФМ. Слушай в Красной Поляне на 105.1 и онлайн в любой точке мира.

0: «Моя игра».
1: Ну, спроси меня, спроси.
2: Да. Значит, Юля вчера ходила в Grand Fish Веранду. Это партнер нашей рубрики «Своя игра». Мы разыгрываем 2000 рублей на безлимитный абсолютно обед. Скажи, пожалуйста, сходила, расскажи.
1: Ну, ты же знаешь, я журналист, я скажу все как есть.
2: Скажи все как
1: есть. И плюсы, и минусы скажу.
2: Абсолютно, совершенно.
1: Are you ready?
3: Yes.
1: Yes.
2: Более чем.
3: Я ready, потому что я еще туда не ходила.
2: Да, ты уже там неделю собираешься. И...
1: Ага, ну давайте начну сразу с не очень, а потом с хороших.
2: Давай,
3: давай.
1: Стоит понимать, что это не интерьер вау, о боже, что за дизайнер вам создавал эти лавки, понимаете? Вряд ли вы зайдете и просто подумаете, я хочу здесь фото. Но это место, которое находится на первой береговой линии, прямо на набережной, явно не для фото. Оно для того, чтобы сидеть с открытыми окнами, смотреть на море.
3: Так.
1: И есть, ну, во-первых, цены. Хочу сказать, что даже без этой акции, которая там стоит 2000 рублей, цены вообще практически ничего не стоило дороже 1000 рублей.
2: Все верно.
3: Это кстати, приятно.
1: Да, это первая линия береговая, на всякий случай. И это реально было вкусная еда. Если мне это бы дали в каком-нибудь очень хорошем ресторане, я бы, ну, не задалась вопросом.
3: Ты бы не удивилась.
2: Что... Я совершенно не сомневался, что Юля, увидев в меню перчики Рамиро запеченные, она их возила, потому что почему-то Юля их очень любит.
1: Да, да, очень люблю перцы. Я взяла, кстати, перцы Рамиро, я взяла паштет из рапанов и взяла на горячее блюдо, соответственно, утиную ножку с пюре. Утиная ножка и все вообще было очень вкусное. Каждому блюду давали цветочек, понимаете, наверху. Подача была замечательно. Великолепный официант.
2: А кто был официант?
1: Максим. Ага. Не ты, но другой.
2: Да-да-да. Пухляш мой. Мой близкий друг и товарищ.
1: Да-да. Ну, очень милый человек. Ну, в общем, мне реально все понравилось. Вкусная еда, а еще же там акция, и мы хотим разыграть. Понимаете? Давайте мы скажем, вы сможете прийти с 14 до 17.00, поесть вот по меню все, что захотите.
2: Все, что захотите.
1: Но нужно обязательно доесть. Честно признаюсь, больше 3 блюд вы явно не съедите. Ага.
3: Ну, на это акция я рассчитываю.
2: Юля, конечно, не хитрюга вообще ни разу. Вот не хитрюга вообще.
1: А что там можно было?
2: Ну, я же вчера рассказывал. Ну, заказала бы ты мурманскую креветку, например, на льду, понимаешь, тебе выпадали. 100 грамм, там, что-то 600 рублей. Вот заказала себе 300 грамм, у тебя уже 1800. Дальше заказала себе вместо паштета, например, ну, не знаю, тартар бы заказала, да, за там 800 рублей, понимаешь.
3: Ну, это Юля, я туда схожу.
2: И на горячее, например, заказала бы, я всегда говорю про каре ягненка, но заказала бы форель, заказала бы, например, камбалу черноморскую, там, где 900 рублей за 100 грамм, там, 300 грамм камбал. Ну, короче говоря, на 7 тысяч поела, 2 заплатила, ушла с чувством выполненного долга.
1: Ну, короче, схемы реально рабочие. Таких проектов у нас очень мало. Поэтому еще раз, Grand Fish Веранда на набережной.
2: Все верно.
1: С 14 до 17 набираете условно на 7 тысяч рублей, заплатили всего лишь 2. Но мы вам вообще предложим сертификат, и вам ничего не нужно будет платить, а просто прийти поесть.
3: Абсолютно бесплатно. По этой же акции вы сможете прийти и насладиться. Все, что нужно, прямо сейчас дозвониться нам по номеру 264-107-4. Поехали.
4: Курс валют.
5: Курс доллара 75 рублей 43 копейки, евро 88 рублей 26 копеек, китайский юань 11 рублей 3 копейки, 1 биткоин 6 миллионов 61 286 рублей.
4: Реклама на МаксФМ.
6: Царапины на дисках, сколы и ржавчина портят вид автомобиля. Не меняйте диски, восстановите их. Профессиональная покраска, реставрация и восстановление геометрии колеса. Быстро и по выгодной цене вернем дискам заводскую красоту и безопасность. Звоните прямо сейчас. 8 988 503 02 39. Сервисный центр «Виктория». Диски как новые.
7: Мам, а где мои игрушки? Вы их выкинули? Вы меня больше не любите?
8: Любим, конечно. Они просто спрятались.
7: Где?
8: В комнате.
7: Но их нет здесь.
8: В твоей личной комнате. В новой квартире от Ава.
7: Ура! Мы переезжаем!
9: Когда эмоции в квадрате, значит, квартира от застройщика Ава.
10: Не оферта от застройщика ОСЗ «Кислород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Компания «Стильный дом». 25 лет создаем шторы любой сложности. Карнизы, солнцезащитные системы, все под ключ. 2 шоурума, собственные пошивочные цеха, 1000 тканей в наличии в Сочи. Стильный дом. Обновим ваш интерьер быстро и красиво. Пластунская, 29. Интерьерный комплекс «Панорама».
12: Посмотрите на этого красавца. Это юркий манипулятор. Он ловко захватывает добычу и бесшумно перемещает ее. А вот вдали грациозно вздымает шею величественный кран.

0: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской 15 или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги требуются консультация специалиста.
1: Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
3: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: игра.
1: Так, нам позвонила Ксения. Ксюш, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Нам рассказали, что вы работаете в компании, которая реализует пенные. Я-то вспомнила один мем. Говорят, что вся жизнь мужчины – это то, как разного рода обстоятельства мешают мужчине пить пенные. Представляете? Он такой, да что же это на работу нельзя не пойти, потому что... И так далее. То есть получается куча обстоятельств, которые не мешают, вернее, мешают мужчине.
1: Не знаю, вообще парадокс. Вот я никогда не был поклонником этого напитка и остаюсь таковым же. Знаю, что и Артур особая, ну, то есть не балует его своим вниманием.
3: Мне кажется, это не совсем мужской напиток. Вот все так говорят,
2: мужской. Кстати, девушки, нас тоже целевая аудитория, к слову.
3: Да. Ага. У меня мама, например, она говорит, так иногда хочется витамина.
4: Девушки, да, тихим сапом, знаешь, такие, потихонечку там.
1: Вопрос о сапах. Вот, кстати, Ксения увлекается сапсерфингом и велосипедами.
3: Вы молодец.
4: Класс. Чтобы вдали отплыть куда-нибудь.
3: Мы, кстати, знаете, мы вообще в этом месяце у всех спрашиваем, какой идеальный вес вот конкретно для вас, потому что впереди же лето, и мы все готовимся к тому, чтобы хорошо выглядеть. Вот у нас даже в социальных сетях есть розыгрыш золотой карты фитнес, и люди пишут свой вес, и у каждого реально разный. Кто-то пишет 75.
4: Удивительно.
3: Кто-то пишет 55.
1: Вес у всех разный?
3: Да.
4: Удивительно. Чудеса.
3: Но мне кажется, что просто как
4: будто... Все такие разные.
2: Слушайте, вот... Исходя из того, что мой рост 1.60 м, наверное, идеальный вес должен быть 50.
1: А вы сколько весите?
3: Ну, Макс,
2: будем считать, что столько и весим. Весов-то дома нет.
1: Я вешу 79,2. Вот я сегодня утром взвесился.
3: Молодчинка. Я предлагаю, кстати, всем закупиться весами. Знаете почему? Потому что мы однажды когда-то там взвесились. У нас отложилось в памяти, что мы 50.
4: Да.
3: Проходят годы.
1: А потом как отложилось.
3: А потом что-то отложилось не только в памяти, но и на боках. И ты такой, ой, а что-то я уже 59.
1: А ты сколько весишь, Юлечка?
3: Я вешу 58.
1: А ты, Артурчик?
4: 87.
1: Отлично, все, видите, у нас тоже у всех одинаковые. А, ну почти.
2: Но если Артур по 2 метра ростом, тогда с ним все окей.
1: Он такого
2: а если
1: и
2: нет,
1: есть.
2: То
1: не.
2: Есть вопросики.
3: Я хочу вас огорчить, он не два.
4: Вообще не два, абсолютно.
3: У него просто тяжелые икры.
1: Да, очень.
3: Очень.
1: Из-за татуировок.
4: Да.
3: И вообще, мыслей много.
4: А вы вообще, Ксения, сейчас, если меня выберете, не выиграете сразу.
1: Так вот, спорт от Артура, мотоцикл от Максима. Меня выбирайте, у меня легкие вопросы.
3: Меня тоже.
1: Или искусство от Юли.
2: Ну, я, кстати, и собиралась выбрать изначально мотоцикл, так что, Артур, ничего личного.
4: Ой, я только за.
3: Кажется, обидочки в эфире. Силяви.
1: Значит, смотрите, Малайзия долгое время была самой травмоопасной аварийной стороной с точки зрения вождения двухколесного транспортного средства. Что запретили женщинам перевозить на мотоцикле, и травмоопасность снизилась в 2,2 раза. Что женщине нельзя перевозить на мотоцикле?
3: Каблуки.
1: Не-не-не.
2: Что? Когда я услышала «что», тут вопросик, конечно же. Если бы кого-то, то
1: ну, хорошо.
2: Понятно. А если что, ну сейчас давайте...
1: Не-не-не, стоп.
2: Накидывайте мне какие-нибудь вариантики.
1: Нет, вариантики накидывать не будем, но... Дети, это был бы неправильный ответ, даже если было бы кого. Вот так.
4: Итак,
1: вот
4: все,
1: давайте.
4: Итак, что запретили? Давайте 5, 4, 3.
1: Что или кого 2, запретили?
4: 1.
3: Что или
2: продукты.
3: Кого?
2: Продукты.
1: Нет, мужчин, к сожалению. Женщинам запретили пассажирам перевозить мужчину. И травмоопасность снизилась в 2,2 раза.
4: Конечно,
1: по одной простой причине, потому что мужчина постоянно давал женщине советы, как управлять транспортным средством.
2: Максим, ну как можно сказать, что запретили, если мужчина...
1: Я сказал, что или кого.
3: Нет, Макс, ты сказал, что, это несправедливо.
2: Вы сказали, что, Максим, придется вам мне выдать приз.
4: Нет,
1: секунду, я потом справился.
3: Подождите, у нас каждый слушатель это навязал.
4: Так, все.

0: Значит, есть у меня приятельница, зовут ее Стелла, она живет в Сочи, она отправилась погостить к тете в Москву. История буквально двухдневной давности.
1: Стелла ее зовут?
0: Стелла, да, ее зовут.
1: Так это к ней все подходят возлагать?
0: Да. Именно к ней подходят все, возлагать надежды на нее.
2: А у меня сразу другая ассоциация.
0: Да, с предыдущей слушательницей, да, наверное. Так вот, собственно говоря, она приехала к тете, значит, они там погуляли, что-то еще. Тетя говорит, утром уходя, она говорит, я на работу, закрой дверь. Она говорит, ну, там повалялась я еще, может быть, там час-полтора. Ну и, в общем, встаю, иду закрывать дверь, так странно, говорит, смотрю, тетя дремлет до сих пор, ну, думаю, ну, ладно, ну, не пошла на работу, не пошла. Короче говоря, говорит, каково же было мое удивление и удивление девушки, когда они через два часа вдвоем проснулись и встретились нос к носу, та выходила из комнаты, абсолютно незнакомая девушка. Естественно, Стелла...
1: Я не поняла, как там оказалось...
0: Рассказываю. Значит, Стелла подумала, что это какая-то тетина подруга. Как оказалось, девушка накидалась, ее муж в соседней квартире не пустил, ну, то есть дверь была заперта,
1: ну,
0: и она...
1: это один случай на миллиард,
0: она зашла, и она зашла в эту квартиру, приняла душ...
1: Что?
0: Приняла душ и легла спать.
1: Это возможно в 21 веке?
0: Представляешь, да.
1: Это похоже на сериал или на фильм?
0: Нет, это совершенно... Вот мы обсуждали вчера полдня эту историю в нашем чатике. Да, просто человек из соседней квартиры увидел...
1: Это благополучный район, я уточню. Они где живут?
0: Котельники.
1: Ну, далековато.
0: Но в целом нормальный район, вроде бы, ничего такого
1: сверху. Это многоэтажка.
0: Это многоэтажка обычная.
1: То есть обычная советская многоэтажка.
0: Нет, это уже современная.
1: Уже современная,
0: да,
1: многоэтажка.
0: Это современная многоэтажка. Ну и, собственно говоря, и да, каково же, говорит, было наше удивление, когда она смотрит на меня, говорит, а что вы здесь делаете? А она говорит, а я-то думаю...
1: А вы что здесь делаете?
0: А нет, она, я, говорит, не могу так сказать, я же в чужой квартире. Она говорит, ну я к тете приехала погостить. Я начинаю объяснять, думая, что это тетина какая-то подруга, представляешь?
1: Это безумие.
0: И потом вы выясняется, что это просто соседка, которая двумя часами раньше, ну, она не смогла...
1: Подожди, попасть. А вот эта вот женщина, которая зашла и приняла душ, ее, да, знаешь, как в иронии судьбы, вас не смутило, что вокруг не ваши
0: кошка
1: вещи?
0: Кошка и собака ее даже не смутила, понимаешь, которые были в этой квартире, но не было в той. То есть они, она говорит, ну вот сегодня пьем чай все вместе уже с тетей и смеемся над этой ситуацией. Да,
1: ее нужно пригласить, теперь вы просто породнились, понимаете?
0: Ну, наверное, да, очень, очень забавно. Так что бывает и такое, двери закрывайте, вот все, что хочется сказать.
3: Реклама на Макс.ФМ.
4: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
3: Металл в «Металл Маркет». Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба, все вовремя. «Металл Маркет». Строим будущее вместе. Сочи. Переулок Теневой, 18/1. Адлер. Улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market.
5: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в Дельфинарии, обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
6: Бассейновая компания «Риф». Полный комплекс услуг по производству и эксплуатации бассейнов, купелей, спа-комплексов в городе Сочи. Огромный ассортимент. Сеть розничных магазинов в Сочи. Улица Конституции СССР, 46.
7: Яна Фабрициуса, 15/3.
6: И в Адлере. Авиационная, 15, ТЦ «Мишутка». «Риф». Бассейны высшего качества. riff-pool.ru.
8: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
9: Платформы, рынок, технологии.
8: Монетизация.
9: Цены, процедуры, практические инсайты.
8: Нейросети на практике.
9: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
8: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
9: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
8: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
9: Без возрастных ограничений.
3: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: пробки.
1: Я так понимаю, что самая безопасная машина – это Феррари. Не знаю, видели или нет, но вчера случилась авария с рэпером Наваи. Он ехал на Феррари по Садовому. Я смотрю на картинку самой машины. Она просто в тотал хлам. Вот просто в тотал. При этом с водителем и с пассажиром абсолютно все окей. Я вот покажу сейчас Максу. Посмотри, как выглядит машина.
2: А я вчера, да, тоже посмотрел. Ну, более того, он хитрец пытался сменить футболочку, кепку надеть, дабы не выдать факт того, что это он был за рулем. Но, собственно говоря, в первые же секунды там наснимали кучу контента.
1: Дело. Слушайте, а как такое вообще возможно, что машина просто полностью убита, а пассажиры все живы?
2: Слушай, ну, сейчас технологии такие, что шторки, видишь, у него там сработали.
1: А почему другие машины так не защищают? Кто-то вообще позаботится о том, чтобы любые машины могли так защитить?
2: Если бы рэпер Наваи ехал на Саабе или на Вольво, я думаю, что еще бы лучше ситуация бы сложилась.
1: Кстати, мне рассказали, сколько вообще в производстве Лада Искра. Есть такая машина?
2: Есть. Да.
1: Вот 600 тысяч рублей она стоит.
2: Угу. Себестоимость, да?
3: Нет, это вот, да, себестоимость. А на выходе она стоит там по 2 миллиона.
1: Да.
3: Так, а какой-то стоит?
2: 1,4 куда? Стоит? Кому? Какие фонды?
1: Зачем? Кому?
3: При том, что она отвратительная.
1: Да. Лада
3: Искра. И визуально, и внутри это просто.
1: Причем, вы знаете, как бы они стали
3: позорище
1: зарабатывать? Если бы они вот потратили 600 тысяч, сделали бы 750 тысяч.
3: Да,
2: нет,
3: да.
2: Все в полном порядке. Ну, слушай, и на этот автомобиль находятся потребители, Артур, и кому-то не нравится, поэтому...
3: Корпорация в убытке, ей все время вливают в нее деньги, они еще пытаются зарабатывать на этом.
1: Нет,
3: вот правильно сказал один человек, которого я видео смотрел, что себестоимость машины 600 тысяч. Вот если вы будете ее продавать за 600 тысяч, за 700, у вас люди будут ее покупать.
1: Так в том-то и дело. То есть
3: а
1: сделать...
3: вы продаете ее за 2 миллиона, это вообще невыгодно никому покупать эту развалюху.
2: Окей, да.
1: Это абсолютно нормальное умозаключение.
3: Машин.
1: Да, да.
3: Короче, пробки есть. В центре города, в стандартных местах все стоит.
2: Все?
3: Да.
2: Отлично. Дагомыс Адлер в том же направлении развивается.
0: Подпишись на Max FM в социальных сетях. Узнавай интересное,

Каждый понедельник с 7 до 9 вечера на Макс.ФМ Рор, Уткин и Меркер разговаривают о жизни, вселенной и вообще. Культовое шоу «Многослов». Радиоверсия.

0: FM.
1: Сочи 9.00. Всем бодрое доброе утро.
0: Новости на Макс-ФМ.
2: Доброе утро, с вами Алексей Петров. В Сочи прошло совещание по мерам защиты детей от деструктивного влияния, а в Россию сократился поток мигрантов. Спонсор выпуска – многопрофильная клиника в Сириусе. Будь здоров. Поток иностранцев в Россию за первые три месяца этого года сократился на 15% по сравнению с прошлым годом. Всего за этот период в страну въехали около 2,5 миллионов человек, об этом пишет «Московский комсомолец». Основная часть мигрантов приходится на граждан стран СНГ, это почти 73% от общего числа прибывших. Остальные – жители дальнего зарубежья и лица без гражданства. К 1 апреля этого года на территории России находились более 6 миллионов иностранцев. Год назад мигрантов насчитывалось более 7 миллионов человек. Российских бойцов смешанных единоборств допустили к молодежным турнирам с флагом и гимном. С таким заявлением выступил министр спорта России Михаил Дегтярев. Он добавил, что исполком Международной федерации смешанных боевых искусств восстановил членство Союза ММА России. И напомню, ранее полный допуск получили наши дзюдоисты и самбисты. В администрации Сочи прошло расширенное межведомственное совещание по вопросу состояния подростковой преступности и комплексной работы по профилактике экстремизма, терроризма и деструктивного поведения среди несовершеннолетних. Под председательством заместителя главы Сочи Елены Конюк с участием прокуратуры, Следственного комитета УВД администрации Сочи были рассмотрены вопросы кибербезопасности детей, профилактики суицидальных попыток, формирования у молодежи неприятие экстремистских и террористических проявлений. На совещании также обсудили важность проведения разъяснительной работы в учебных заведениях и выработали комплекс совместных мероприятий. В Министерстве транспорта напомнили пассажирам о помощи, которую они могут получить в аэропортах при задержке рейсов. Так, если рейсы задержали более чем на 2 часа, людям должны предложить прохладительные напитки. При ожидании свыше 4 часов предусмотрено горячее питание. А если задержка длится от 8 часов и днем или от 6 часов ночью, пассажиров должны разместить в гостинице. Напомню, временные ограничения вводятся в аэропортах в случае беспилотной ракетной опасности, а также в случаях резкого ухудшения погодных условий. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров. До встречи через час.
0: Реклама спонсора. Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». Каждый день наши врачи заботятся о самом главном – о вашем здоровье. Мы предлагаем медицинскую помощь экспертного уровня для взрослых и детей. Среди направлений, которыми особенно гордимся – стоматология, гастроэнтерология, травматология и спортивная медицина. Будьте здоровы! Вместе с «Будь здоров». Сириус, Триумфальный, дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.

0: Стендап-комик.
1: Я здесь.
0: Радиоведущая.
2: Фу, успела.
0: Мотобайкер.
1: Домчал.
0: Профитроли 2 плюс 1. Поехали.
2: Ну все, я так и думала. Ролик залетел. Я вчера писала ролик о том, как важно, чтобы все приезжали из разных регионов в Сочи, все дела. Рассказывала, как мне казалось, на тот момент верную информацию. Сирен за последний месяц не было. Самолеты вылетали. Я же за полтора месяца летала в Казань и летала в Ереван. Вылетела, прилетела идеально. И в одном случае, и в другом случае. И нате, поехала. Не вылетают, люди обрушивают, в комментариях пишут, в директ мне пишут, говорят, что я все неверно говорю.
3: Потому
2: что действительно самолеты не вылетают. Да, это, увы, так и есть. Но вы сами понимаете, да, даже вот, например, люди в Дубае живут, платят невероятные суммы за проживание, за жизнь. Но неожиданно можно на них тоже наброситься такая история.
3: Ну, такое может вообще, в принципе, везде произойти. Никто и нигде ни от чего не застрахован.
2: Но вы знаете, я вот читала книгу, которая называется «Мировой порядок» Киссинджера. И там было рассказано про то, что после 30-летней войны в середине 17 века они придумали Вестфальский мирный договор. Ага. Он подразумевает, что есть баланс сил. Я не понимаю, почему. То есть они все сели, все страны договорились, что есть суверенитет, не вмешательство в дела другой страны, так, и так далее. Но в итоге у нас идет все полностью не по Вестфальскому мирному договору, и у нас нет баланса сил. Вот как нужно сделать так, чтобы он образовался, не ясно.
3: Да, ну точно не мы это будем решать.
2: Но у нас есть свой баланс сил, вы же понимаете, да? У нас есть, например, я отвечаю за что? За ум.
3: Так.
2: Ты отвечаешь за что? За юмор.
3: Так.
2: Макс отвечает.
4: Ни за что.
2: За безумные истории.
3: Да.
4: Ни за что я не отвечаю.
2: Показывает. Вот какой мужчина.
4: Ну, мне нравится. Вообще ни за что. Я бы хотел, конечно, ты вот понимаешь...
2: Это какая у тебя роль в эфире?
4: Но... У меня красота и эстетика.
2: А это моя роль.
4: Так у тебя ум, ты уже как-то определись, ты что-то все на себя подтягиваешь.
2: Видишь, так получилось. У меня много ролей. А у тебя какая?
4: А у меня ни одной.
2: Ну, Макс.
4: Я сам по себе так. А я... под каблучником был в прошлом сезоне.
2: В этом пока все никак не можешь себя найти, я поняла. Здесь шоу «Профитроли» 2 плюс 1.
3: Артур Киш.
2: Юлия Романовская.
4: И Макс Масленников.
3: Доброе утро.
0: Погода на Макс.ФМ.
4: 14 градусов прямо сейчас в центральном Сочи, облачно, с прояснениями. В течение дня, собственно говоря, все так и сохранится. И облако, и прояснение, и 14 градусов.
2: По поводу дождей в Красной Поляне, увы и ах, нам показывают, что с 10 утра большая вероятность, а ближе к обеду так и вовсе 80% вероятности осадков. Температура плюс 13, но даже в Поляне 9 мая будет плюс 20.
3: А в Лазаревском сегодня плюс 14, осадков не ожидается, солнце периодически будет появляться.

0: Вечно молодой Моторс с Максом Масленниковым. Вечно молодой.
1: Храм двухколесной мечты или крупнейший мотоциклетный музей в мире. Если вы думаете, что главные мотоциклетные сокровища спрятаны где-нибудь в Европе или Японии, вы удивитесь. Но крупнейший музей мотоциклов в мире, официально признанный книгой рекордов Гиннесса, находится в американском штате Алабама, в городке Лидс. Это Барбер Винтаж Мотоспорт Мьюзиум. Музей впечатляет еще на подходе. Пятиэтажное здание из стекла напоминает футуристический собор, а внутри настоящая рай для байкера. В коллекции Джорджа Байбера, успешного бизнесмена и страстного коллекционера, насчитывается более 1600 мотоциклов, а по некоторым данным сейчас уже 1800. На открытых площадках одновременно можно увидеть около 1000 экспонатов, от раритетов начала 20 века до уникальных гоночных прототипов. Особая гордость музея в том, что почти все мотоциклы находятся в рабочем состоянии. За состоянием экспонатов следит собственная реставрационная мастерская. Здесь они не просто пылятся на постаментах, они являются живыми, дышащими машинами. Кстати, находится музей прямо на территории гоночного комплекса Barber Motorsport Park с трассой мирового уровня, так что при желании можно не только посмотреть на легенды, но и услышать их рев на треке. Место, которое обязан посетить каждый хоть раз чувствовавший себя мотоциклистом. Мотоакадемия «Вечно молодой» — курсы для тех, кто уже получил категорию А и хочет научиться ездить более уверенно. В Академии действуют два направления обучения. Курс «Интенсив». Поехали! Вы протестируете более 15 мотоциклов, от самых легких до самых больших, и поймете, какой подходит именно вам. Курс «Харли Дэвидсон» — отдельная программа, основанная на базе полицейской школы вождения «Паладина» и опыте преподавания с 2008 года. Форма интенсивов, три дня обучения, теория, практика и группа всего 5 человек. В стоимость входит аренда мотоцикла, учебная экипировка, топливо, страховка, фирменный мерч и медиапакет. Профессиональное обучение проходит круглый год на территории «Сириус Автодрома». Участие возможно только при наличии категории А. Подробности и стоимость на вечномолодоймоторс.ру.
2: Реклама на Max FM. Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчун». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчун.ру. Стройка без проблем.
3: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев, фортепиано.
4: Билеты на концерт.сириус.ру, 6+.
5: Сочи. Город встреч. После работы, после моря, просто без повода. И уже больше 12 лет в этих встречах есть один вкус. Питстоп. Частная пиццерия, где готовят по-настоящему. Свое тесто, свои рецепты, своя команда. Питстоп. Пицца для каждого.
2: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Точное время 9 часов 18 минут. Мы поняли, что у вас есть тотальный интерес к полетам на вертолете.
1: Но мне кажется, у всех он есть. Я вот ни разу на вертолете не летал. Хотел бы попробовать, но мне почему-то страшно от этого.
0: А я хочу сказать, что вертолет на самом деле это очень безопасный вид транспорта, потому что, оказывается, он способен безопасно приземлиться даже при помощи авторотации. Что это такое? Это явление, при котором воздушный поток, вызванный падением, вращает лопасти и тормозит вертолет самостоятельно. То есть даже если у вас отказывает двигатель у вертолета, вот этого может самостоятельно вам чуть-чуть снизить скорость и помочь.
2: Ну, вы нашли, конечно, о чем поговорить оба. Значит, одна про авторотацию, второй боюсь. Ребята, давайте о хорошем. Мы разыгрываем не один полет на вертолете, а целых два.
0: Но мы про то, что это безопасный вид передвижения. Это означает, что вам нечего бояться, а только получать удовольствие.
1: А еще невероятно красивый вид транспорта.
2: Раз.
1: И снимать контент там можно. Вот весь полет просто, что вы летите, у вас всегда красивая картинка вокруг.
2: Ну и летите вы не один или одна. Можете взять двух своих друзей. То есть, представляете, полет на троих. А еще, слушайте, мы придумали же финансовый лайфхак, да? То есть вы приходите в ресторан мамы или приезжаете в глэмпинг Эко-Вилледж, тратите 10 тысяч рублей, друзьям говорите, я оплачу, а вы мне, собственно говоря, скинетесь. Чек отпускаете, анкетку заполняете и участвуете в розыгрыше. То же самое можно сделать как? Вот выиграл человек этот полет и говорит... Слушайте, ребята, я хочу на вертолете слетать. Давайте, скинемся. Сколько там, 60 стоит? Давайте по двадцаточке скинемся.
0: Схема от человека, у которого израильский паспорт. И
2: это
0: среди нас
2: гениальная схема.
0: Это только ты, Максим. Но схема реально рабочая. Можно даже потом на вид... Но, друзья, так не делаем. И вы знаете, у любого события есть какой-то партнер. Вот, например, мы утром рассказывали про Мэтт Галлы, про то, что проспонсировал все это Джефф Безос и его Амазон. Вот эти два полета на вертолете спонсирует создатель брендов ресторан «Мама» и «Эко-Вилледж». То есть, по факту, вы благодаря их стараниям, которые они уже выкупили эти два полета, сможете оказаться. Итоги подведут 31 мая в «Эко-Вилледже».
2: Да, справедливости ради, давайте будем реалистично настроены. Это успешные проекты, что один, что другой. И человек просто вот так вот решил порадовать жителей города. Пусть... Я, например, за, чтобы вот такие вещи происходили.
0: Пусть успех соединяется с вашим успехом. Знаете, вот все всегда любят находиться в окружении не тревожных людей, а счастливых, довольных, богатых. Поэтому тоже присоединяйтесь. Приходите в ресторан «Мама», где очень комфортные цены. Это прямо на Советской. «Эко-Вилледж», я думаю, вы тоже в курсе. «Кудепста» чуть выше. Google вам в помощь. Поэтому бронируйте. В мае это будет особенно актуально, потому что много выходных,
1: да.
0: И вам нужно как-то провести время.
1: И погода хорошая.
0: Вау!

0: «Острые глупости».
1: Вы знаете, если бы вы нам не звонили и не спрашивали, ну когда мы пойдем на экскурсию, мы бы, конечно, не поверили, что этот интерес действительно такой большой. Но вспоминая себя, когда мне было, например, 18 лет, и я не была погружена в мир радиовещания, я прекрасно понимаю, как это интересно.
2: Я расскажу вам маленькую забавную историю. Буквально несколько дней назад я приводил сюда взрослых студентов с разрешения, естественно, с разрешения руководства.
1: Он смотрит на мой строгий взгляд.
2: Да. Их было всего 4 человека, чтобы ты понимала. И нас встретил Михаил Михайлович Микшес, да, глава Макс Медиа Холдинга. И провел нам небольшую, потратил на нас время, провел нам. Вау. И чтобы ты понимала, мне люди до сих пор пишут, под каким они впечатлением. И от радиостанции.
1: От
2: Михаила Михайловича первого. Потому что я никогда, честно говоря, не думал, что он вот в этом близком бою такой вообще знаток всего происходящего. Насколько это круто. Но ведь ТЭФИ не дают просто так, правда?
1: Да, и он, я говорю, всегда визуально просто Ален Делон. Он даже выглядит лучше, чем Ален Делон.
2: 100%. Он был в костюме, на крахмаленной белой сорочке. Ну, как он классно выглядит.
1: Вдруг у вас получится, и вы застанете нашего Михаила Михайловича. Ну, в общем, просто вау будет. У нас есть 5 человек. Для того, чтобы экскурсия состоялась, нам нужно еще 5 игр провести и 5 человек набрать. Но, как мы поняли, задача это не самая простая. Потому что вы где-то проигрываете, где-то что-то срывается, поэтому звоните нам прямо сейчас.
3: 264-174, участвуйте в нашей игре, 3 глупости, отвечайте на них смешно и становитесь участником этой великолепной экскурсии.
2: Эксклюзивной экскурсии.
0: Реклама на Макс.ФМ. Летний кемп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58. Компания «Стильный дом». 25 лет создаем шторы любой сложности. Карнизы, солнцезащитные системы, все под ключ. 2 шоурума. Собственные пошивочные цеха. 1000 тканей в наличии в Сочи. Стильный дом. Обновим ваш интерьер быстро и красиво. Пластунская, 29. Интерьерный комплекс «Панорама».
4: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка. Есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп». Транспортная, 28.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Быстрые глупости.
1: Позвонил Герман. Герман, доброе утро. Собственно говоря, Герман торгует ресторанным оборудованием, а увлечен походами и электронной музыкой.
2: Это очень интересно, Герман. Но мы тут выяснили, что, оказывается, вы торгуете не новым оборудованием. А откуда вы его берете, старое?
3: Оттуда. Здрасте.
2: То есть, получается, Герман очень выгодно, чтобы закрывались. А что вам выгоднее, чтобы закрывались рестораны или чтобы новые появлялись?
3: Слушайте, на самом деле двоякая ситуация. Но всегда приятно, когда люди открывают с горящими глазами новый бизнес, новое детище. Но очень печально смотреть на людей, тех, которые закрываются и от безысходности, к сожалению, так расстаются со своим детищем.
2: А да. Вот возникает вопрос, вы за последнее время какую тенденцию замечаете? Больше открываются или закрываются?
3: К сожалению, больше закрываются. 80% на 20%.
2: Ого! То есть сейчас у вас склад переполнен.
4: У вас столько кастрюль сейчас?
3: Нет, кастрюли — это мелочи на самом деле. Так как я работаю не только по Сочи, по всему Краснодарскому краю, Кавказу, то тенденция немножко, ну, мягко сказать, так себе.
4: Печальная.
2: Ну, да.
3: Да.
2: А вы не хотели бы из такого количества оборудования свой ресторан создать? Просто есть все.
3: Ни в коем случае.
2: Это очень плохая затея сделать свой ресторан, правильно?
3: Ни в коем случае, да.
2: Вот а вы кого-то знаете, да? Что вы такой?
3: Ну, конечно, я этим занимаюсь каждый день, можно сказать.
2: Какое-то похоронное бюро ресторанов.
3: Ну, нет, совсем не так. Но я так скажу, что открыть ресторан и получать деньги с него, да, зарабатывать, это ребенок, за которым нужно следить и просто так не отпускать.
2: Да, и он же только отпустишь, все, там сразу все начинает,
3: абсолютно,
2: знаете, как винтики раскручиваются, и этот ресторан потом превращается в неходящего какого-то еле живого робота.
3: Ну ладно,
2: будем с вами сейчас играть, у нас есть экскурсия на радиостанцию, вы будете 6-м из 10-ка, и мы придумали иногда странные, иногда непонятные вопросы, вам нужно постараться хотя бы нас чуть-чуть улыбнуть.
4: Да. Итак, первый вопрос.
3: Давайте попробуем.
2: Давайте.
4: Первый вопрос от меня. Вот если пропадет кукуруза, чурчхелла, квас, что тогда продавать на пляжах?
3: Кумыс. Сало и картошку.
2: Нас кто-то захватил?
4: Кумыс.
2: Нас Беларусь захватила.
5: Калмыки и белорусы, видимо, объединились и нас захватили.
2: Интересно, Антон.
4: Шикарно, давай.
2: У меня такой вопрос. Если Герман живет в Германии, Надя в Канаде, Ира в Ирландии, то сформируйте еще одну пару имени страны.
3: Иннокентий живет в Чехии.
1: Максим в Мексике.
2: Почему? Ну, подождите.
3: Ну, просто вот любит жить вот в Чехии.
2: Вы же услышали технологию? Герман в Германии, Надя в Канаде, Ира в Ирландии.
4: Ну, Ира в Ирландии тоже не...
1: Ну, да.
2: Ира?
1: Юля в Люксембурге.
3: Наташа в Лас-Вегасе.
2: Подождите, если мне вы сейчас нравится. Не поймете логику...
4: Мне нравится. Это...
2: Вы меня выбесите, вы точно подарок не... Вы чувствуете, Герман в Германии.
4: А мне нравится.
2: Надя в Канаде.
3: Да, Герман в Сочи живет.
2: Хорошо, придумайте еще одну пару, где есть имя и страна, и они похожи.
3: Ну, давайте.
2: Ну, да, мы не отпустим вас. Вы меня уже...
3: Светлана, Сан-Франциско.
4: Все, на букву «С».
2: Сан-Франциско. Вы осознаете?
4: Все правильно. Все правильно, как и Ира в Ирландии. Там Ир.
2: Ир.
4: Ир. А тут Сан-Франциско. И там даже С и А есть.
2: Артур, так, ты что защищаешь?
3: Вот.
2: Это же вообще не взаимосвязано.
1: А Катя где, в Канаде, да, по-моему, живет?
2: Нет, Надя в Канаде.
1: А при чем тут Надя и Канада?
3: А Катя в Канаде. Канаде.
4: Так, все, отлично. Мы засчитываем.
2: Я не знаю, как такие люди... Ну,
1: значит, если бабушка забыла челюсть у себя в стаканчике дома и утром приветствует соседку, как это бы прозвучало?
3: Здравствуйте.
2: Но по поводу моего задания вы, пожалуйста, подумайте. Вот целый день сегодня вспоминайте имя и страну. И напишите нам на WhatsApp. Все, мы вас любим, оставайтесь на связи.
4: Вы выиграли, поздравляю.

0: Афиша.
1: Не, ну событие, которого реально, кажется, ждет весь город. Причем, знаете, поклонники Эдуарда, которых, кстати говоря, немало. У меня тоже аудитория есть, ну, не знаю, уж больше, уж не больше. Но очень многие люди ждут этого эфира. 12 числа, когда мы друг друга не видели полгода, а в эфире не были целый год, вот 12 числа, это меньше, чем через неделю, мы окажемся вместе. С 7 до 11, 4 часа, я аж не знаю, честно говоря, как мы будем проводить, о чем говорить, что с ним обсуждать. Но я к нему нормально отношусь. Вот он, мне кажется, ко мне не очень. Но вот вы послушаете. И, кстати говоря,
2: скоро узнаем, да.
1: Узнаем.
2: Я однозначно, хоть и буду не в этом городе, но клянусь.

0: Windrose будет отмечать свой 7-й день рождения. Приглашает вас на тренировку под диджей-сет прямо в тренажерном зале 18 мая с 9.00 до 11.
1: А я, знаете ли, расскажу информацию для наших коллег, ну и людей, работающих на радио. Ни для кого не секрет, что завтра день радио, мы будем принимать поздравления и подарки, друзья мои. Ну а с 8 по 10 июня в Сочи пройдет конференция «Локальное радио. Инновации и перспективы». Если вы хотите не просто послушать про радио, а увести из Сочи конкретные рабочие решения, кейсы, обязательно приходите на мастер-классы 8 июня. Практикум для руководителей коммерческих служб и мастер-класс для руководителей, программных директоров и контент-продюсеров. Это не просто теория, а реальные рабочие инструменты. Зарегистрироваться можно на официальном сайте Российской Академии Радио, так что не откладывайте. Сочи, 8 июня. Встречаемся на мастер-классах radioacademy.ru.
2: Ну и по поводу фильма, который сегодня можно посмотреть.
0: О, какой?
2: Да, в кинотеатрах «Окко» начали, слава богу, на большом экране показывать «Грацию» Паоло Соррентино. Вы знаете, что Соррентино в России любят, его великая красота, вечная молодость, однажды просто произвели неизгладимый эффект, очень красиво снимают. Этот фильм немного нудный, но там есть хороший вопрос. Кому принадлежат наши дни? Нам или Богу? И мне кажется, что ответ на этот вопрос определяет примерно все в этой жизни. Потому что если вы скажете, что наши дни принадлежат мне, да, то вы ответственность...
1: Но наши-то дни точно тебе принадлежат. По крайней мере, не все дни, а утро точно принадлежит тебе,
0: и ты думаешь, что на такой ответ может дать фильм ответ?
2: Да.
0: На такой вопрос?
2: Да.
0: Фильм дает ответ.
2: Глубокий фильм, кстати говоря. Там просто президент должен подписать или не подписать закон об эвтаназии. Это очень интересный вопрос, кстати говоря. А он сам нерешительный президент. Он не хочет быть ни палачом, ни...
0: Подожди, так эвтаназия, это же...
2: Разрешение.
0: Да. Разрешение, да. Это же ты не подписываешь, что всех людей будут...
2: Нет, он должен дать разрешение, что это возможно в его стране.
1: Законодательно, да. Что он подтвердит, что это законодательно.
0: Как в Канаде.
1: Слушайте, я сейчас вот задаюсь вопросом. Мне творог сейчас есть или через полчасика? Вот этот вопрос как бы меня занимает гораздо больше. Он для меня очень глубокий.
2: Ну, горизонт планирования...
1: Так себе, да.
0: Горизонт планирования 10 минут.
3: Реклама на МАКС-ФМ.
4: Клиника высоких технологий «Баланс здоровья». Стоп! Хватит больничных. Весна, садик, иммунитет на пределе. И часто причина не только вирусы. В «Баланс здоровья» мы комплексно подходим к лечению. Прием педиатра и оториноларинголога с выгодой 35% всего 1950 рублей. А лечение зубов во сне без страха с выгодой 20%. Уберите причины, а не симптомы. Садик и школа без больничных. «Баланс здоровья». Новогинская, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ну что же, и в завершение нашего собеседования продайте мне эту ручку.
6: Да зачем вам ручка, а? Вам нужен дом. А самое сложное, на себя берет «Союзбетон». И объем посчитает, и все на объект доставит, спецтехнику пригонит.
5: Я согласен. Давайте, где подписать?
6: А ручка у вас есть?
7: «Союзбетон». Комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8 800 204 пятерки.
8: «Союзбетон».
9: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
10: ЭКО в клинике «Эмбрио» — это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
9: Не упустите свой шанс стать родителями.
10: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите «МАКС-ФМ» в социальных сетях.

0: Романовы.
1: А я хотела вам рассказать про то, что у нас же был Дягилев. Это человек, который невероятно популяризировал российскую
2: клубную
1: империю.
2: Жизнь.
1: Почему
3: театральную?
1: Ну, театральную жизнь, и не только. А такую клубную?
2: Да,
1: Кто не знает, у Дягилева были особенные пристрастия относительно любви. Но вернемся к тому, что это человек, который умел делать самое важное. И кажется, что, например, Макс обладает этим искусством. Он превращал свой социальный капитал в материальный капитал. То есть он отлично конвертировал знакомства в невероятные денежные массы. А в чем разница между Дягилевым и Максимом? Это то, что Максим просто конвертирует деньги, а Дягилев конвертировал в искусство. То есть это великие произведения, которые давали деньги.
3: Ну и вот Дягилев, все-таки ты сказала, в величайшие финансовые массы, а Макс пока не в самые величайшие финансовые массы.
1: Ну ты на пути к этому, понимаете? Безусловно, вот говорят, откуда у Дягилева вообще были деньги? Как вы думаете, откуда у него были деньги? Ведь он же делал выставки, потом журнал «Мир искусства», потом театральные постановки, потом вообще русский балет «Дягилевские сезоны».
3: Слушай, Юль, но насколько мне известно, он же создал какую-то вот группу художников под названием «Мир искусства» и умело начинал продавать, он мог продать картину.
1: Не он создавал «Мир искусства», он создал журнал. То есть он, это «Мир искусства», это было собрание этих людей, которые без него существовали. Он просто выпустил журнал. Конечно, меценаты. Деньги давали состоятельные люди. Но тут тоже, согласитесь, нужно умудриться.
3: Конечно.
1: Договориться, выявить этих людей, сказать, что на это нужно дать деньги. Великий князь Владимир Александрович был президентом Императорской академии художеств, и вот он раскрутил его на деньги. На самом деле он раскручивал очень многих. Как-то раскрутил Саву Мамонтова. Вот к этому моменту, правда, он уже зарекомендовал себя как очень талантливый человек с чувством вкуса. А вы знаете, да, что власть, она всегда вот любит тех, у кого есть то, чего у них нет. Чтобы иметь чувство вкуса, но это тоже нужно воспитание определенное. Дягилев умел реально превращать свои знакомства в очень громкие проекты. В 24-м году над его балетом «Голубой экспресс» работала Коко Шанель, чтобы вы понимали. Вместе с ней там были Жан Кокто, Пабло Пикассо и многие-многие другие. И каждый раз, когда, возможно, чуть-чуть происходил какой-то спад, он реально привлекал снова каких-то очень талантливых людей. Бакст рисовал для него вот эти прекрасные костюмы, шаровары, которые мы сейчас видели в прошлом сезоне. Это вот, пожалуйста, это Бакст рисовал для как раз таки балета «Дягилевские сезоны». В общем, это вопрос о том, что всегда ваш социум влияет на то, сколько вы зарабатываете. Есть даже выражение, если вокруг вас 5 миллиардеров, вы
3: шестой. А если 5 дураков?
1: Вы шестой дурак.
3: Абсолютно точно.
0: Макс FM.

0: Это правда, это правда?
1: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
0: Что будет?
1: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
2: С 7 до 11 на Макс FM.

0: Релакс-ФМ.
1: В Сочи 10.00. Всем доброе, бодрое, солнечное утро.
0: Новости на Макс-ФМ.
2: Доброе утро, с вами Алексей Петров. В Сочи, в поселке Уч-Дере, демонтировали здание недостроенного пансионата. Российских ветеранов предупреждают о звонках мошенников. Спонсор выпуска – автормоцентр Коновалова, Сочи, Адлер. Мошенники в преддверии Дня Победы начали звонить ветеранам под видом сотрудников социального фонда или социальной защиты и сообщать о якобы выплатах к празднику. Аферисты выманивают данные банковской карты и коды из СМС. Как только пенсионер называет код, мошенники списывают все деньги. По другой схеме ветерану обещают вручить памятную медаль и просят перейти по ссылке для проверки данных. А ссылка ведет на фишинговый сайт, и после ввода данных мошенники получают доступ к счетам. В МВД напоминают, что государственные выплаты никогда не требуют предварительных звонков с просьбой назвать данные карты или код из СМС. Выплата ветеранам к 9 мая в размере 10 тысяч рублей перечисляется автоматически, а медали вручают на торжественных мероприятиях или доставляют на дом. Об этом пишет Лента.ру. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие 4 года. В разработке участвовали больше 70 регионов и 18 федеральных ведомств, включая Министерство обороны, Минпросвещение и МВД, передает ТАСС. Студенты будут создавать медиа-патрули и искать в социальных сетях деструктивный контент среди молодежи. Речь идет о суицидальных наклонностях, пропаганде наркотиков, буллинге, фейках, нападения на образовательные организации. В Росмолодежи поставили задачу усилить профилактику с учетом современных вызовов. Реализация комплекса мер рассчитана до 2030 года. В Сочи для строительства пансионата «Вера» демонтировали долгострой 70-х годов. Об этом сообщает РБК «Краснодар» со ссылкой на пресс-службу компании «Крашмаш». Предполагается, что комплекс на 1000 мест появится в 2028 году. Демонтаж долгостроя проводился с использованием единственного в России экскаватора-разрушителя с вылетом стрелы 60 метров, рассказал генеральный директор «Крашмаш» Виктор Казаков. Снесенный долгострой высотой 56 метров начали возводить в конце 70-х годов для работников БАМа. В 1987 году строительство объекта заморозили. Астрономы всего мира в эти дни наблюдают пик метеорного потока майские акварииды. Об этом рассказали в Московском планетарии. Весенний звездопад продлится до 28 мая. Его источником стала комета Галлея. Вплоть до 10 мая идет широкий максимум. В эти дни можно наблюдать до 30 метеоров в час. Лучшее время для наблюдений с 2 ночи до 4 утра. Ориентироваться следует на юго-восточную часть неба, где над горизонтом восходит созвездие Водолея. А в студии Макс.ФМ можно получить заряд от звезд утреннего шоу про Профитроли 2+1. Интересные темы, бодрящая музыка и, конечно, юмор. Профитроли еще час в эфире. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров.
0: Реклама спонсора. Акция в офтальмоцентре Коновалова Сочи. Только в мае. Лазерная коррекция зрения методом FemtoLasik со скидкой 10%. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова Сочи. 266-55-20. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Дамы и господа, вы готовы? Представляем вашему вниманию утреннее шоу «Профитроли 2 плюс 1».
1: Профитроли 2 плюс 1.
0: Макс Масленников, Юлия Романовская, и Артур Киш. Редакторы, журналисты, сценаристы, актеры шоу и самые бодрые люди этого города. Каждый будний день на Макс FM с 7 до 11.

0: Слушайте, так а мы за все это время ни разу не поднимали эту очень важную тему. В общем, мы часто говорим, да, кому на Руси жить хорошо и так далее. Да. Мы никогда не говорили лучший район для жизни в городе Сочи. Когда мы за эфиром обсуждали хлебозавод, я понимаю, что там же жить одно удовольствие.
1: Вы знаете, я 13-14 год прожил на Хлебозаводском переулке.
0: И, кажется, растолстел просто от воздуха.
1: Растолстеть, точно растолстел, уж от воздуха или нет, но ароматы там, конечно, Юля, просто закачаешься, я тебе уверяю.
2: Я представляю.
0: Друзья, давайте голосовать. Лучший район для жизни в Сочи. Конечно же, я искренне считаю, что мой завокзальный район самый замечательный. 5 минут от центра, да, все близко. До вокзала тоже близко, но при этом ты находишься в центре. Но кто-то говорит, что завокзальный район – это район, где очень много алкоголиков.
1: Абсолютно точно.
0: Но это не моя сторона, другая сторона.
1: Ну, конечно.
0: Это вот там, где чуть ниже Альпийского квартала, а там где у меня такого нет.
1: Ну, не знаю, спорненький момент. Я пожил немножко в завокзальном районе и с огромным удовольствием уехал обратно в лучший район города – Бытху.
0: Нет, это точно далеко, не, это вообще... высоко вообще.
1: Обожаю Бытху. Съезд самый... хоть на курортный, хоть на дублер. 10 минут на или на мотоцикле, ты вообще в любом конце. Красный штурм, Адлер, любое направление.
0: Наш следующий рилс мы записываем, значит, лучший район в городе, каждый защищает
1: свой. Секунду, подожди, не защищать, что Донскую защищать, что ли?
2: Почему?
1: Ну, это нужно быть вообще просто.
2: Я на Гранатной живу.
0: Ну, какие плюсы
2: вообще
0: у Гранатной?
2: Вообще, у нас отдельная территория, огорожена.
1: Мы не про твой дом,
0: а про район.
1: А про район.
2: А, да я ж тут только в одном районе жил, я не могу ничего сказать.
0: Не, ну ты же
1: район
0: должен
1: Донская
0: защищать.
1: Называется.
2: Я не знаю. Ну, кстати, там... Да нет, там ужасно.
0: Кстати, подумай, чтобы перебраться на Бытху.
1: Да.
2: Нет, вообще, вот туда точно я никогда не...
1: Ну, езжай на Мамайку.
2: Вообще, тем более.
0: Мамайка тоже очень загружена.
1: Ты, же очень любишь далеко от центра и по пробкам. Вот Мамайка идеально для тебя. Ну, хотя нет, лучше на Донской оставайся. На Мамайке хотя бы на Ублёре можно.
2: Я еду 9 минут на работу.
0: Но это
2: 9
0: утро.
2: Минут.
1: Я тоже.
2: Так я обратно еду домой на каршеринге 15 минут. Я дома, все.
0: Ну, короче, сейчас многие скажут, ничего вы не понимаете, Цветной бульвар, вот это район. О,
1: классный, кстати, район, мне нравится.
2: Чего бы нет.
0: Но старые дома, понимаете, фишечка. Да. Очень старые.
1: Росворовского, Островского, Парковый, вообще моя мечта. Вот я хочу...
0: Ну, такой старый фонд, что
1: я готов бабушку оттуда сам от Петру только что вынести.
0: Макс! Давайте выберем лучший район. Мы еще к этому вернемся.
1: Центр.
0: Да, завтра и, может быть, через рилсы. Ну, а здесь шоу «Профитроли» 2+1.
2: Артур Киш.
0: Юлия Романовская.
1: И Макс Масленников.
2: Доброе утро.
3: Погода на Макс.ФМ.
1: Многофункциональный медицинский центр «Армед» – спонсор прогноза погоды на радиостанции Макс.ФМ. Слабый дождь возможен в центральной части Сочи с 2 до 3. Искренне надеюсь, пронесет и дождь, и нас от дождя. 15 градусов прямо сейчас, воздух больше не прогреется.
0: Я, кстати, буквально вчера купила себе самый потрясающий винтажный зонт из Англии. Ага. И я теперь заинтересована в том, чтобы пошли дожди.
1: Знаешь, какой зонт? Вот этот, в сеточку, как дамы ходили, кружевной.
0: Да. По поводу Красной Поляны. В данный момент в городе плюс 14 градусов, воздух теплый, но при этом дождь. Сегодня после обеда будет огромная вероятность осадков.
2: В Лазаревском сегодня осадков не ожидается и температура не выше плюс 14.
3: Реклама спонсора.
4: Чихаешь без остановки? Заложен нос? Не знаешь, на что аллергия? Сдай комплекс 107 аллергенов в клинике «Армед». Каждое воскресенье со скидкой за 8800 рублей. Подробности по телефону 254 55 55.

0: Наличность за личность.
1: Здесь все просто. У нас уже есть в банке денежки, и мы их в ближайшее время обязательно потратим. Давайте расскажем, что у тебя.
2: У меня 2300, у тебя 2000 ровно. Мы копим. Я коплю на петлички, которые
1: я,
2: там.
1: Я, как вы понимаете, коплю на масло. Слушай, а может потратить...
2: А ты уже можешь масло купить.
1: Подожди, а потратить может победитель же?
3: Нет, нет, давайте, потратить можете. Вы же честно зарабатывали оба. Будет некрасиво лишать вас возможности потратить кого-то одного. Так что сколько заработаете, столько и сможете потратить. Это вообще не проблема.
2: Ты масло уже можешь купить.
1: Не-не, я дожду, спасибо.
2: Тебе хватает, и мне 500 займи. Я петлички выкуплю.
1: В чем суть? Маг загадывает личность, знает только он. У него есть три подсказки. Да. Чем больше подсказок, тем меньше денег мы можем заработать с одной личностью.
3: Все верно. За первую подсказку дается 150, за вторую 100, и за третью всего 50 просит рублей. Сегодня я вам загадал нашего с вами современника, очень талантливого человека. И когда вы разгадаете, кто это, вы со мной точно согласитесь.
1: Современник русский или зарубежный?
3: Давайте мы не будем. Вот хорошо. Так, да, вот Юль. Прямо... Вот прям вот так вот. Да. Значит, давайте так. Он в 2021 году возглавил очень известный московский театр, который к тому моменту был на грани разорения, столкнулся со страшнейшими финансовыми трудностями и привел его к успеху.
2: Хабенский.
1: Безруков.
3: Неправильно, молодцы. 150 профукали оба. И я знал, что вы это сделаете, потому что был еще и третий человек. Хотя и Хабенский, и Безруков возглавили театры, но один раньше, а второй позже. Этот в 21-м году. Так. Итак, дальше. Второе. Он испытывал проблемы с алкоголем, что приводило к отменам спектаклей, когда он в них играл. А судебная тяжба, которая началась в 2024 году с актрисой Яной Поплавской, до сих пор еще не закончилась. И претензия ее в том, что он ставит развратные спектакли. Ефремов неправильно.
2: Богомолов.
3: Неправильно, хотя классно. Итак, а вот теперь топовая подсказка, но всего за 50. Роль Костика прославила этого великого актера и режиссера.
1: Не, не, что Костик? За Костик?
3: Костик.
2: Из Ворониных, что ли?
1: Кто такой Костик?
2: Я не скажу, если это из Ворониных, там Костя был.
3: Нет, нет, нет. Именно роль Костика. Михаил Казаков снял фильм, в котором снялся этот на тот момент еще никому неизвестный юноша. И сыграл он гениальнейшим образом роль Костика в гениальнейшем фильме по гениальнейшей книге и пьесе. Сейчас я ее назову. И Юля в первую очередь станет немножечко не по себе.
1: А, хорошо. Это вот этот чувак, который недавно к нам приезжал. У него был моноспектакль, они были вдвоем.
2: Жан-Клод Ван Дам.
1: Нет, нет, нет, он очень низкого роста, да?
2: Низкого роста, это...
1: Да.
2: Ты про...
3: И второго, кто с ним играл, я встретил в Морпорту, да, если ты помнишь, я тебе об этом сказал даже.
2: Да. Я не вспомнил.
3: Ребята...
1: Сейчас вспомню, как его зовут. Я же его любила.
2: Павел Деревянко.
1: Да, Павел Деревянко.
3: Павел Деревянко. Прекрасный ответ, но нет, это Олег Меньшиков. Роль Костика сыграл он в Покровских воротах. Покровских. Конечно же, ребята.
2: Точно, я же
3: все, что вам
2: смотрел.
3: Было до этого перечислено. В 21-м году он возглавил театр имени Ермолова. И за год буквально путем смены спектаклей и актерского состава вывел его просто в лидеры по кассам.
1: Да, круто. Олег Меньшиков, шикарный вопрос. Шикарные
2: подсказки. Супер, я 150 заработал.
1: Спасибо. Доброе утро.
0: Реклама на Макс.ФМ. Летний кемп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58.
4: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской 15 или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.
0: Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба. Все вовремя. Metal Market. Строим будущее вместе. Сочи. Переулок Теневой, 18/1. Адлер. Улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market.
5: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано. Билеты на концерт.сириус.ру 6+.
6: Посмотрите на этого красавца. Это юркий манипулятор. Он ловко захватывает добычу и бесшумно перемещает ее. А вот вдали грациозно вздымает шею величественный кран.

0: Слушайте, ну, благослови, наверное, наших друзей-партнеров, которые умеют нас радовать. Вот уже завтра будет День радио, и многие наши друзья, партнеры, клиенты приходят к нам в студию.
1: С подарками,
0: с
1: да.
0: С подарками. Причем, ну, согласитесь, мы вот, ну, может быть, не так часто и активно их дарим, а к нам в студию приходят, и чтобы вы понимали, насколько люди даже попали в интерьер, нам принесли да. красную интерьерную лампу.
2: Стилевую. Очень красивую.
1: Слушайте, а почему мы не можем сказать, кто это? Это же наши друзья, это Windrose Hotel and Spa. Ребята приходили, спасибо огромное, это люди, которые никогда не оставляют нас без внимания. Это люди, которые вписываются в любые наши интеграции. Люди, которые знают цену рекламе на радио в хорошем смысле этого слова. Главное, количество профитов, которые она приносит.
0: Это правда. Вот нам каждому подарили посещение спа, фитнес-центра, еще и шелковое прикосновение для двух гостей. Mm-hmm. Ну что это такое? Мне нужен срочно муж, чтобы я уже все свои плюс один на кого-то растратила.
1: Юль,
0: понимаете?
1: Ну подожди. Ну на тест-драйв возьми кого-нибудь. Ну что, на разок.
0: Кстати, да. Вчера мне знакомый, вот он написал, ну, он меня увидел там, не знаю, два раза, но он сказал: Юля, а вы сложный вариант, вы сложный случай. Он говорит, вы сами зарабатываете, Юль, красивая, умная.
1: Позволь,
0: что я могу вам дать?
1: Позволь, я тебе скажу, что он слишком плохо тебя знает. То есть фраза «сложный случай» по отношению к тебе, это знаешь, когда говорят, вы знаете, рак ваше все тело захватил, есть 0,001% того, что мы вас спасем. И ты раз и попадаешь в эти 0,01, и это вот так завоевает твое сердце.
0: Нет.
1: Создается такое впечатление.
0: Да вы узнаете миллиард прекрасных мужчин, на которых я смотрю...
1: Сейчас аккуратнее,
0: вот,
1: пожалуйста.
0: На которых я смотрю так вот восхищенно. Смотрю восхищенно.
1: Мы знаем трех.
0: Так. Но они ничего не делают,
1: понимаешь?
0: Они
1: четырех знают.
0: Четырех.
2: Так ты не на тех смотришь, понимаешь?
0: Они все замечательные.
1: Да, без сомнения.
2: Это все мишура.
1: Отсюда вывод какой? Отсюда какой вывод? Либо ты незамечательна,
0: либо они не
1: либо
0: по девочкам.
1: Они... Тише ты, тише. Я хотел завуалировать.
2: Либо они не такие замечательные, как ты думаешь,
1: либо они в стиле Дягилева, назовем это так.
0: Дягилевские сезоны.
1: Дягилевские сезоны.
3: Твой город. Твое радио.

0: утренних улучшений.
1: Ну, слушайте, сегодня мы будем с вами улучшать общественные туалеты. И моя первая просьба. Вы знаете, что нужно всегда исходить из того, какими сценариями сам пользуется человек. Не знаю, как ваших...
2: В туалете сценариев два, Юля. Иногда три. Когда ты два сценария совмещаешь.
1: Пожалуйста!
3: Да-да-да. А в общественных...
1: Макс!
3: В общественных вообще по факту... Дай бог один у всех.
1: Нет, я про другой сценарий.
2: А, да, про другой
1: сценарий. Про то, что если вот вы сами дома принимаете, вот если вы не один, да, если вы не один, вы же всегда что делаете? Вы включаете...
2: Водичку.
1: Водичку. Почему не сделать так? Зашел в уборную, сразу включилась водичка, или очень громко звучит музыка, чтобы... Да. Почему реально в туалетах такая мертвецкая тишина?
2: Значит, не хочу тебя расстраивать.
1: Поставьте там дипхаус.
2: Не хочу тебя расстраивать, но в рамках закона физики это уже доказано. Не слышишь только ты все происходящее, а все остальные слышат тебя прекрасно.
1: Да, но если там будет очень громкая музыка в туалете, то никто не услышит.
3: Все услышат.
2: И желательно Надежду Бабкину. Журчит ручей.
1: Ну, короче, мое первое предложение это вот это. Второе.
3: Громкие туалеты.
1: Громкие туалеты. Второе.
2: Кстати, это человек говорит нам по одному улучшению. Да, первое, второе.
3: Это, кстати, можно сделать прям фишкой. Это сейчас ты придумала прикольную бизнес-модель. Громкие туалеты. Все, и ты, пожалуйста.
1: А там скоро будут рейвы.
3: Конечно, туалетные рейвы. С туалетным утенком.
1: Туалетные рейвы.
3: У тебя маскот туалетный утенок.
2: Партнер туалетного утенка.
3: Партнер нашего рейва.
1: Между прочим, помните, кто там был? Сумасшедшие. Другое, это знаете, это вот тот самый случай, я, может, сейчас вам покажу ситуацию, а вы мне скажете, было у вас такое или нет.
2: Мне все уже страшно, если
1: честно. Значит, вы сходили в уборную, в этой уборной вы одни.
2: Да.
1: Вы выходите, и тут заходит
3: человек там.
1: Нет, вы заходит человек, и вы для него начинаете демонстративно мыть руки.
2: А ты не планировал, типа, мыть руки?
3: Нет,
2: я всегда мою руки.
1: Нет у вас было такого? А у меня иногда бывает, потому что...
2: Меня расстраивает больше другая ситуация, когда ты выходишь из кабинки и понимаешь, что лучше бы туда никто не заходил, а какая-то тварь за тобой прям заходит, и думаешь, боже, как он обо мне сейчас плохо подумает.
3: Нет, а еще хуже, когда ты зашел в такую кабинку, выходишь, и это не ты сделал, а там люди, ты такой, это не я.
1: Но нужно тогда, знаете, чтобы была какая-то доска пояснений. Я не я.
3: Да, график посещения. Ты такой, вот я 20 секунд назад зашел, я не мог.
1: Нет, и знаете, чтобы в графике было написано, что, например, в 11:07 чисто, а при тебе в 11:00 грязно.
3: Да.
1: И человек зашел, увидел, что уже было грязно.
2: Пахло, пахло.
3: Что на некоторых еще висит вот эта бумажка, график уборки, и грязная ручка.
2: Да нет. Страшнее, когда этот график сегодня 21-е, а он уже на 22-е и 23-е заполнен. Вот это да.
3: Ну, в принципе, ближайшие дни.
2: Но зато я знаю самый чистый, самый классный, стерильный туалет города Сочи.
3: Я знаю.
2: Угол Московской и Горького.
3: И Горького, да. Стеклянный.
2: Зеркальный туалет.
1: Потому что им не пользуются.
3: Там так чисто. На, просто.
0: Реклама на Макс.ФМ.
4: С 1 мая в Сочи-парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
5: Твой таунхаус практически на пляже?
6: Да!
5: В закрытом поселке?
6: Да!
5: Где это?
6: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
5: Хочу.
6: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
5: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
7: Застройщик ООО «Гранд Риэл». Проектная декларация на сайтах «Наш дом.РФ» и «Тюльпановка.ру».
8: Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу: улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Много». Строй.
9: Пап, а у нас для тебя новость.
10: Так, я лучше присяду.
9: Теперь мы станем чуточку ближе.
10: Ого!
9: Теперь ты будешь жить рядом с нами. В новой квартире от Ава.
10: Ого-го! Да не стоило. А какой этаж?
11: Когда эмоции в квадрате, значит, квартира от застройщика Ава. Неохота. Застройщик ООО «СЗ Кислород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Нужны, если зубы, мы установим их за день. Зубы за один день. Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имеет противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
14: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Я очень люблю ходить в кинотеатры, но меня очень сильно раздражают некоторые люди, которые приходят. Я не понимаю людей, которые на какое-то мероприятие идут либо с заведомо уже плохим настроением, либо немного перебрав чего-либо.
1: Да ладно, что в кинотеатре бывают такие экземпляры?
0: Бывают и такие. Сразу, знаешь, совмещение всего.
1: Комбо.
0: И плохое настроение. Я просто помню, что однажды на одном фильме человек, вот фильм начался, минут 10 первые фильмы идут.
1: Встал и
0: вышел. То есть завязка, нет. Он не просто встал и вышел, он встал и с фразой «Да какого?
1: О, да.
0: Так нудно!»
1: Серьезно?
0: 10 ушел минут? Из зала. Очень демонстративно.
2: Это не тот фильм, про который ты сегодня рассказывал, что стоит
1: это
2: посмотреть?
1: Тот.
0: Нет,
1: это
0: я не был на этом. Это давно, это было еще в Хабаровске, когда я был. Просто я не понимаю, зачем вы... Просто этот фильм, он подразумевал такое начало. Человек, который разбирается, понимает, на что он идет.
1: Ну,
0: люди зачем-то идут и потом еще недовольны этим.
1: Вы знаете, вот сейчас осознанность. Осознанность — это осознавать, что будет происходить с тобой здесь, сейчас, в будущем. То есть это некий...

0: на веселе.
1: Я и сказал, что вы в конце уснете. И что было, когда я вышел после последнего комика?
2: Она уснула.
1: Она сидела на меня вот так, да. Отбрала активную локоть с закрытыми глазами.
0: Очень интересно.
1: Но она была сильно активна. И я не понимаю, люди вот такие... Зачем вы идете на какое-то мероприятие, где нужно сидеть, слушать или еще что-то? Угу. Вы мешаете всем остальным. Мы, комики, отшутимся от вас. Но все остальные люди...
0: Ну, может, она не подрасчитала. У них создается... Вот тот не подрасчитал, что фильм может ему не понравиться. Это не подрасчитала, может, она вообще никогда не пила.
1: Как-то знаете, рассчитывайте.
0: Вы знаете, я вот на самом деле стала очень-очень, ну, по возможности, конечно, лояльной. Я покажу вам историю. Я ехала на машине, увидела, что на машине, я, по-моему, вам рассказывала, закрыты номера, и я бы в другой ситуации взяла бы их, сняла, а потом подумала, может, у человека реально это последние деньги, да. А я буду сейчас провоцировать, чтобы он их заплатил вот за эту парковку. Поэтому, кто знает, может быть, не знаю, может быть, у нее вообще такая была жуткая полоса в жизни, что она вот решила в свой день рождения полностью отпустить вожжи.
1: Она из Минска, кстати.
0: Я не знаю, как это
2: комментировать. Хороший знак.
1: Нет, я просто...
0: Может быть, там настолько сильно вожжи, знаешь, вот так вот держит, и она только приехала, думает, ну все, гуляем по полу.
1: Нет, я вообще ничего против этого не имею. День рождения, это круто, надо веселиться. Просто нужно правильно выбирать мероприятие, на которое ты идешь.
0: Но она думает, где еще может быть веселее, чем на стендапе?
1: Так ты сидишь, понимаешь? А когда ты на веселе сидишь, тебя размазывает. То есть ей нужно было бы куда-то пойти, где надо двигаться или еще что-то.
0: Да, вот я, кстати,
1: а тут она просто... И вот она сначала ва-ва вот так выкрикивала что-то постоянно, а в конце вот она уже слов не могла сказать.
0: Я правильно понимаю, что когда ты выходил выступать с твоим стендапом, она сидела и молчала, да?
1: Да, я вел.
2: Я
1: вел мероприятие, я был все время на сцене. Я с самого начала и до конца был. Я выходил очень часто на сцену. Но и я видел все ее изменения. Я вчера не рассказывал свой материал.
0: Не рассказывал?
1: Нет, я не рассказывал.
0: Жаль, это наша с Максом стратегия.
2: Теория,
0: сейчас...
2: да, провалилась.
1: А чего, теория чего была?
2: Не-не, не важно.
0: Не важно, не важно.
2: Мы тебе потом как-нибудь скажем.
3: Макс FM в эфире. 107.4.
4: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
5: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: на Макс.ФМ.
1: Царапины на дисках, сколы и ржавчина портят вид автомобиля. Не меняйте диски, восстановите их. Профессиональная покраска, реставрация и восстановление геометрии колеса. Быстро и по выгодной цене вернем дискам заводскую красоту и безопасность. Звоните прямо сейчас. 8 988 503 0239. Сервисный центр «Виктория». Диски как новые.
2: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчун». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчун.ру. Стройка без проблем.
3: Бассейновая компания «Риф». Полный комплекс услуг по производству и эксплуатации бассейнов, купелей, спа-комплексов в городе Сочи. Огромный ассортимент. Сеть розничных магазинов в Сочи. Улица Конституции СССР, 46.
4: Яна Фабрициуса, 15/3.
3: И в Адлере. Авиационная, 15, ТЦ «Мишутка». «Риф». Бассейны высшего качества. RIF-POOL.RU.
5: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: У меня есть краш. Это Тедди Свимс. Он, конечно, визуально не слишком привлекательный мужчина. Знаете, такой вот спасательный небольшой круг, если его бросят в море. Весь полностью в татуировках. Такой, знаете, немножечко мужчина-лесоруб. Вот есть такой вот у него визуальный образ. Но, боже, какой у него музыкальный вкус. Мне кажется, это просто вау. Тедди Свимс прямо сейчас. А мы еще пропустили одно очень важное событие в мире музыки, да господа.
1: Какое?
0: Мы пропустили концерт Шакиры, которая выступала на Капакабане. Собрала, по-моему, больше всех, чем Мадонна и даже, чем Леди Гага людей.
1: Ну, что-то там 2,5 миллиона она собрала.
0: Ну, это очень-очень-очень-очень.
1: Я вообще не понимаю этих концертов.
0: А
1: ну, когда 2,5 миллиона человек, и ты в конце. Ну, ты просто видела видео где-то?
0: Да.
1: Ты по факту смотришь на экране.
0: А ты не обратил... Да, ты обратила внимание, да, что там через каждые, там, допустим, много... 100 метров стоят экраны.
1: Так это нельзя сказать, что я был на живом концерте.
0: Слушайте,
1: когда
0: я хочу...
1: Артиста даже не видишь.
0: Вы знаете, вот я же побывала в Ереване, пока еще живы эти эмоции. Мы были в тот самый момент, когда, город готовился к прибытию Макрона, город встречал международный джазовый фестиваль, и город встречал 1 мая. И 1 мая они впервые с распада Советского Союза вообще решили отметить. Там реально были все вот эти демонстрации, там Джермук на огромных самбодромах проезжали потом. То есть все-все-все компании. Город не просто стоял на ушах, это ощущение, что ты просто не живешь в городе, а ты на фестиваль приехал.
1: Да.
0: И это ощущение, когда ты находишься даже на Капакабане, когда столько людей,
1: вот это исключительно...
0: такая энергия.
1: Вот тут я полностью согласен.
0: Это
1: же
0: не важно, на экране сможешь, не на экране. Это бесплатный концерт вдобавок был, понимаешь?
1: Да, кстати. Поэтому, зачем просто обидно немножко, когда ты такой думаешь, сейчас Шакиру увижу. А до нее еще идти 6 километров, понимаешь? Через 2,5 миллиона человек.
0: Да. Но все равно голос доносится, понимаешь?
1: Конечно,
0: вы были на одном пляже с Шакирой.
1: И ты можешь сказать, что я причастен к этому большому концерту.
0: Я хочу сказать, что у меня есть мечта. Я хочу, чтобы в нашей студии было очень много звездных гостей. Но пока в нашу студию ни один звездный гость, кстати говоря, не посетил. Завтра день радио, и даже в этот день не случится чудо.
1: Да.
0: Но вы можете приходить к нам в студию и по случаю дня радио нам дарить подарки.
1: Ну, мы в это верим.
0: Да, так вот что так. Северная, 12, вход со стороны Роз, 5 этаж. Мы вас ждем завтра с подарками.
1: Дверь даже будем держать открытой.
0: Да, чтобы завтра вы могли вообще в любой момент...
2: Двое будут в эфире, я буду держать дверь.
1: Да, да, да.
0: Самый замотивированный в еде.
1: Ну все, друзья, ждем всех завтра с подарками у нас в студии. Ну а сегодня мы завершаем наш эфир. Это был ли Профитроли 2 плюс 1, Артур Киш.
0: Юлия Романовская.
2: И Макс Масленников.
1: Всем пока!
3: Макс ФМ. Слушай в Красной Поляне на 105.1 и онлайн в любой точке мира.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Снова прошу прощения. Вы что-нибудь слышали про слом? Каждую пятницу на Макс FM с 10 до полуночи вас ждет 2 часа электронной музыки.
2: J'aime danser sur la musique techno.
1: Это, конечно, ломает привычный формат вещания нашей радиостанции, но вам это нравится. Пятница, 22:00. Слом на Макс FM.

0: FM. Сочи, 11 часов. Новости на Макс-ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Петров. В Сочи высадили деревья в рамках акции «Сад памяти». Автоапсе продолжает устранять последствия атак беспилотников. Спонсор выпуска – многопрофильная клиника в Сириусе «Будь здоров». В Туапсинском районе продолжают ликвидировать последствия атаки украинских беспилотников. По данным оперативного штаба Краснодарского края, уборку на побережье завершили на 4 из 6 участков. Работы закончили в поселках Новомихайловский, Южный и Весна, а также в селе Небук. Загрязненный грунт вывозят. Уборка продолжается в поселках Тюменский и Ольгинка. Напомню, в ночь на 28 апреля беспилотники атаковали территорию нефтеперерабатывающего завода и морского терминала. После этого начался пожар, огонь перекинулся на двухэтажный дом, и из резервуара произошел выброс нефтепродуктов. В районе ввели режим ЧС, а жители близлежащих домов эвакуировали. В Госдуме предложили создать в России алиментный фонд, из которого государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов инициативы. Депутаты отметили, что сначала важно без задержек погасить долги, а потом уже разбираться с неплательщиками, искать их, проверять доходы, взыскивать деньги. В таких ситуациях одиноким родителям, как правило, мамам, не придется самим бегать по инстанциям и разбираться с алиментщиками-должниками. В Сочи продолжается международная акция «Сад памяти», которая в этом году проводится уже в 7-й раз. В парке Ривьера появились 2 новых дерева ивы извилистые, высаженные в память о погибших в Великой Отечественной войне. В посадке приняли участие ученики авторской школы «Ступеньки» и волонтеры из сочинского отряда «Антинарко», передает «Комсомольская правда» Кубань. Чтобы помнили, чтобы деревья росли, а история жила, именно в этом главный смысл акции «Сад памяти», отметил директор департамента по охране окружающей среды лесопаркового сельского хозяйства и промышленности мэрии Сочи Андрей Никончук. Очень важно, что к ней присоединяются наши дети и молодежь. В этом году в Сочи планируют высадить еще более 250 саженцев различных видов деревьев. Готовые площадки для посадок отмечены на интерактивной карте официального сайта акции. Любой желающий может выбрать удобное место, зарегистрироваться и получить необходимый инвентарь и посадочный материал на месте. Четверть опрошенных россиян читают книги, когда у них отключают интернет. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на опрос. Еще 25% респондентов рассказали, что в таких ситуациях принимают решение провести время с пользой и занимаются домашними делами, ремонтом или уборкой. Каждый пятый смотрит телевизор. Только 7% опрошенных рассказали, что идут гулять. 6% занимаются огородом. 4% отводят освободившееся время на дополнительные занятия спортом. А 2% респондентов говорят, что предпочитают разгадывать кроссворды, сканворды и судоку. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров.
0: Реклама спонсора. Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». В нашей клинике десятки профильных врачей. Особенно гордимся стоматологией, гастроэнтерологией и спортивной медициной. А еще мы сотрудничаем со страховыми компаниями. Лечение по ДМС у нас быстро и без лишних ожиданий. Уточните, есть ли наша клиника в вашем полисе, и будьте здоровы. Вместе с клиникой «Будь здоров». «Сириус», Триумфальная, дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Сегодня 6 мая, в среду. В Сочи днем икающие синоптики обещают пасмурную погоду без мокрых сюрпризов, а воздух прогреется до плюс 15. В Красной Поляне днем ждем небольшой дождь, столбики термометра поднимутся до плюс 13. Такова-какова, в общем.
0: Реклама на Макс.ФМ.
2: Ну что же, и в завершение нашего собеседования продайте мне эту ручку.
3: Да зачем вам ручка, а? Вам нужен дом. А самое сложное на себя берет Союзбетон. И объем посчитает, и все на объект доставит, спецтехнику пригонит.
2: Я согласен. Давайте, где подписать?
3: А ручка у вас есть?
4: Союзбетон. Комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8 800 204 пятерки.
5: Союзбетон.
6: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
7: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано.
8: Билеты на концерт .sirius.ru 6+.
9: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
10: Платформы, рынок, технологии.
9: Монетизация. Цены, процедуры, практические инсайты. Нейросети на практике. Контент, продвижение. Новые возможности дохода. Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
10: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
9: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
10: Без возрастных ограничений.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ.
1: Сохраняем важное. Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Предложение включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Сочи. Транспортная 20. Телефон 227-07-27.
2: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
3: Это правда, это правда?
4: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
3: Что будет?
4: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
5: Спонсор эфира Windrose Fitness на Пирогова 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова 40В.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
7: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ.
1: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской 15 или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги, требуется консультация специалиста.
2: Бассейновая компания Риф. Полный комплекс услуг по производству и эксплуатации бассейнов, купелей, спа-комплексов в городе Сочи. Огромный ассортимент. Сеть розничных магазинов в Сочи. Улица Конституции СССР, 46.
3: Яна Фабрициуса, 15/3.
2: И в Адлере авиационная 15 ТЦ Мишутка. Риф. Бассейны высшего качества. Риф-дефис-пул.ру.
4: Твой таунхаус практически на пляже?
5: Да.
4: В закрытом поселке?
5: Да.
4: Где это?
5: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
4: Хочу.
5: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
4: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
6: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
2: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите «Макс.ФМ» в социальных сетях.

0: У нас было 3 микрофона, 3 говорящих головы, 75 непроработанных детских травм, пол чайника крепкого чая, 2 часа чистого эфира и целое море тем для обсуждений.
1: Шоу «Многослов». Каждый понедельник с 7 до 9 вечера.

0: на Макс ФМ.
1: Добрый день, с вами Алексей Петров. Сочинские рыбаки на реках ловят черноморского лосося, а гидов, проводящих в России экстремальные туры, предлагают лицензировать. Спонсор выпуска – офтальмоцентр Коновалова, Сочи, Адлер. Гидов для экстремальных туров в России могут обязать получать лицензии. Такую идею обсуждают в Совете Федерации, об этом пишет парламентская газета. Сенаторы считают, что это поможет убрать с рынка тех, кто водит группы без официального статуса. Кроме того, предлагается усилить защиту туристов, увеличить сумму страховки и упростить передачу данных о маршруте спасателям через портал госуслуги. Специалисты напоминают, даже опытным туристам перед сложным походом лучше заранее сообщить о маршруте в МЧС. Предполагается, что лицензирование гидов позволит лучше защитить экстремальных туристов. В реке Сочи вновь был замечен черноморский лосось. Об этом передают Вести Сочи. Рыба попадается рыбакам весом в несколько килограммов. На набережной реки Сочи и других реках рыбаки всю эту неделю вылавливают красную рыбу. Как предполагают специалисты, весенние штормы снова разрушили одну из морских ферм по выращиванию черноморского лосося. И рыба отправилась в свободное плавание, в том числе по горным рекам. Такое явление уже случалось на курорте. Полностью импортозамещенный ближнемагистральный самолет «Суперджет-100» может начать перевозить пассажиров на регулярной основе уже в конце этого года. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли России Антон Алиханов, передает РИА Новости. «Суперджет-100» — это узкофюзеляжный самолет, создаваемый в рамках программы тотального импортозамещения системы компонентов. Новый воздушный транспорт дополнит семейство эксплуатируемых «Суперджетов» и пополнит российские авиакомпании, которые сейчас на фоне дефицита запчастей используют для перевозок в том числе иностранные самолеты. Россиянам посоветовали, как лучше избавиться от комаров на дачном участке. Комары в Центральной России появятся уже в ближайшие недели, а на юге они уже проснулись. Как сообщает телеканал 360.ru, пик активности ожидается с наступлением устойчивого тепла. Эксперты отмечают, что спреи не всегда эффективны, особенно в жару и при активном движении. Самый простой способ защиты – навести порядок на даче. Стоит убрать стоячую воду на участке и регулярно косить траву. Именно такие условия чаще всего привлекают этих кровососущих. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров.
0: Реклама спонсора. Акция в офтальмоцентре Коновалова «Адлер». Оптическая когерентная томография. 2500 рублей за оба глаза. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова «Адлер». 300-06-78. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный лечебно-диагностический центр.
2: Сегодня, 6 мая, в среду, в Сочи днем икающие синоптики обещают пасмурную погоду без мокрых сюрпризов, а воздух прогреется до плюс 15. В Красной Поляне днем ждем небольшой дождь, столбики термометра поднимутся до плюс 13. Такова-какова, в общем.
0: Реклама спонсора. Круглосуточная МРТ в медицинском центре «Армед». Ночью скидки до 20%. Запись по телефону 8 862 254 55 55. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Реклама на Макс.ФМ.
3: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано.
4: Билеты на концерт.сириус.ру 6+.
5: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
6: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Посмотрите на этого красавца. Это юркий манипулятор. Он ловко захватывает добычу и бесшумно перемещает ее. А вот вдали грациозно вздымает шею величественный кран.
8: Аренда экскаваторов, самосвалов, кранов и манипуляторов в «Союзбетон». Приручим любую стройку. 8 800 204 пятерки.
9: «Союзбетон».
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Курс валют.
1: Курс доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки, китайский юань 11 рублей 2 копейки, 1 биткоин 6 миллионов 144 тысячи 238 рублей.
0: Реклама на Макс.ФМ.
2: Нужны, если зубы, мы установим их за день. Зубы за один день.
3: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имейте противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
4: Царапины на дисках, сколы и ржавчина портят вид автомобиля. Не меняйте диски, восстановите их. Профессиональная покраска, реставрация и восстановление геометрии колеса. Быстро и по выгодной цене вернем дискам заводскую красоту и безопасность. Звоните прямо сейчас. 8 988 503 0239. Сервисный центр «Виктория». Диски как новые.
5: Пиццу можно просто съесть, а можно запомнить. В «Пит-стоп» делают свое тесто, готовят оригинальные соусы и добавляют моцареллу без заменителей. А еще попробуйте фирменный брецель-бортик с кунжутом и крупной сорью. Пицца, которую хочется доесть до последнего кусочка. «Пит-стоп». Просто заказать. Быстро получить.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: и господа, вы готовы? Представляем вашему вниманию утреннее шоу «Профитроли 2 плюс 1».
1: «Профитроли 2 плюс 1».
0: Макс Масленников, Юлия Романовская, и Артур Киш. Редакторы, журналисты, сценаристы, актеры шоу и самые бодрые люди этого города.
1: «Профитроли 2 плюс 1».
0: Каждый будний день на Макс FM с 7 до 11.

0: Вечно молодой Моторс с Максом Масленниковым. Вечно молодой.
1: Храм двухколесной мечты или крупнейший мотоциклетный музей в мире. Если вы думаете, что главные мотоциклетные сокровища спрятаны где-нибудь в Европе или Японии, вы удивитесь. Но крупнейший музей мотоциклов в мире, официально признанный Книгой рекордов Гиннесса, находится в американском штате Алабама, в городке Лидс. Это Барбер, Винтаж, Мотоспорт, Мьюзиум. Музей впечатляет еще на подходе. Пятиэтажное здание из стекла напоминает футуристический собор, а внутри настоящая рай для байкера. В коллекции Джорджа Байбера, успешного бизнесмена и страстного коллекционера, насчитывается более 1600 мотоциклов, а по некоторым данным сейчас уже 1800. На открытых площадках одновременно можно увидеть около 1000 экспонатов. От раритетов на

0: почувствовавший себя мотоциклистом. Мотоакадемия «Вечно молодой» – курсы для тех, кто уже получил категорию А и хочет научиться ездить более уверенно. В Академии действуют два направления обучения. Курс «Интенсив» – «Поехали». Вы протестируете более 15 мотоциклов, от самых легких до самых больших, и поймете, какой подходит именно вам. Курс «Харли Дэвидсон» – отдельная программа, основанная на базе полицейской школы вождения «Паладина» и опыте преподавания с 2008 года. Форма интенсивов, 3 дня обучения, теория, практика и группа всего 5 человек. В стоимость входит аренда мотоцикла, учебная экипировка, топливо, страховка, фирменный мерч и медиапакет. Профессиональное обучение проходит круглый год на территории «Сириус Автодрома». Участие возможно только при наличии категории А. Подробности и стоимость на вечномолодоймоторс.ру.
1: Реклама на Макс.ФМ.
2: Твой таунхаус практически на пляже?
3: Да!
2: В закрытом поселке?
3: Да!
2: Где это?
3: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
2: Хочу.
3: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
2: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
4: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом.РФ» и «Тюльпановка.ру».
5: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчум». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчум.ру. Стройка без проблем.
6: С 1 мая в Сочи-парке большая премьера цирковой феерии «Кот нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
1: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: FM. В Сочи 13 часов. Новости на Макс FM.
1: Добрый день, с вами Алексей Петров. Сегодня в Сочи на некоторых улицах временно отключат электричество, а в России предлагают ввести новые выплаты для бюджетников. Спонсор выпуска – многопрофильная клиника в Сириусе «Будь здоров». Депутаты Госдумы направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести ежемесячную выплату на ребенка до 14 лет для работников бюджетной сферы. Размер выплаты должен составить 25% от минимального размера оплаты труда, передает ТАСС. Парламентарии также предлагают распространить эту льготу на муниципальных служащих. В Думе отметили, что России нужно больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости. В Министерстве транспорта предложили ввести бесплатную парковку для двух машин многодетных семей и распространить эту практику по всей стране, передает РИА Новости. Инициатива прорабатывается министерством вместе с Комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Ранее идею бесплатной парковки для многодетных высказали в том числе в Нижней палате парламента. Сейчас в основном право на бесплатную парковку распространяется только на одну машину, зарегистрированную на одного из родителей в многодетной семье. Сочинские электросети сообщили о проведении плановых работ на электрообъектах 6 мая. В связи с этим до 19 часов на ряде улиц возможно временное ограничение электроснабжения. Так, под отключение попадают улицы Армянская, Абхазская, Фипская, Бытха, Виноградная, Высокогорная, Гастелло, Голенева, Грибоедова, Владимирская, Дивноморская, Ивановская, Калужская, Кирпичная, Комсомольская, Короткая, Котовского, Краснодарская, Лиселидзе, Лесопарковая, Мурманская, Новгородская, Пархоменко, Пионерская, Подольская, Поперечная, Санаторная, Серафимовича, Татуляна, Транспортная, Фрунзе, Черновицкая, Щерса, а также переулки Обовяна, Армянский, Конторский, Овощной и Садовое товарищество «Родник». По вопросам электроснабжения можно обращаться на горячую линию по телефону 8 800 220 0220. Россияне назвали наиболее предпочтительные города для переезда. Так чаще всего наши соотечественники для переезда выбирают города Краснодарского края. Об этом пишет портал news.ru со ссылкой на экспертов. По данным исследования, наш регион выбрали 30% опрошенных. На втором месте Москва, а далее идут Санкт-Петербург, Казань, Владивосток и Новосибирск. При этом переезд в ближайшие два года планируют только 12% россиян. Чаще всего готовы поменять место жительства молодые люди от 18 до 30 лет. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров.
0: Реклама спонсора. Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». Каждый день наши врачи заботятся о самом главном – о вашем здоровье. Мы предлагаем медицинскую помощь экспертного уровня для взрослых и детей. Среди направлений, которыми особенно гордимся – стоматология, гастроэнтерология, травматология и спортивная медицина. Будьте здоровы! Вместе с «Будь здоров». Сириус, Триумфальный, дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Сегодня 6 мая, в среду. В Сочи днем и кающие синоптики обещают пасмурную погоду без мокрых сюрпризов, а воздух прогреется до плюс 15. В Красной Поляне днем ждем небольшой дождь, столбики термометра поднимутся до плюс 13. Такова-какова, в общем.
0: Реклама на Макс.ФМ.
2: Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба, все вовремя. Metal Market. Строим будущее вместе. Сочи. Переулок Теневой, 18/1. Адлер. Улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market.
3: Компания «Стильный дом». 25 лет создаем шторы любой сложности. Карнизы, солнцезащитные системы, все под ключ. Два шоурума, собственные пошивочные цеха, тысячи тканей в наличии в Сочи. «Стильный дом». Обновим ваш интерьер быстро и красиво. Пластунская, 29. Интерьерный комплекс «Панорама».
4: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
5: Ну что же, и в завершение нашего собеседования продайте мне эту ручку.
6: Да зачем вам ручка, а? Вам нужен дом. А самое сложное на себя берет «Союзбетон». И объем посчитает, и все на объект доставит, спецтехнику пригонит.
5: Я согласен. Давайте, где подписать?
6: А ручка у вас есть?
7: «Союзбетон». Комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8-800-204-5.
8: «Союзбетон».
9: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите «Макс.ФМ» в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ.
1: Я из Сочи, а я из Сириуса. И Мацеста подарила нам скидку 20% на курс оздоровления. Просто назвали промокод «Живу в Сочи» при записи на водолечение. Звоните по телефону 8 800 301 04 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня 2026 года. Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской 15 или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги требуются консультация специалиста.
2: Твой таунхаус практически на пляже?
3: Да!
2: В закрытом поселке?
3: Да!
2: Где это?
3: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
2: Хочу.
3: Звони прямо сейчас. 8 918 290 40 40.
2: Звоню. 8 918 290 40 40. Тюльпановка.
4: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
5: Это правда, это правда?
6: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
5: Что будет?
6: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
0: Спонсор эфира Windrose Fitness на Пирогова 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова 40В.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: danser sur la musique techno.
1: Каждую пятницу на Max FM 2 часа электронной музыки. Вилен Хобо ломает привычное вещание радиостанции и отправляет вас в путешествие от истоков различных жанров до наших дней. Старт в пятницу 22:00. Ровно в полночь заметаем следы. Это «Слом» на Max FM.

0: FM. В Сочи 14 часов. Новости на Макс-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Юлия Черкашина. О главном. Россиян предупреждают о новой уловке мошенников. В Сочи ожидается потепление. Подробности впереди. Спонсор выпуска офтальмоцентра Коновалова «Сочи Адлер». Мошенники распространяют в России флешки с вредоносным программным обеспечением, разбрасывая их около офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров. Об этом РИА Новости рассказали эксперты по информационной безопасности. Обычно на флешке находится файл, замаскированный под документ или фото. Когда пользователь его открывает, он автоматически запускает вредоносную программу. Спрятанный код выполняется автоматически через любую уязвимость в системе, например, через устаревшую систему безопасности компьютера. При этом флешка определяется как другое подключенное устройство, а не накопитель. Она выполняет команды от имени пользователя и может скачать вредоносное приложение или поменять настройки системы. Кроме того, такая флешка может подать высокое напряжение через порт, что выведет компьютер из строя. В городе Тара Омской области произошло массовое отравление школьников газом. За медпомощью обратились 40 несовершеннолетних. Как пишут ведомости, причина ЧП – опрессовка газового оборудования, которую проводили примерно в 200 метрах от учебного заведения. Утечка газа произошла во время работ на магистрали недалеко от IT-клуба, где на экскурсии были дети. Пострадавших нет. В Госдуме предложили создать в России алиментный фонд, из которого государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов инициативы. Они отметили, что сначала важно без задержек погасить долги, а потом уже разбираться с неплательщиками, искать их, проверять доходы, взыскивать деньги. В таких ситуациях одиноким родителям, как правило, мамам, не придется самим бегать по инстанциям, разбираться, искать отцов и бегунков. Подчеркнули парламентарии. Циклон ослабит влияние на Краснодарский край в ближайшие дни, сообщают синоптики. По данным Гидрометцентра России, местами температура будет достигать 28 градусов тепла. В Сочи сегодня плюс 15, с каждым днем воздух будет прогреваться все сильнее. Как ожидается завтра, температура превысит климатическую норму. До конца недели в Сочи ожидается плюс 22-24 градуса. И пока это все новости. С вами была Юлия Черкашина.
0: Реклама спонсора.
2: Акция в офтальмоцентре Коновалова Сочи и Адлер. В честь вашего дня рождения скидка 15% на первичную диагностику зрения. Скидка действует 10 дней до и 10 дней после дня рождения. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова Сочи 266-55-20 и в Адлере 300-0678. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный лечебно-диагностический центр.
2: Сегодня, 6 мая, в среду. В Сочи днем икающие синоптики обещают пасмурную погоду без мокрых сюрпризов, а воздух прогреется до плюс 15. В Красной Поляне днем ждем небольшой дождь, столбики термометра поднимутся до плюс 13. Такова-какова, в общем.
0: Реклама спонсора.
3: Лаборатория экспертного класса рядом с домом. Новые пункты забора крови клиники «Армед» на улицах Молодогвардейская, Дивноморская и Виноградная. Точные анализы, быстрый результат. Подробности по телефону 8 862 254 55 55. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Курс валют.
1: Курс доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки, китайский юань 11 рублей 2 копейки, 1 биткоин 6 миллионов 144 тысячи 238 рублей.
0: Реклама на МаксФМ. Летний кемп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58. Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
2: Нужны, если зубы, мы установим их за день, зубы за один день.
3: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Посмотрите на этого красавца. Это юркий манипулятор. Он ловко захватывает добычу и бесшумно перемещает ее. А вот вдали грациозно вздымает шею величественный кран.
5: Аренда экскаваторов, самосвалов, кранов и манипуляторов в «Союзбетон». Приручим любую стройку. 8 800 204 пятерки.
6: «Союзбетон».
7: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано.
8: Билеты на концерт.сириус.ру 6+.
0: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчун». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчун.ру. Стройка без проблем.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио. Потому что реклама на радио реально работает.
10: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Макс.ФМ.
1: С 1 мая в Сочи-парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
2: Царапины на дисках, сколы и ржавчина портят вид автомобиля. Не меняйте диски, восстановите их. Профессиональная покраска, реставрация и восстановление геометрии колеса. Быстро и по выгодной цене вернем дискам заводскую красоту и безопасность. Звоните прямо сейчас. 8 988 503 02 39. Сервисный центр «Виктория». Диски как новые.
3: Твой таунхаус практически на пляже?
4: Да.
3: В закрытом поселке?
4: Да.
3: Где это?
4: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
3: Хочу.
4: Звони прямо сейчас. 8 918 290 40 40.
3: Звоню. 8 918 290 40 40. Тюльпановка.
5: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
6: Бассейновая компания «Риф». Полный комплекс услуг по производству и эксплуатации бассейнов, купелей, спа-комплексов в городе Сочи. Огромный ассортимент. Сеть розничных магазинов в Сочи. Улица Конституции СССР, 46.
7: Яна Фабрициуса, 15/3.
6: И в Адлере. Авиационная, 15, ТЦ «Мишутка». «Риф». Бассейны высшего качества. riff-pool.ru.
8: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
9: Платформы, рынок, технологии.
8: Монетизация.
9: Цены, процедуры, практические инсайты.
8: Нейросети на практике.
9: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
8: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
9: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
8: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
9: Без возрастных ограничений.
10: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: FM. Самое южное.
1: Thank you.

0: Релакс FM. В Сочи 15 часов. Новости на Макс FM.
1: Здравствуйте, с новостями Юлия Черкашина. О главном. В Туапсе почти 800 человек продолжают убирать загрязнение нефтепродуктами. Четверть опрошенных россиян читают книги, когда у них отключают интернет. Подробности впереди. Спонсор выпуска «Многопрофильная клиника» «Будь здоров» в Сириусе. Почти 19 тысяч кубометров загрязненного грунта и воды с мазутом собрали в Туапсе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов задействованы 767 человек и 89 единиц техники. В том числе работают сотрудники МЧС России. Кроме того, в городе продолжают убирать и отмывать от загрязнений территории парков, спортивных площадок и других общественных пространств. Туапсе приводит в порядок после серии атак беспилотников, которые начались в ночь на 16 апреля. За это время дроны неоднократно попадали в морской терминал и нефтеперерабатывающий завод, из-за чего происходили разливы нефтепродуктов и пожары. С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Такое постановление подписало правительство. Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. А сам в России предложили давать дополнительный оплачиваемый двухнедельный отпуск при рождении ребенка. Такой законопроект поступил для обсуждения в трехстороннюю комиссию, пишет российская газета. Авторы инициативы отмечают, что практика предоставления дополнительных дней отдыха в первые дни после рождения детей распространена в других странах. Например, подобная норма действует в Беларуси. Там можно взять отпуск на 14 дней, но без сохранения зарплаты. В России же предлагается закрепить в Трудовом кодексе право на оплачиваемый дополнительный отпуск. 25% опрошенных россиян читают книги, когда у них отключают интернет. Еще четверть респондентов рассказали, что в таких ситуациях принимают решение провести время с пользой и занимаются домашними делами, ремонтом, уборкой. Каждый пятый смотрит телевизор. Только 7% опрошенных рассказали, что идут гулять. Еще 6% занимаются огородом. 4% отводят освободившееся время на дополнительные занятия спортом. А 2% говорят, что предпочитают зарядку для ума. Разгадывают судоку, сканворды и кроссворды. И пока это все новости. С вами была Юлия Черкашина.
0: Реклама спонсора. Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». В нашей клинике десятки профильных врачей. Особенно гордимся стоматологией, гастроэнтерологией и спортивной медициной. А еще мы сотрудничаем со страховыми компаниями. Лечение по ДМС у нас быстро и без лишних ожиданий. Уточните, есть ли наша клиника в вашем полисе, и будьте здоровы. Вместе с клиникой «Будь здоров». «Сириус», Триумфальная, дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Завтра, 7 мая, в четверг, в Сочи, днем ожидаем переменную облачность. Это гарантирует, что солнце точно будет, а воздух прогреется до плюс 16, не иначе, как чудом майским это не назвать. В Красной Поляне днем прогнозируется небольшой дождь, а столбики термометра поднимутся до плюс 14.
0: Реклама на Макс.ФМ.
2: Это правда?
3: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
2: Что будет?
3: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
4: Спонсор эфира «Windrose Fitness» на Пирогова, 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова, 40В. Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба, все вовремя. Metal Market. Строим будущее вместе. Сочи, переулок Теневой, 18/1. Адлер, улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market.
5: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
6: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции Эмбрио. 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано. Билеты на концерт
7: .sirius.ru 6+. Ну что же, и в завершение нашего собеседования... Продайте мне эту ручку.
8: Да зачем вам ручка, а? Вам нужен дом. А самое сложное на себя берет «Союзбетон». И объем посчитает, и все на объект доставит. Спецтехнику пригонит.
7: Я согласен. Давайте, где подписать?
8: А ручка у вас есть?
9: «Союзбетон». Комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8 800 204 пятерки.
10: «Союзбетон». Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

Каждый понедельник с 7 до 9 вечера на Макс-ФМ Рор, Уткин и Меркер разговаривают о жизни, вселенной и вообще. Культовое шоу «Многослов». Радиоверсия.

0: на Max-FM.
1: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской 15 или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги, требуется консультация специалиста.
2: Сохраняем важное. Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя, 6 для 6, 8 для 8. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Предложение включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Сочи. Транспортная 20. Телефон 227-07-27.
3: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в Строймаркет Мейчун. Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчун.ру. Стройка без проблем.
4: Девятого мая в концертном центре «Сириус» концерт ко Дню Победы. В программе «Музыка Сергея Прокофьева». Концерт для скрипки с оркестром номер один и оратория «Иван Грозный» для чтеца, солистов, хора и оркестра по одноименному кинофильму. На сцене симфонический оркестр и хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением Александра Чернушенко. Билеты на концерт.сириус.ру. 6+.
5: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
6: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Здравствуйте. С новостями Юлия Черкашина. О главном. На горнолыжных курортах Сочи ужесточили контроль. Онлайн-библиотеку запустили в столичных автобусах и электробусах. Подробности впереди. Спонсор выпуска — автомат-центр Коновалова, Сочи, Адлер. В Сочи усилили контроль за оплатой посещения территории сочинского нацпарка. С начала мая инспекторы начали штрафовать туристов, не оплативших экологический сбор. Речь идет о курортах Роза-Хутор, Красная Поляна и Газпром-Поляна. С 1 мая вход на территорию нацпарка здесь стал платным – 250 рублей с человека за одно посещение. По словам туристов, если ранее проверяющие находились на нижних станциях канатных дорог, то теперь контроль перенесли на верхние точки. Это позволяет не задерживать поток на подъеме, но при отсутствии оплаченного пропуска на спуске нарушителям выписывают штраф до 3-4 тысяч рублей. Дополнительное недовольство отдыхающих вызывает формат пропуска. Вместо электронных билетов используется бумажный чек, который легко повредить или потерять в условиях горной погоды. В случае его отсутствия инспекторы расценивают это как неоплату. В Госдуме предложили ввести новые выплаты для бюджетников. В частности, депутаты направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести ежемесячную выплату на ребенка для работников бюджетной сферы. Речь идет о детях до 14 лет. Размер выплаты должен составить 25% от МРОТ, передает ТАСС. Парламентарии также предлагают распространить эту льготу на муниципальных служащих. В Думе отметили, что России нужно больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости. На Дальнем Востоке создают умную систему борьбы с пожарами. В проекте будут использовать беспилотники и спутниковую связь. Технология позволит обнаруживать возгорание всего за 5-10 минут, а локализовать их в течение часа. Это особенно важно для региона, где ежегодно фиксируется множество лесных пожаров, а площадь округа превышает 40% территории России. Об этом пишут ведомости. Система объединит беспилотные платформы, сенсоры и телекоммуникационные решения, включая спутниковую передачу данных, способную работать даже под кронами деревьев. Пассажиры всех маршрутов автобусов и электробусов Москвы получили доступ к онлайн-библиотеке в рамках проекта «Это книги». Всего маршрутов 750. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно отсканировать QR-код на экране в салоне. Сейчас в коллекции около 100 бесплатных произведений в электронном и аудиоформате. От детских книг до научной литературы и современной прозы. Подборки обновляются к праздникам и дням рождения писателей. Так, в мае к 135-летию Михаила Булгакова пассажирам предлагают его произведения, а также книги о победе в Великой Отечественной войне. И пока это все новости. С вами была Юлия Черкашина.
1: Реклама спонсора. Акция в офтальмоцентре Коновалова Сочи «Адлер». Только в мае для ветеранов Великой Отечественной войны скидка 20% на первичную диагностику. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова Сочи по телефону 266-55-20 и в «Адлере» 300-06-78. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный лечебно-диагностический центр. Завтра, 7 мая, в четверг в Сочи днем ожидаем переменную облачность. Это гарантирует, что солнце точно будет, а воздух прогреется до плюс 16, не иначе, как чудом майским это не назвать. В Красной Поляне днем прогнозируется небольшой дождь, а столбики термометра поднимутся до плюс 14.
0: Реклама спонсора.
2: Чихаешь без остановки? Заложен нос? Не знаешь, на что аллергия? Сдай комплекс 107 аллергенов в клинике «Армед». Каждое воскресенье со скидкой за 8800 рублей. Подробности по телефону 254-55-55.
0: Реклама на Макс.ФМ.
3: Посмотрите на этого красавца. Это юркий манипулятор. Он ловко захватывает добычу и бесшумно перемещает ее. А вот вдали грациозно вздымает шею величественный кран.
4: Аренда экскаваторов, самосвалов, кранов и манипуляторов в «Союзбетон». Приручим любую стройку. 8 800 204 пятерки.
5: «Союзбетон».
6: Бассейновая компания «Риф». Полный комплекс услуг по производству и эксплуатации бассейнов, купелей, спа-комплексов в городе Сочи. Огромный ассортимент. Сеть розничных магазинов в Сочи. Улица Конституции СССР, 46.
7: Яна Фабрициуса, 15/3.
6: И в Адлере. Авиационная, 15, ТЦ «Мишутка». «Риф». Бассейны высшего качества. Риф-дефис-пул.ру.
8: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
9: Платформы, рынок, технологии.
8: Монетизация.
9: Цены, процедуры, практические инсайты.
8: Нейросети на практике.
9: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
8: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
9: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
8: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
9: Без возрастных ограничений.
10: Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу: улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
11: 9 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко Дню Победы. В программе «Музыка Сергея Прокофьева». Концерт для скрипки с оркестром номер один и оратория «Иван Грозный» для чтеца, солистов, хора и оркестра по одноименному кинофильму. На сцене симфонический оркестр и хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением Александра Чернушенко.
12: Билеты на концерт .sirius.ru. 6+.
13: Нужны, если зубы, мы установим их за день. Зубы за один день.
14: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имейте противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Это правда, это правда?
1: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
0: Что будет?
1: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
2: С 7 до 11 на Макс.ФМ.

0: Курс валют.
1: Курс доллара 75 рублей 34 копейки. Евро 88 рублей 34 копейки. Китайский юань 11 рублей 2 копейки. Один биткоин 6 миллионов 144 тысячи 238 рублей.

0: на Макс.ФМ.
1: Стоп! Ты готова к лету и жаре? Кожа и волосы в это время нуждаются в особой защите. В клинике «Баланс здоровья» мы готовим тебя к лету по-настоящему. Курс биоревитализации минус 20%, плюс анестезия в подарок. Глубокое увлажнение, инъекционная защита кожи от солнца и морской воды. Фотоны Hair Restart минус 20%. Укрепление питания волосяных фолликулов для здоровья и плотности волос в жаркий сезон. Лето не ждет. Начни подготовку уже сегодня. «Баланс здоровья». Новогинская, 13, 4 этаж. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Представь, ты открываешь шкаф, и все сочетается. В «Подиум 4PM» мы создаем образы под ваш ритм жизни. Офис, подруги, семья, путешествия, особый случай. «Подиум 4PM» – ваш готовый гардероб. Магазины «Подиум 4PM» – ваше очарование во всех районах города и социальных сетях.
3: Твой таунхаус практически на пляже?
4: Да!
3: В закрытом поселке?
4: Да!
3: Где это?
4: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
3: Хочу.
4: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
3: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
5: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: FM. Сочи, 17 часов. Новости на Макс-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Юлия Черкашина. О главном. В России может появиться новый налоговый вычет. В Сочи ожидается потепление. Подробности впереди. Спонсор выпуска «Многопрофильная клиника. Будь здоров в Сириусе». В России необходимо ввести налоговый вычет на услуги репетиторов для выпускников школ. С инициативой выступил депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семей, поскольку расходы на репетиторов сейчас достигают сотен тысяч рублей. В связи с этим он призвал государство начать оказывать поддержку родителям, вкладывающим средства в образование своих детей. Иванов считает, что размер вычета должен составлять 13% от расходов на репетитора. Лимит – до 150 тысяч рублей в год на каждого ребенка. Семья сможет вернуть до 19,5 тысяч рублей в год. В Чебоксарах число поврежденных ударами ВСУ жилых домов выросло до 40. Среди них социальные объекты, школы, детские сады и колледж. Обновленные данные привел глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, ведение ЧС позволило оперативно мобилизировать ресурсы и направить средства на аварийные работы и адресную помощь. Накануне Чебоксары подверглись удару украинских беспилотников. 2 человека погибли, 35 получили травмы различной степени тяжести. С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Такое постановление подписало правительство. Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. Циклон ослабит влияние на Краснодарский край в ближайшие дни, сообщают синоптики. По данным Гидрометцентра России, местами температура будет достигать 28 градусов тепла. В Сочи сегодня плюс 15. С каждым днем воздух будет прогреваться все сильнее. Как ожидается завтра, температура превысит климатическую норму. До конца недели в Сочи ожидается до плюс 22-24 градусов. И пока это все новости. С вами была Юлия Черкашина.
0: Реклама спонсора. Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». Каждый день наши врачи заботятся о самом главном – о вашем здоровье. Мы предлагаем медицинскую помощь экспертного уровня для взрослых и детей. Среди направлений, которыми особенно гордимся – стоматология, гастроэнтерология, травматология и спортивная медицина. Будьте здоровы! Вместе с «Будь здоров». Сириус. Триумфальный дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

0: Что-то в воздухе витает. Это ведь не просто звук.
1: Эфироманы на Макс ФМ.
2: Ну вот и начинается у нас средний день этой потрясающей недели, которая сулит нам какое-то количество изменений с точки зрения погодных условий, надеюсь, потому что я чуть краем уха уловил, как
3: Юлия Черкашина. Это ты послушал новости, да?
2: Да, говорила о том, что в ближайшие дни будет усиление мощное, типа прям очень тепло станет, прям жарко. Ну сразу, вот как мы любим в Сочи.
3: Так хочется сказать, ну наконец-то, уже пора давно, Сочи, надо починиться.
2: Никакой весны? Сразу хлобысь и лето?
3: А я говорила, вот что так и будет. Скорее всего, что у нас будет +12, +12, а потом раз, резко, +27.
2: Это шоу «Эфиромоны» на Макс.ФМ. Это Света Процевская.
3: И Сергей Зайцев. Что, мы тоже будем вас сегодня подогревать, укутывать теплом и горячие новиночки вам показывать.
2: Во-первых. Во-вторых, у нас сегодня будет рубрика «Три свайпа по сниппету». В-третьих, у нас сегодня будет читка. Потому что в среду мы любим это делать, и уже давно этого не было, кстати, пару недель примерно, да, вот как меня не было в отпуске. В отпуск я ушел, и не было читки, а сегодня мы это сделаем. Если вы не помните, что это такое, мы сейчас напомним, что это такое. Мы берем какие-то популярные или вообще неизвестные стихотворения. Это могут быть российские поэты, это могут быть абсолютно непонятные поэты. И я выбираю свой, Света выбирает свой. Мы потом зачитываем вам, как мы это видим, а затем нейронка генерит нам треки.
3: Точно. Ну, в общем, мы будем просвещать вас в плане поэтическом, будем с вами становиться более культурно обогащенными и, ну, и кайфовать от новых наших хитов, свежесозданных с помощью наших талантов и высоких технологий, да, искусственного интеллекта.
2: И потом мы все это заливаем к нам на канал Макс ФМ Радио Сочи в телегу. Заходите туда, можно уже сейчас подписываться, ну и ждать тех самых версий, которые мы туда выложим. Все. Думаю, пора поговорить о погоде уже прям, ну, реально о погоде. Давайте, давайте.
4: Погода на Макс ФМ.
2: Поговорим о ней. Прямо сейчас свет в Сочи 14 градусов. И как будто бы не очень все выглядит вот так на бумаге.
3: Почему?
2: Так скажем, на экране. Все паршиво выглядит. Не очень нравится мне на это смотреть. Там, кажется, дождь какой-то где-то на поляне. И дальше. Но ночью 12 градусов, не будет никаких осадков. 16 градусов завтра. Переменная облачность. Классно.
3: 11 градусов прямо сейчас в поселке Красная Поляна. Какие-то тучки там к нам подкрадываются с гор. Пасмурно, да, в данный момент. 8 градусов ночная температура. Завтра днем +14 максимум. И что касается осадков, они вероятны с 10 утра до 17 часов. Возможно, небольшой дождь.
2: Все, пойдем за кофе.

0: Царапины на дисках, сколы и ржавчина портят вид автомобиля? Не меняйте диски, восстановите их. Профессиональная покраска, реставрация и восстановление геометрии колеса. Быстро и по выгодной цене вернем дискам заводскую красоту и безопасность. Звоните прямо сейчас. 8 988 503 02 39. Сервисный центр «Виктория». Диски как новые.
1: Это правда, это правда?
2: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
1: Что будет?
2: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
3: Спонсор эфира «Windrose Fitness» на Пирогова, 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова, 40В.
4: С 1 мая в Сочи-парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
5: 9 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко Дню Победы. В программе «Музыка Сергея Прокофьева». Концерт для скрипки с оркестром номер один и оратория «Иван Грозный» для чтеца, солистов, хора и оркестра по одноименному кинофильму. На сцене симфонический оркестр и хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением Александра Чернушенко. Билеты на концерт.сириус.ру. 6+.
3: Компания «Стильный дом». 25 лет создаем шторы любой сложности. Карнизы, солнцезащитные системы, все под ключ. Два шоурума, собственные пошивочные цеха, тысячи тканей в наличии в Сочи. «Стильный дом». Обновим ваш интерьер быстро и красиво. Пластунская, 29. Интерьерный комплекс «Панорама».
6: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Не пытайся понять, почувствуй. Феромоны на Max FM.
1: Да.
2: Надел новых подложек, Сережа.
1: Ну классно же.
2: Ну, мне не нравится.
1: Вот это ты,
2: она медленная.
1: Ты не понимаешь, да, что под нее делать. У Светы есть такой момент, мы это уже выявили за годы работы вместе, что ты, если не понимаешь, что под нее делать, то ты путаешься, как дезориентируешься.
2: Как-нибудь не понимаю.
1: Ну, ритм ее, типа, он тебе
2: вот, он очень сильно успокаивает, понимаешь? Мне нужно что-то такое бодрое, энергичное, под что можно заряжать людей вторым дыханием этого дня. Вот как-то так. Ну, давай. Вот.
1: Типа того?
2: Вот, это уже моя история, спасибо.
1: Окей.
2: Да, это шоу «Эфиромоны» на Max FM. Мы второе дыхание вашего дня. Какой сегодня день недели вообще?
1: Сегодня средний день недели, но да. В нашем случае, в текущем, по-моему, это предпоследний день недели. Если я не ошибаюсь, у нас пятница снова выходной.
2: Надо проверить.
1: Ну, смотри, давай вот прямо сейчас календарь посмотрим. Ну да, 9 и 10 выпадают на выходные, на субботу, воскресенье. Значит, в пятницу 8 мы также, как на минувшей неделе, будем, скорее всего, отдыхать. Я не знаю.
2: Майским праздником быть.
1: Да. Значит, какой прикол? Сейчас нас снимают, вот прямо в данный момент, мы сейчас в студии, и нас снимают. И это все для того, чтобы завтра определенные сюжеты выложить. Мы пока ничего не будем говорить, я просто к чему?
2: Снимает телевидение, а не просто наши фанаты на телефон.
1: Да, это тоже важное пояснение. И такой момент. Мы же редко крайне в студии, чтобы нас снимали на камеры, да?
2: Ну,
1: мы
2: да.
1: Просто вот тет-а-тет, микрофоны. И я себя почувствовал сейчас чуть больше медиа-персоны, чем обычно. Сейчас объясню, почему. К чему я веду, вернее. Есть медиа-персона, которую я сегодня встретил и просто офигел, потому что не ожидал его увидеть в лифте на 4-м этаже.
2: Своего дома,
1: да. Значит, Олег Монгол в Сочи. Берегитесь, девчонки.
2: Ваш краш где-то сейчас в Альпийском квартале.
1: Нет, он сейчас поехал куда-то на работу. Я не знаю, правда, чем он будет работать
2: он
1: и каким работает, образом.
2: Он работает, понимаешь?
1: Он приехал в Сочи отдохнуть. В общем, вы
2: без продюсера?
1: Вот меня Света спросила, а почему ты его не сфоткал? Почему ты с ним, вернее, не сфоткался?
2: Хотя бы, да, видосик заснять. Типа, привет всем там.
1: Вот. Почему? Объясняю. Это тот момент был, когда хотелось с ним просто просто встретиться в лифте и поговорить.
2: Всегда мечтал встретиться с Олегом Монголом в лифте.
1: Конечно.
2: Господь.
1: Мне было любопытно просто почувствовать вот этот момент, а не бежать к телефону, пытаться заснять
2: это. Я тебя очень понимаю, да. Я когда вижу известных людей, мне хочется повзаимодействовать по-человечески, если такая возможность есть, либо вообще к ним не приставать.
1: И это был как раз все получилось. Он сам первый заговорил, такой, ну, как вы тут, я с Землей ехал.
2: Роднулькины мои, так сказал?
1: Нет, он просто такой, ну, чё, как оно? Вот так вот, чё, как оно?
2: Серьезно?
1: Мы такие, да, блин.
2: Он низенького ростика?
1: Прикольно. Да, чуть ниже меня, чуть ниже. Ну, башка огромная.
2: Ну, какой тебе тоже.
1: Эй! И я ему говорю, да, все супер, ты надолго сюда?
2: Он такой, сразу на «ты», да, перешли?
1: Ну, да.
2: Роднулькина,
1: да.
2: Я же говорю.
1: Я говорю, ты надолго сюда? Ну, то есть давай ему понять, что я понимаю, кто он, просто я не хочу ничего там ни фотографироваться, ни расспрашивать, всякие дурацкие вопросы задавать. И он такой, да, я поработать приехал и отдохнуть, совместить приятное с полезным. Короче, такой был, знаешь, простой достаточно, такой small talk, пока едешь с 4-го этажа на 1-й. И все, мы там чуть-чуть поболтали еще. Он сказал, что в Сочи всегда скайпом приезжает. От него был, ну, фирменный флёр. Фирменный флёр.
2: Да, то есть...
1: Такой 40-градусный примерно.
2: Так это он приносит нам тепло и жару в Сочи?
1: Вполне возможно, что сейчас...
2: Понятно, чего потеплело.
1: Да, парниковый эффект благодаря... Монгольский парниковый эффект. Есть эффект Манделы, а это эффект Монгола. Так что сейчас в Сочи сильно жарче благодаря этому парню.
2: Да, хочется свежего бриза, знаешь, такое, с моря. Ну, в общем, как говорится, шанс встретить Олега Монгола в свой в своем лифте дома посреди недели.
1: Ничтожно мало.
2: Мало, но никогда не равен нулю.
1: Шоу «Эфиромоны». Продолжаем сейчас музыку, послушаем, потом вернемся с рубрикой.

0: Твой город. Твое радио. Макс ФМ. Реклама на Макс ФМ. Летний кемп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58.
1: Ну что же, и в завершение нашего собеседования продайте мне эту ручку.
2: Да зачем вам ручка, а? Вам нужен дом. А самое сложное, на себя берет «Союзбетон» и объем посчитает, и все на объект доставит, спецтехнику пригонит.
1: Я согласен. Давайте, где подписать?
2: А ручка у вас есть?
0: «Союзбетон» — комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8 800

0: Сочи. Огромный ассортимент. Сеть розничных магазинов в Сочи. Улица Конституции СССР, 46.
1: Яна Фабрициуса, 15/3.
0: И в Адлере авиационная 15 ТЦ «Мишутка». Риф. Бассейны высшего качества. Риф-дефис-пул.ру.
2: Мам, а где мои игрушки? Вы их выкинули? Вы меня больше не любите?
3: Любим, конечно. Они просто спрятались.
2: Где?
3: В комнате.
2: Но их нет здесь.
3: В твоей личной комнате. В новой квартире от Ава.
2: Ура! Мы переезжаем!
4: Когда эмоции в квадрате, значит, квартира от застройщика Ава.
5: Не оферта застройщика ОСЗ «Кислород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба. Все вовремя. Metal Market. Строим будущее вместе. Сочи. Переулок Теневой, 18/1. Адлер. Улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио. Потому что реклама на радио реально работает.
8: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Снова прошу прощения. Вы что-нибудь слышали про слом? Каждую пятницу на Макс FM с 10 до полуночи вас ждет 2 часа электронной музыки.
1: J'aime danser sur la musique techno.
0: Это, конечно, ломает привычный формат вещания нашей радиостанции, но вам это нравится. Пятница, 22:00. Слом на Макс FM.

0: Макс.ФМ.
1: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
2: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
1: Не упустите свой шанс стать родителями.
2: Клиника репродукции Эмбрио. 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8 967 644 55 44. Салон красоты Сахар.
4: Твой таунхаус практически на пляже?
5: Да.
4: В закрытом поселке?
5: Да.
4: Где это?
5: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
4: Хочу.
5: Звони прямо сейчас. 8 918 290 40 40.
4: Звоню. 8 918 290 40 40. Тюльпановка.
6: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
7: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
8: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчун». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчун.ру. Стройка без проблем.
9: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: XFM. В Сочи 18 часов. Новости на Макс-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Юлия Черкашина. О главном. 55 миллиардов рублей инвестируют в реконструкцию исторических здравниц в Сочи. Четверть опрошенных россиян читают книги, когда у них отключают интернет. Подробности впереди. Спонсор выпуска автомоцентра Коновалова «Сочи Адлер». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев лично проинспектировал ход реконструкции легендарного санатория «Волна» в Сочи и высоко оценил масштабные инвестиции, направленные на возрождение курортного наследия. Санаторий «Волна», которому почти 90 лет, в 2012 году был законсервирован из-за критического состояния. Сегодня же, как отметил глава региона, здравница возрождается, при этом здание сохраняет свой исторический облик. Инвестор уже закончил каскадную лестницу, обновляет летний кинотеатр, танцплощадку, фонтанный комплекс. Кроме того, построили новый корпус категории 4 звезды. Будут работать рестораны, медицинские спа-центры и круглогодичные бассейны. Инвестор реализует в Сочи 3 проекта. Помимо «Волны», это реконструкция гостиницы «Приморская» и полное обновление санатория «Кристалл». Общий объем инвестиций превышает 55 миллиардов рублей. Компания уже воспользовалась региональной льготой по налогу на имущество. За 10 лет объем поддержки составит свыше 5 миллиардов рублей. С начала года в России зафиксировали 25 тысяч укусов клещей, из них 7 тысяч за последнюю неделю. Наиболее высокая активность насекомых отмечена в Московской области и Республике Алтай. Как пишут «Известия», с начала года у 34 россиян обнаружили те или иные заболевания, передаваемые клещами. Среди них боррелиоз, тиф и энцефалит. Опрошенные изданием эксперты рассказали, что традиционно пик активности членистоногих приходится на конец апреля, первую половину мая. При переменчивой погоде они становятся агрессивными. Госдуме предложили создать в России алиментный фонд, из которого государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авторов инициативы. Они отметили, что сначала важно без задержек погасить долги, а потом уже разбираться с неплательщиками, искать их, проверять доходы, взыскивать деньги. В таких ситуациях одиноким родителям, как правило, мамам, не придется самим бегать по инстанциям, разбираться, искать отцов-бегунков, подчеркнули парламентарии. 25% опрошенных россиян читают книги, когда у них отключают интернет. Еще четверть респондентов рассказали, что в таких ситуациях принимают решение провести время с пользой и занимаются домашними делами, ремонтом, уборкой. Каждый пятый смотрит телевизор. Только 7% опрошенных рассказали, что идут гулять. Еще 6% занимаются огородом. 4% отводят освободившееся время на дополнительные занятия спортом. А 2% говорят, что предпочитают зарядку для ума. Разгадывают судоку, сканворды и кроссворды. И пока это все новости. С вами была Юлия Черкашина.
0: Реклама спонсора.
2: Акция в офтальмоцентре Коновалова Сочи. Только в мае. Лазерная коррекция зрения методом FemtoLasik со скидкой 10%. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова Сочи. 266-55-20. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Нет, что-то в воздухе витает. Это ведь не просто звук.
1: Эфироманы на Макс-ФМ.
2: Это шоу «Эфиромоны» и «Макс.ФМ» по-прежнему здесь. Тут, кстати, еще, я не знаю, слышали ли вы, но Света Процевская.
3: Ну, конечно, мы о ней слышали. Это та, которая в парочке с Сергеем Зайцевым работает на шоу «Эфиромоны» на «Макс.ФМ».
2: У нас новый час, где произойдет читка, например, рубрика наша, которая случится. Дождитесь ее, вы ее любите, мы знаем. Если вы ее еще не слышали, то полюбите, когда услышите.
3: Мы будем читать стихи, но это не то скучное, знаете, поэтическое чтение. Мы будем клепать хиты. У нас практически фабрика звезд будет.
2: Именно.
3: Фабрика хитов.
2: Получше.
3: Да, в прямом эфире мы будем делать с помощью ИИ, искусственного интеллекта, нейросетей, на ваших глазах, ну, точнее, ушах, на ваших ушах, будем делать хит из знаменитых и не очень знаменитых стихотворений.
2: Два штуки их будет. Моя версия и Светина версия. И будем смотреть, у кого получится поинтересней.
3: Кстати говоря, я еще свое стихотворение не выбрала.
2: Да, я тоже.
3: Да, и если у вас вдруг есть, ну, какое-то любимое стихотворение, которое вы хотите превратить в песню, а вы можете прямо сейчас его нам прислать.
2: Давайте плюс 7-900-288-1074, WhatsApp, Telegram, Макс. Ну, наверное, WhatsApp уже минусуем, лучше вот Telegram или Макс. WhatsApp что-то совсем странно работает. Присылайте это, также у нас афиша будет в этом часе.
3: У меня WhatsApp работает.
2: Да?
3: Да, если у вас работает, ну попробуйте, если что. Если мы не ответим куда-то в другое место. Да, мы будем делать из этого стихотворения, которое вы нам предложите, в прямом эфире мы будем делать песню.
2: И еще я расскажу, как один молочный бренд с помощью искусственного интеллекта смог найти просто невероятное количество пропавших людей.
3: О!
2: Да. Так что...
3: Нашел.
2: Ждите.
3: Помнишь, типа...
2: Что это?

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Вот знаете, как сбываются быстро мечты. Я буквально позавчера ходила по городу, и откуда-то запахло клубникой. Я такая, господи, как я хочу клубники. Хотя обычно я ее себе не покупаю, не ем. Но тут прям, как будто, вот знаешь, лето близко уже. И вот сейчас моя коллега Ксения угостила клубничкой. Я его угощу тебя.
2: А я приму это угощение, спасибо. Кстати, вы угоститесь информацией о погоде, потому что, во-первых, спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный медицинский центр. Во-вторых, надо бы рассказать вам, что изменилось за тот час, что прошел с минувшего выпуска.
1: В Красной Поляне, в поселке, чуть-чуть похолодало. Сейчас там плюс 10 градусов, пасмурно, но на сегодня, к счастью, осадков не ожидается. 8 градусов температура в ночные часы, завтра до 14 с плюсом – это максимум. Так, ну и что по осадкам? Да, дождь небольшой и временами, и местами ожидается примерно с 10 утра до 17 часов. Это поселок Красная Поляна.
2: Фу. Давай
1: ты
2: посмотрим.
1: Про поселок или?
2: Давай посмотрим, что в Сочи. 14 градусов прямо сейчас, ничего не изменилось. Как будто бы, ну, дождя не будет сегодня. Пыльца тоже прибита, знаете ли, такая информация. Ночью 12 — это максимальный показатель. Света ест клубнику, а завтра 16 с переменной облачностью.
1: Ты слышишь, как я клубничку ем?
2: Ну да.
1: Ну иди присоединяйся.
2: Ну-ка, подожди. Давай ASMR в режиме прямой.
1: Нет, это неприлично.
2: Все, согласен, неприлично. Погода, кстати, ничего такая, вы поняли.

Реклама спонсора. Круглосуточное МРТ в медицинском центре «Армед». Ночью скидки до 20%. Запись по телефону 8 862 254 55 55. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: на Макс ФМ.
1: Твой таунхаус практически на пляже?
2: Да!
1: В закрытом поселке?
2: Да!
1: Где это?
2: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
1: Хочу.
2: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
1: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
3: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
4: 9 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко Дню Победы. В программе «Музыка Сергея Прокофьева». Концерт для скрипки с оркестром номер один и оратория «Иван Грозный» для чтеца, солистов, хора и оркестра по одноименному кинофильму. На сцене симфонический оркестр и хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением Александра Чернушенко. Билеты на концерт.сириус.ру. 6+.
5: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской 15 или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги требуются консультации специалиста.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264 70 70 или пишите Max FM в социальных сетях. Макс ФМ. Слушай в Лазаревском на 107.1 и онлайн в любой точке мира.

0: на Макс ФМ.
1: Я из Сочи, а я из Сириуса. И Мацеста подарила нам скидку 20% на курс оздоровления. Просто назвали промокод «Живу в Сочи» при записи на водолечение. Звоните по телефону 8 800 301 04 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня 2026 года.
2: Нужны, если зубы, мы установим их за день. Зубы за один день.
3: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
5: Это правда?
6: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
5: Что будет?
6: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
0: Спонсор эфира «Windrose Fitness» на Пирогова, 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова, 40В. Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264 70 70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Плохі романи на Макс ФМ.
1: Что-что? Я не расслышал. Куда воткнул что? Свет.
2: Гребешком приглажу хвост и воткну ей в бошку гвоздь. Ну, кто?
1: Я очень любил в детстве этот стих, но пока... Это то, что ты выбрала уже?
2: Это не так звучит в оригинале этот стих. Ты что?
1: Ну,
2: гвоздя там не было.
1: Ну, ты же читала сейчас все. Ну, то, что ты читала, это ты стих выбрала уже или нет? Или пока?
2: Нет. Это я просто цитирую тебя Агнию Барто.
1: Тогда можно сказать, да, что у нас через несколько минут начнется наша рубрика «Читка». Вы ее ждете, мы ее любим. Мы будем читать стихи, а потом эти же стихи, ну, я один, Света один, выберем разные, и потом мы из них делаем треки с помощью ИИ, и включаем здесь в прямом эфире, а вы решаете, у кого получилась версия удачнее, и решаете, кто из нас красавчик, а кто трюфель.
2: Трюфель? Между прочим, трюфель — это очень дорогой гриб. Очень дорогой.
1: Но все-таки гриб, и находит его свиной пятак. Вот так.
2: И собачка еще находит его.
1: Трется.
2: Ты, кстати, любишь трюфель?
1: Ну, обожаю.
2: Я тоже обожаю.
1: Все, что связано вообще, трюфельное масло, трюфельный запах, слово трюфель.
2: Скажите, где купить трюфельное масло хорошее? Скажите, пожалуйста. Ну, потому что мне надо. Если просто вы хоть раз добавите в спагетти или в пасту трюфельное масло, вообще без ничего можно есть эту пасту. Это фантастика. И это такие приятные гастрономические воспоминания о солнечной Италии. Ну, я-то выпендрилась тут так аккуратно, что я была там и ела.
1: Хорошая интеграция выпендрежника. Интеграция выпендрежника. Но сейчас, кстати, тоже будет интеграция одних выпендрежников. У нас совсем скоро, 12 мая, случится оно. Воссоединение тандема Эдуарда Меркера и Юлии Романовской. Да, в день основания утреннего шоу «Профитроли» 12 мая случится их воссоединение целых 4 часа в утреннем эфире. Вы сможете услышать все то, что слышали когда-то, и что-то новое в том числе.
2: Да, ребята 10 лет работали бок о бок, что только не происходило в утреннем эфире у них за все время сотрудничества, и все знают вот эти вот, знаешь, там громадные расколы между Меркером и Романовской, когда люди просто на два лагеря раскалывались, но тем интереснее и острее становилось это утреннее шоу на Макс ФМ. Спонсором этой новости является Windrose Fitness, единое двухуровневое пространство спорта красоты для района Новой Сочи. Фитнес с тренажерами, техноджим, спа-центр с бассейном 25 метров, каплевидной красивой формы, кстати говоря.
1: Там не только это, есть комната с сеном, которая крайне мощно помогает восстановиться. Я вам просто советую от себя лично. Там очень приятно пахнет, там потрясающая атмосфера. Именно вот я про сенную комнату говорю, что там можно полежать и правда почувствовать, что ты восстановился.
2: Сенная комната?
1: Да. Хамам снежная, есть.
2: Снежная комната. Слушай, я думаю, что тут будет у нас здесь в новой студии радио Макс ФМ, тут будет хамам, потому что будет очень жарко здесь, когда ребята 12 мая воссоединятся, да, в уже бывшем формате шоу «Профитроли», а потом нужно снегом это все засыпать. Сыпать, да, превратить в снежную комнату, чтобы охладить этот жар споров и вот этот их пыл.
1: Очередная потрясающая интеграция. Спасибо, Света.
2: Пожалуйста. Да, продолжим, что у нас есть в Windrose Fitness. Кроме снежной комнаты, комнаты с сеном, есть хамам, баня, также спа, эстетические уходы по лицу и телу, спа-массажи, как я это люблю, европейский стиль, а также от специалистов из королевства Таиланд. Все в одном месте, по одному адресу на Пирогова, 40В.
1: Да, и сейчас быстренько еще закрывашку сделаем в таком формате, что вот 12-го вы уже поняли, что случится, а 18-го Windrose Fitness отметит свой 7-й день рождения и снова приглашает вас на крутое событие, тренировка под диджей-сет прямо в тренажерном зале с 9 утра до 11, там же на Пирогова 40В 18 мая.
2: Это будет мощно, это такое фитнес-рейв получится.
1: Через несколько минут у нас тут случится стихотворный рейв. Мы будем проводить рубрику «Читка».

0: на Max FM. Летний кэмп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58.
1: Посмотрите на этого красавца. Это юркий манипулятор. Он ловко захватывает добычу и бесшумно перемещает ее. А вот вдали грациозно вздымает шею величественный кран.

0: «Мосбетон». Бассейновая компания «Риф». Полный комплекс услуг по производству и эксплуатации бассейнов, купелей, спа-комплексов в городе Сочи. Огромный ассортимент. Сеть розничных магазинов в Сочи. Улица Конституции СССР, 46.
1: Яна Фабрициуса, 15/3.
0: И в Адлере. Авиационная, 15, ТЦ «Мишутка». «Риф». Бассейны высшего качества. riff-pool.ru.
2: Царапины на дисках, сколы и ржавчина портят вид автомобиля. Не меняйте диски. Восстановите их. Профессионально. Профессиональная покраска, реставрация и восстановление геометрии колеса. Быстро и по выгодной цене вернем дискам заводскую красоту и безопасность. Звоните прямо сейчас. 8 988 503 02 39. Сервисный центр «Виктория». Диски как новые.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264 70 70 или пишите MaxFM в соцсетях.

0: У нас было три микрофона, три говорящих головы, 75 непроработанных детских травм, полчайника крепкого чая, 2 часа чистого эфира и целое море тем для обсуждений.
1: Шоу «Многослов». Каждый понедельник с 7 до 9 вечера.

0: Лихі романи на Макс ФМ.
1: Слушайте, ну очень сложно нам сейчас дается генерация для рубрики «Читка». Что-то вот, знаете, сейчас же многие сервисы тупят. Ну вот и у нас тоже тупят. Мы готовим. Крайне сложно. Поэтому уж простите, но мы уже в следующем часе покажем результаты.
2: Да, мы уже выбрали стихотворение,
1: да,
2: на которое будем делать хиты. Ну, давай можем их раскрыть, например.
1: Стихи?
2: Да.
1: Ну, давай.
2: Ну, давай.
1: Давай ты первая.
2: Во-первых, я обожаю Агнию Барто. Я, как и многие из нас, выросла на ее стихотворениях. Ну, как выросла? Когда мы были совсем маленькими, нам читали там мамы, да, например, или старшие братья и сестры. У меня есть книга, которой я безумно дорожу, Агнии Барто. Она уже такая вся потрепанная, такая вот, знаешь, такая, ну, прям времени, да, ее не пощадило, но это одна из самых дорогих книг моему сердцу. Вот. И я решила сначала думала взять стихотворение про весну, а потом мне попалось стихотворение, которое знаем все мы, и более того, на этот стих Агнии Барто уже есть песня. Это хит, и это стихотворение «Любочка», которое все мы знаем, но мы решили сделать свой ремейк с помощью нейросетей, и я слышала, что получается довольно интересно. Мы сейчас доведем, ну, скажем так, до финального звучания этот хит новый, и вам его предоставим. Ну и, конечно, мы будем, поскольку называется эта рубрика «Читка», мы будем читать в прямом эфире полную версию этого стихотворения. Возможно, многие не знают, но стихотворение «Любочка» ограничивается не только теми словами, которые известны вам по хиту группы «Маша и Медведи».
1: Да, но у нас будет другой жанр.
2: Скажи еще раз.
1: Да, но там...
2: Я вырежу потом, на звонок себе поставлю.
1: На сообщение.
2: На твое, да. Да.
1: У меня стих Эдгара Алана По.
2: Ты всегда на фоне меня специально берешь какие-то неизвестные, очень сложные стихотворения, чтобы
1: да.
2: выглядеть на моем фоне очень интеллектуально.
1: Подожди,
2: я тебя раскусила.
1: Да. Вот так, да. Это...
2: Эдгар По, нормально.
1: Эдгар Алан По. Я не знал, что он...
2: Алан.
1: Что он, во-первых, Алан, во-вторых, что у него есть какие-то поэтические... Поэтические какие-то выпады. Я знал Эдгара Алан По как...
2: Произведением.
1: Человека, который пишет хорроры. Uh-huh. И здесь
2: триллеры.
1: «Аннабель Ли» называется стихотворение, которое было написано в 1901 году, посвящено... А, нет, само стихотворение написано в 1849, прикинь. А вот уже перевод неким Бальмонтом был создан в 1901 году, по которому, то есть оригиналы сохранился лишь перевод, и по нему... будет этот стих. Все подробности я расскажу, да, позже и прочту его, конечно.
2: В следующем части, да, мы будем эти стихи вам представлять. Ну, а пока кратенько новость, которая прилетела к нам из Вологды, сейчас это обсуждается в социальных сетях. В Вологде обнаружили самый сексистский жилой комплекс. А что такое сексизм, Сережа?
1: Сексизм,
2: я знаю, что тебе этот корень очень нравится, да. Ну,
1: абсолютно.
2: Да.
1: Я люблю секс, во-первых, а во-вторых, люблю, когда меня называют сексистом. Так происходит сильно часто.
2: Меня... Но не связаны два слова так-то, если честно.
1: Секс и сексизм?
2: Ну да.
1: Ну секс как пол.
2: Ну если с американского английского переводить, то да.
1: Да, то есть это гендерное преувеличение, как я считаю, или гендерное акцентирование.
2: Сегрегация и...
1: Ну в том числе разделение, чтобы вы понимали,
2: что это сегрегация.
1: Да, разделение
2: и немножко, когда ограничивают в правах, так как... Скажи мне, я постоянно забываю это слово.
1: Ограничение в правах?
2: Да, спасибо большое.
1: Подойдет и это словосочетание. Ну вот. Короче, что там такое?
2: Да,
1: почему?
2: Многоквартирный дом разделен цветами, и не только цветами, да еще и словами, на женскую и мужскую половины. Розовая часть и синяя часть дома вот у этого ЖК есть, представляешь? Многоквартирный дом разделен на женскую и мужскую половину. На фасаде розовой части написаны большими буквами слова «покладистая», «верная»,
1: да ладно?
2: «Скромная». А на синей, ну, читайте, мужской части написано «храбрый», «решительный», «идущий к истине». Вот. Ну и что, в соцсетях девушки, естественно, в ярости от такого открытого сексизма, то есть разделения, да, что они говорят, что дизайн этого жилого комплекса как будто бы открыто показывает, что мужчина самостоятельная единица в обществе, которая преобладает над всем, такой могучий, идет вперед. А женщина его как будто всего лишь дополняет, должна быть покладистой, скромной, верной. Я не считаю... Твое мнение вообще на этот счет. Я лично не считаю, что покладистая, скромная и верная — это какие-то... Не такие черты для женщин, совершенно нормальные, прекрасно быть скромной и верной. Ну, покладистая, кто как прочтет, знаешь, кто как прочтет.
1: Ну, во-первых, скромная — это ну, не всегда хорошо вообще. Не знаю. Ну,
2: то есть ты на стороне розовой женской половины этого ЖК, да?
1: Да я просто... Слушай, ну, скромность, она же по-разному может быть выражена. Если скромная — это просто... Та, которая свои амбиции не заявляет, и такая, ну, ладно, здесь я вот так, ну, ну ладно, здесь вот так, ну, нафига это надо. Потом это рано или поздно выстрелит, и кто станет, кто будет рядом? Конечно же, муж, который получит по полной.
2: То есть ты считаешь,
1: того, что этот взрыв произойдет.
2: Что в эти слова, которые написаны на этих частях фасада, да, на женской в частности, ну, тут в кавычках, все-таки как-то, ну, ущемляют женщину или что?
1: Ну, не то чтобы ущемляют, просто вряд ли это сделано с плохой какой-то,
2: вот,
1: с плохим нарративом. Просто неумело и необдуманно. Вот это точно, потому что мы же понимаем, что покладистость — это тоже какая-то... Это какой-то момент, наверное, присмыкания, покладистость. Да-да-да, подчинение, присмыкание. Ну, это вообще не про женщин должно быть. Конечно, мужчины, многие сейчас скажут «серый». Ну-ка, заткнись. А почему они так говорят?
2: Потому что они храбрые, решительные, идущие к истине, ну, как написано типа,
1: конечно,
2: на фасаде.
1: Покладистых женщин вряд ли любят сильные мужчины. Я в этом убежден. Конечно.
2: Думаешь?
1: Конечно. Круто, когда женщина может...
2: Зубки
1: пыхнуть,
2: показать.
1: Пыхнуть,
2: да?
1: Глазами, да. Ну, я имею в виду здоровые сейчас отношения. Когда есть все... элементы различных эмоций, и никто ничего не подавляет. Вот это супер. А покладистость и скромность, это ну, точно не... Мне такое не нравится, и я думаю, что не надо было это писать.
2: Хорошо. Ну, знаешь, как всегда, журналисты, конечно, берут то, что им выгодно, потому что я сейчас смотрю на этот дом, показываю тоже тебе, это реальная фотография, тут еще написано «мягкая», «красивая».
1: Ну, супер.
2: Да.
1: Ну, что говорит
2: «нежная».
1: О том... «Нежная». Да, то есть они не хотели ничего плохого.
2: «Умная». А тут еще «идет за мужем».
1: Да.
2: Но здесь, наверное, про общие ценности и все такое, да,
1: да.
2: Вот. А на мужской части также написано еще «разумный», «ответственный». Вот, кстати, для мужчины это важнейшее качество – ответственный.
1: Да, везде.
2: Мудрый, щедрый,
1: для каждого
2: добрый.
1: Человека ответственность – это важно.
2: И надежный.
1: Кстати, вообще можем поговорить о том, что такое ответственность. Я тут читаю одну книжку, и мне очень понравилась интерпретация, что такое ответственность. Ответственность – это то, насколько ты отвечаешь чему-то, что происходит во внешнем мире и во внутреннем. То есть твоя способность дать ответ, выразить ответ, среагировать и не пройти мимо.
2: Подискутируем на эту тему в следующем часе. Мне, кстати, интересно, вот с синей половины на розовую можно вообще зайти? В Сочи 19 часов, да.
0: Новости на Макс.ФМ.
3: Здравствуйте, с новостями Юлия Черкашина. О главном. На горнолыжных курортах Сочи ужесточили контроль. Курорты Краснодарского края стали лидерами России по длительности отдыха в мае. Подробности впереди. Спонсор выпуска – многопрофильная клиника «Будь здоров» в Сириусе. В Сочи усилили контроль за оплатой посещения территории Сочинский Нацпарк. С начала мая инспекторы начали штрафовать туристов, не оплативших экологический сбор. Речь идет о курортах «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна». С 1 мая вход на территорию Нацпарка здесь стал платным – 250 рублей с человека за одно посещение. По словам туристов, если ранее проверяющие находились на нижних станциях канатных дорог, то теперь контроль перенесли на верхние точки. Это позволяет не задерживаться поток на подъеме, но при отсутствии оплаченного пропуска на спуске нарушителям выписывают штраф до 3-4 тысяч рублей. Дополнительное недовольство отдыхающих вызывает формат пропуска. Вместо электронных билетов используется бумажный чек, который легко повредить или потерять в условиях горной погоды. В случае его отсутствия инспекторы расценивают это как неоплату. Почти 19 тысяч кубометров загрязненного грунта и воды с мазутом собрали в Туапсе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов задействованы 767 человек и 89 единиц техники, в том числе работают сотрудники МЧС России. Также в городе продолжают убирать и отмывать от загрязнения территории парков, спортивных площадок и других общественных пространств. Туапсе приводят в порядок после серии атак беспилотников, которые начались в ночь на 16 апреля. За это время дроны неоднократно попадали в морской терминал и нефтеперерабатывающий завод, из-за чего происходили разливы нефтепродуктов и пожары. Сотрудники сочинской таможни в первом квартале этого года оформили 700 железнодорожных составов и 300 тысяч тонн грузов в железнодорожном пункте пропуска «Адлер». Основные экспортные товары – топливо, продовольствие, изделия из черных металлов, стройматериалы и минеральные удобрения. Число пассажиров в первом квартале выросло на 48%. Границу с Абхазией пересекли 38 тысяч человек. В летний период ежедневно курсируют до 10 пассажирских поездов. Краснодарский край подтвердил статус главного туристического региона страны, заняв почти все верхние строчки в рейтинге направлений для продолжительного отдыха в мае. Согласно данным сервиса бронирования Twill.ru, туристы все чаще выбирают для многодневных поездок не крупные города, а уютные прибрежные поселки. Абсолютным лидером стал поселок Кучугуры. В мае средняя продолжительность бронирования здесь составила 16 ночей. Это самый высокий показатель по стране. За сутки проживания в этом спокойном уголке на берегу Азовского моря туристы платят в среднем 3 500 рублей. И пока это все новости. С вами была Юлия Черкашина.
0: Реклама спонсора. Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». В нашей клинике десятки профильных врачей. Особенно гордимся стоматологией, гастроэнтерологией и спортивной медициной. А еще мы сотрудничаем со страховыми компаниями. Лечение по ДМС у нас быстро и без лишних ожиданий. Уточните, есть ли наша клиника в вашем полисе, и будьте здоровы. Вместе с клиникой «Будь здоров». «Сириус», Триумфальная, дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.

0: Что-то в воздухе витает. Это ведь не просто звук.
1: Эфироманы на Макс ФМ.
2: Ты что ж ты со мной делаешь-то?
3: Что такое? Что происходит?
2: Какая-то другая радиостанция прорвалась на волны Макс ФМ. А нет, это они же и есть. Это Макс ФМ шоу Эфироманы. Это мы.
3: Света Процепская.
2: Сергей Зайцев. Yeah. У Сережи сейчас голова в разные стороны танцует. Что такое с тобой? У тебя второе дыхание какое-то открылось? Близится ночь, и к тебе демоны просыпаются, наверное.
3: Да, у меня и первое дыхание сегодня еще не истощилось.
2: Не иссякло, да?
3: Да, все в порядке, все супер.
2: Ну все, продлеваем
3: нельзя
2: еще
3: так сказать, нельзя так сказать, конечно, про тот уровень подготовки рубрики. Сегодня она нам дается сильно сложнее, чем обычно. Обычно мы справляемся норм. Но тоже бывают шероховатости, но прямо сейчас, так как этот процесс в прямом эфире происходит...
2: Да, еще и по интернету.
3: Да, еще и с сервисами, которые не очень хорошо работают на нашей территории. Короче, мы стараемся, и у нас уже почти получилось, да, как Серега, минимум один стих готов.
2: Серега говорит про нашу рубрику «Читка», где мы из известных стихотворений делаем в прямом эфире практически новые музыкальные хиты. Мы сейчас генерим песни.
3: Просто уже 40 минут об этом говорим.
2: А ты не оправдывайся, это наш стиль вообще. И кроме того, нам всегда есть о чем сказать и какие новости предоставить нашим слушателям. Ну вот, например, в Тбилиси на Канье поедешь?
3: Возможно.
2: Да, Канье Уэст впервые выступит в Тбилиси, собственно, в Грузии. Джорджия. Life in Georgia, Тбилиси, 12 июня. Тем более, уже официально появилась эта афиша у него в социальных сетях. Концерт состоится на стадионе Динамо-Арена. Билеты начнут продавать в ближайшее время на сайте этого исполнителя. Kanye West, начинайте мониторить, если вам интересно. И сразу тут полетели комментарии. А «Седую ночь» он будет петь? Да, если кто-то вдруг в танке, не в теме и вообще выпал из инфополя за последний месяц. Также с помощью инструментов искусственного интеллекта была создана песня. Как будто бы Kanye West исполнил кавер на английском языке у себя на концерте. Англоязычный кавер на песню «Седая ночь» Юрия Шатунова. И просто завирусилось это на весь мир. Номер один эта песня стала в топах Shazam. И люди реально, многие верят, особенно иностранцы, естественно, что это реально Kanye West спел свою какую-то новую песню. И люди стали ее скачивать и слушать. Ну, я думаю, что будут все просить, если весь СНГ поедет в Тбилиси на его концерт, то все будут просить «Седую ночь, седую ночь».
3: Зная, ну, если он быстро подхватывает контекст и может ориентироваться, я бы на его месте сделал это.
2: Запись, да?
3: Сделал бы это, потому что, прикинь, как все просто угарнут, это все улетит на рилзы, разлетится, да. И просто еще больше волны популярности.
2: Да, я топлю еще и за то, чтобы тем, у кого сейчас находятся авторские права на эту песню, это, насколько я понимаю, семья Юры Шатунова, да?
3: Возможно.
2: Да, возможно, его бывший продюсер, там какие-то бои у них вечные происходили, да, внутри «Ласкового мая». Так вот, мне бы очень хотелось, да, чтобы эту песню реально, например, Канье записал, если он сможет ее исполнить так же хорошо, как это сделала нейросеть. И чтобы все-таки авторство было распечатано на весь мир, чья это песня, что это российский артист, советский, да, если так говорить, тогда еще. Да? Тогда еще же советская эта песня считается.
3: Я не знаю, не уверен.
2: В каком-то году она выпущена была. Ну так вот. И чтобы все знали, что это наш Юра Шатунов. Но если вы еще не слышали, кавер получился действительно потрясающий, такой более романтичным, размеренным темпом. Мне правда очень нравится. Хотя до этого я песню, честно вам скажу, не любила. Не любила.
3: Мне тоже, но это не мое.
2: Ну, это немножко не наше поколение, о вкусах не спорят. Я знаю, что эта песня и этот артист обожаем огромным количеством людей в нашей стране. И ты знаешь, я прям по-другому посмотрела на творчество Юрия Шатунова. И мне все стало нравиться, честно тебе скажу. В кавере в этом, это вот знаешь, помнишь песню «Салют, Вера»? «Салют, Вера».
3: Да.
2: Ну я тысячу раз, обжигал провода, обрывал провода. Да. И когда эту песню перепел Чубанов, сделал очень медленный кавер, по-моему, Чубанов это сделал. я просто на эту песню посмотрела по-иному, насколько она душевная, душевнейшая. И вот она должна была быть медленной. Да, в целом, как и песня «Седая ночь», она стала медленной, и она просто по-другому раскрылась, как роза, распустилась и расцвела. Хотя вкусов не спорит.
4: Реклама на Макс ФМ.
5: Это правда?
6: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
5: Что будет?
6: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
4: Спонсор эфира «Windrose Fitness» на Пирогова, 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова, 40В. Компания «Стильный дом». 25 лет создаем шторы любой сложности. Карнизы, солнцезащитные системы – все под ключ. Два шоурума, собственные пошивочные цеха, 1000 тканей в наличии в Сочи. «Стильный дом». Обновим ваш интерьер быстро и красиво. Пластунская, 29. Интерьерный комплекс «Панорама».
7: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
8: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
7: Не упустите свой шанс стать родителями.
8: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мичум». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мичум.ру. Стройка без проблем.
9: Девятого мая в концертном центре «Сириус» концерт ко Дню Победы. В программе «Музыка Сергея Прокофьева». Концерт для скрипки с оркестром номер один и оратория «Иван Грозный» для чтеца, солистов, хора и оркестра по одноименному кинофильму. На сцене симфонический оркестр и хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением Александра Чернушенко. Билеты на концерт.сириус.ру. 6+.
10: Ну что же, и в завершение нашего собеседования продайте мне эту ручку.
11: Да зачем вам ручка, а? Вам нужен дом. А самое сложное, на себя берет «Союзбетон» и объем посчитает, и все на объект доставит, спецтехнику пригонит.
10: Я согласен. Давайте, где подписать?
11: А ручка у вас есть?
12: «Союзбетон» – комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8 800 204 пятерки.
13: «Союзбетон».
4: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: FM. Курс валют.
1: Курс доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки, китайский юань 11 рублей 2 копейки, 1 биткоин 6 миллионов 144 тысячи 238 рублей.

0: на Макс.ФМ.
1: Пап, а у нас для тебя новость.
2: Так, я лучше присяду.
1: Теперь мы станем чуточку ближе.
2: Ого!
1: Теперь ты будешь жить рядом с нами. В новой квартире от Ава.
2: Ого-го! Да не стоило. А какой этаж?
3: Когда эмоции в квадрате, значит, квартира от застройщика Ава. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Кислород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Откладывайте визит к гинекологу «Женское здоровье». Это про доверие. В клинике «Баланс здоровья» вы чувствуете это с первых минут. Спокойно, деликатно, без лишнего стресса. Все под контролем. Точная диагностика и современные методы лечения. Для вас счастливые часы на прием. Новогинская, 13. Запишитесь уже сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть один. Одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
6: Царапины на дисках, сколы и ржавчина портят вид автомобиля. Не меняйте диски, восстановите их. Профессиональная покраска, реставрация и восстановление геометрии колеса. Быстро и по выгодной цене вернем дискам заводскую красоту и безопасность. Звоните прямо сейчас. 8-988-503-02-39. Сервисный центр «Виктория». Диски как новые.
7: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
8: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской, 15, или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги, требуется консультация специалиста.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Мурашки побежали. Эфиромоны на Макс ФМ.
1: А что, рэп-концерт здесь?
2: Это он был в другом месте недавно. Там Гуф приезжал.
1: Чё? Да нет, он же умер.
2: У нас...
1: Извините, но это же такая... Когда эта шутка станет бородатой уже?
2: Да она уже, блин, Свет, она уже давно барабада-да-да-да-да.
1: Барабуда.
2: Так, давай про твой трек, про твой стих, пожалуйста. Прочти его, у тебя Агния Барто.
1: У меня Агния Барто. Совершенно точно, стихотворение Агнии Барто «Любочка». Давай немножко я про него сейчас расскажу. Было оно написано в советскую эпоху. Ну, все знают это стихотворение, да? Ну, процитирую вот самую-самую известную строчку из него. Вот самую известную.
2: Блин, сейчас... Кто не знает Любочку, Любу знают все.
1: Да, почему с мелодией? Ты видишь, у тебя все-таки ассоциация, как у человека поколения условно 90-х, да, зумера. Первое всплывает...
2: Сама ты зумер.
1: Ой, кто ты? А, миллениал, да. У тебя всплывает хит группы «Маша и Медведи». Сейчас про это тоже расскажу. Стихотворение «Любочка» было написано в советскую эпоху в 1945 году. Агния Барто рассказывает о маленькой грубиянке, да, какой-то избалованной девочке, которая на людях кажется милой, но в жизни оказывается грубиянкой, эгоисткой, лентяйкой. В общем, этот образ узнаваем детьми, поэтому это же детское стихотворение, такое воспитательное, как и все произведения Агнии Барто. Почти в каждом классе была такая Любочка, да, Сереж? И со временем этот образ, он стал нарицательным в советское время, так стали называть любого капризного ребенка тогда. Ну что ты, как Любочка? На празднике Любочка пример для всех. Все любуются ее танцами, но дома она кричит, капризничает, не хочет идти за хлебом, в трамвае там грубо толкается, грубит взрослым, требует ей уступить место, заявляя старушке, что это детские места. И да, это тоже есть в стихотворении. Возможно, мало кто слышал его в полной версии. Да?
2: Сейчас скорее всего.
1: Да, сейчас я вам его зачитаю. Ну, естественно, второе рождение стихотворение получило благодаря рок-музыке, той самой мелодии, которую ты напел, обрело невероятную популярность у нового поколения, когда группа «Маша и Медведи», культовая группа, выпустила культовую песню в 98 году. Та самая синенькая юбочка в ленточка в косе появилась благодаря им и припеву «Либо-либо, аморы, аморы». Ну и сейчас... Стихотворение 1945 года Агнии Барто «Любочка». Синенькая юбочка, ленточка в косе. Ну, кто не знает Любочку? Любу знают все. Девочки на празднике соберутся в круг. Ах, как танцует Любочка, лучше всех подруг. Кружится и юбочка, и ленточка в косе. Все глядят на Любочку, радуются все. Но если к этой Любочке вы придете в дом, там вы эту девочку узнаете с трудом. Она кричит еще с порога, объявляет на ходу. «У меня уроков много, я за хлебом не пойду». Едет Любочка в трамвае, она билеты не берет. Всех локтями раздвигая, пробирается вперед. Говорит она, толкаясь, «Фу, какая теснота!» Говорит она старушке, «Это детские места». «Ну, садись». Вздыхает та. Синенькая юбочка, ленточка в косе. Вот какая Любочка во всей своей красе. Случается, что девочки бывают очень грубыми. Хотя не обязательно. Они зовутся Любами. Ой, благодарю вас. Это я прям чтец стихотворения с выражением. На пятерку с плюсом.
2: Ну, круто.
1: Спасибо,
2: ничего себе.
1: Да,
2: да, интересненько. Как так получается, что либо такая грымза маленькая.
1: Да, это стихотворение действительно поучительное. Ну, оно направлено на деток, которые, ну, понимают, что вот так вести себя не принято, как Любочка.
2: Давай послушаем, что получилось у нас с помощью нейросети создать. Какой трек, какую песню вы напишите, пожалуйста, нравится, не нравится, окей или не окей. Плюс 7-900-288-107-4. WhatsApp, Telegram, Max. А потом будет мой стих, который я нашел от Эдгара Аллана По.

0: Вот такой прогрессив хаус ремикс, нет, не ремикс, кавер на кавер. Кавер на Машу и Медведь Любочка и на оригинал на Агнии Барто.
1: Но прикольные моменты вокальные были. Музыка, прикольный, конечно, вокаль... так себе.
0: Да, я бы хотела, если честно, я бы придумала больше вокальных...
1: трюков.
0: Да, трюков. То есть можно было разогнать как-то вот интонационно то, что было спето. Но в целом интересно, да.
1: Переходим к следующей истории. Это Эдгар Аллан По, король хорроров в свое время. По нему до сих пор снимают разные фильмы, сериалы и прочее. Оставил он мощный след, но, оказывается, он еще и стихи писал, и, оказывается, есть у него такое произведение, как «Аннабель Ли». И сейчас я расскажу вам немного о нем. Был написан в 1849 году, старое стихотворение. Был единожды совершен перевод его в 1901 году, и тот, который сохранился, в принципе. Но и о чем этот стих? Он посвящен памяти его спутницы жизни Вирджинии По. И был написан он в 40 лет, когда Эдгару Аллану было 40.

0: послушаем, что это такое. Называется «Аннабель Ли» Эдгара Аллан По. Это было давно. Это было давно. В королевстве Приморской земли там жила и цвела та, что звалась, всегда называлась Аннабель Ли. Я любил, был любим, мы любили вдвоем, только этим мы жить и могли. И любовью дыша были оба детьми в королевстве Приморской земли, но любили мы больше, чем любят в любви. Я и нежная Аннабель Ли, и взирая на нас, серафимы небес, той любви нам простить не могли». Оттого и случилось когда-то в королевстве Приморской земли с неба ветер повеял холодный стуч. Он повеял на Аннабель Ли. И родные толпой многознатной сошлись и от меня ее унесли, чтоб навеки ее положить в саркофаг в королевстве Приморской земли. Половины такого блаженства узнать серафимы в раю не могли. Оттого и случилось, как ведомо всем в королевской Приморской земли, ветер ночью повеял холодный стуч и убил мою Аннабель Ли. Но любя мы любили сильнее и полнее тех, что старости бремя несли, тех, что мудростью нас превзошли, и ни ангелы неба, ни демоны тьмы разлучить не могли, никогда не могли. Не могли разлучить мою душу с душой обольстительной Аннабель Ли. И всегда луч луны навевает мне сны о пленительной Аннабель Ли. И зажжется ль звезда, вижу очи всегда обольстительной Аннабель Ли. И в мерцании ночей я все с ней. Я все с ней, с незабвенной, с невестой, с любовью моей. Рядом с ней распростерт я вдали в саркофаге Приморской земли. О, вот такая история.
1: Похлопаю тебе, похлопаем.
0: Похлопай мне, тоже. Похлопайте, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста.
1: Мисс Кузи, темная, мрачная атмосфера чувствуется в этом стихотворении.
0: Да.
1: Лично я ее увидела. Причем, знаешь, какой-то... какой-то такой темный дом на скале, море, темная ночь, луны, лучи. В общем, вот так это, мурашечно.
0: Почему-то я представил, что он на коне скачет в темное время суток, ветер холодно, и он вот это вот говорит. Прикинь, вот такая у меня ассоциация была, когда я читал все это.
1: Да, но над рифмой сильно не заморачивался. Постоянно ли земли,
0: Да.
1: Но про ритм ты сказал верно.
0: Да. Послушаем, что получилось. По-моему, получилось дрянь, но что получилось? Сравним. Может, это будет один из немногих случаев, когда мне удалось исполнить лучше, чем нейросети.

0: целом понятно, что там дальше будет.
1: Могу тебе сказать, что если бы я не знала, что это создано нами сейчас на коленке с помощью нейросети, я бы подумала, что это живая песня.
0: Ну, вообще правда.
1: Честное слово. Это... Очень, очень натурально.
0: Вокальчик, такие мелизмы, да? Очень натуральный.
1: Да. И очень радийная песня, я тебе скажу. Когда первые нотки были такие, как будто бы ближневосточные, знаешь, я сразу перенеслась в совершенно другую атмосферу стиха. То есть это как какие-то страны Персидского залива, там гитарки вот эти похожие на... забыла, как
0: ситар
1: называется.
0: Ситар какой-нибудь.
1: Уд, по-моему, называется музыкальный инструмент. Ну, ситар это больше к Индии, да.
0: Ну да, кстати.
1: Уд скорее. Вот мне... очень понравилось. Это в своем жанре песня, но она очень хороша.
0: Ну, да, кстати. Согласен, мне понравилась и музыкальная составляющая. Все. Тоже они хорошо звучат.
1: Да, давай на все площадки. Я думаю, что на Яндекс.Музыке ты соберешь много лайков. А может, даже монетизируешь свою песню.
0: Мы знаете как, мы зальем это все в наш телеграм-канал, две версии, послушайте, и, наконец, я залью еще и нашей версии, как мы читали. Это тоже любопытно будет.
1: Интересно.
0: Заходите, подписывайтесь и слушайте. Это было шоу «Эфиромоны» на Макс.ФМ, Света Процевская.
1: Сергей Зайцев.
0: Пока!
1: Пока!

0: королевстве приморской земли.
1: Реклама на Макс.ФМ. Летний кемп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58.
2: С 1 мая в Сочи-парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в Дельфинарии, обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
3: Твой таунхаус практически на пляже?
4: Да!
3: В закрытом поселке?
4: Да!
3: Где это?
4: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
3: Хочу.
4: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
3: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
5: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок, технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
6: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
7: Без возрастных ограничений.
1: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: J'aime danser sur la musique techno.
1: Каждую пятницу на Max FM 2 часа электронной музыки. Вилен Хобо ломает привычное вещание радиостанции и отправляет вас в путешествие от истоков различных жанров до наших дней. Старт в пятницу 22:00. Ровно в полночь заметаем следы. Это «Слом» на Max FM.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный лечебно-диагностический центр. Завтра, 7 мая, в четверг, в Сочи, днем ожидаем переменную облачность. Это гарантирует, что солнце точно будет, а воздух прогреется до плюс 16, не иначе, как чудо майским это не назвать. В Красной Поляне днем прогнозируется небольшой дождь, а столбики термометра поднимутся до плюс 14.
0: Реклама спонсора.
2: Лаборатория экспертного класса рядом с домом. Новые пункты забора крови клиники «Армед» на улицах Молодогвардейская, Дивноморская и Виноградная. Точные анализы, быстрый результат. Подробности по телефону 8 862 254 55 55. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Макс.ФМ. Сочи. Город встреч. После работы, после моря, просто без повода. И уже больше 12 лет в этих встречах есть один вкус. Пит-стоп. Частная пиццерия, где готовят по-настоящему. Свое тесто, свои рецепты, своя команда. Пит-стоп. Пицца для каждого.
3: Твой таунхаус практически на пляже?
4: Да!
3: В закрытом поселке?
4: Да!
3: Где это?
4: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
3: Хочу.
4: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
3: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
5: Застройщик ООО «Гранд Риэл». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
6: Нужны, если зубы, мы установим их за день. Зубы за один день.
7: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: С 1 мая в Сочи-парке большая премьера цирковой феерии «Кот нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
9: 9 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко Дню Победы. В программе «Музыка Сергея Прокофьева». Концерт для скрипки с оркестром номер один и оратория «Иван Грозный» для чтеца, солистов, хора и оркестра по одноименному кинофильму. На сцене симфонический оркестр и хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением Александра Чернушенко.
10: Билеты на концерт .sirius.ru. 6+.
11: Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Фиато.
1: Вечно молодой Моторс с Максом Масленниковым. Вечно молодой.
2: Храм двухколесной мечты или крупнейший мотоциклетный музей в мире. Если вы думаете, что главные мотоциклетные сокровища спрятаны где-нибудь в Европе или Японии, вы удивитесь. Но крупнейший музей мотоциклов в мире, официально признанный Книгой рекордов Гиннесса, находится в американском штате Алабама, в городке Лидс. Это Барбер, Винтаж, Мотоспорт, Мьюзиум. Музей впечатляет еще на подходе. Пятиэтажное здание из стекла напоминает футуристический собор, а внутри настоящая рай для байкера. В коллекции Джорджа Байбера, успешного бизнесмена и страстного коллекционера, насчитывается более 1600 мотоциклов, а по некоторым данным сейчас уже 1800. На открытых площадках одновременно можно увидеть около 1000 экспонатов. От раритетов начала 20 века до уникальных гоночных прототипов. Особая гордость музея в том, что почти все мотоциклы находятся в рабочем состоянии. За состоянием экспонатов следит собственная реставрационная мастерская. Здесь они не просто пылятся на постаментах, они являются живыми, дышащими машинами. Кстати, находится музей прямо на территории гоночного комплекса Барбер Мотоспорт Парк с трассой мирового уровня, так что при желании можно не только посмотреть на легенды, но и услышать их рев на треке. Место, которое обязан посетить каждый хоть раз чувствовавший себя мотоциклистом. Мотоакадемия «Вечно молодой» – курсы для тех, кто уже получил категорию А и хочет научиться ездить более уверенно. В Академии действуют два направления обучения. Курс «Интенсив». Поехали! Вы протестируете более 15 мотоциклов, от самых легких до самых больших, и поймете, какой подходит именно вам. Курс «Харли Дэвидсон» – отдельная программа, основанная на базе полицейской школы вождения «Паладина» и опыте преподавания с 2008 года. Форма интенсивов, 3 дня обучения, теория, практика и группа всего 5 человек. В стоимость входит аренда мотоцикла, учебная экипировка, топливо, страховка, фирменный мерч и медиапакет. Профессиональное обучение проходит круглый год на территории «Сириус Автодрома». Участие возможно только при наличии категории А. Подробности и стоимость на вечномолодоймоторс.ру.

0: на Макс.ФМ.
1: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
2: 9 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко Дню Победы. В программе «Музыка Сергея Прокофьева». Концерт для скрипки с оркестром номер один и оратория «Иван Грозный» для чтеца, солистов, хора и оркестра по одноименному кинофильму. На сцене симфонический оркестр и хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением Александра Чернушенко. Билеты на концерт. Sirius.ru. 6+.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

XFM. Сочи полночь. В эфире средства массовой информации радиоканал МАКС-ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-2301-548 от 14 марта 2016 года выдано Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Информационная продукция СМИ.

Твой город. Твое радио. Макс FM. Макс FM. Сочи 1 час.

важных слов одна, что я оставлен. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

FM. В Сочи 2 часа. В эфире средства массовой информации радиоканал МАКС-ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-2301-548 от 14 марта 2016 года выдано Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Информационная продукция СМИ предназначена

I've got to wait in line.

Подпишись на Max FM в социальных сетях. Узнавай интересное, общайся, играй. Max FM. В Сочи 3 часа.